0: региональных бюджетов. В 2025 году он достиг беспрецедентных 1,5 триллиона рублей. По оценкам Минфина, в 2026 году он вырастет еще на 22%, до 1,9 триллиона рублей. Но в этом плане Силуанов настроен оптимистично. Он отметил программу списания задолженности регионов по бюджетным кредитам. Но экономику придется сделать экономной. Это сам Силуанов признал еще в февральском письме к правительству. Оно оказалось в распоряжении журналистов Financial Times. Подробнее расскажет мой коллега Антон Сергеенко.
1: Российские власти все чаще говорят об экономии. Министр финансов Антон Силуанов анонсирует пересмотр государственных расходов.
2: Безусловно, есть абсолютно приоритетные статьи расходов. Это исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны. В остальном, каждую статью анализируем на предмет экономической отдачи, достижения результатов и, в конечном счете, влияния на благополучие людей.
1: Еще в начале марта Reuters, Ведомости и Bloomberg сообщали, что российские власти обсуждают секвестр бюджета, то есть пропорциональное сокращение госрасходов. Речь шла о возможном срезе 10% всех расходов, которые не считаются приоритетными, как на федеральном, так и на региональном уровне. И, судя по утечкам, сокращать собираются почти все, кроме войны. По данным Financial Times, в феврале Антон Силуанов предупредил правительство о необходимости заморозить невоенные расходы из-за незапланированных затрат на войну. Согласно письму Минфина, дефицит бюджета из-за дополнительных военных расходов оценивался в 2 триллиона рублей, а в негативном сценарии мог вырасти до 4 триллионов к концу года. Для покрытия расходов предлагалось заморозить 2 триллиона 900 миллиардов рублей расходов уже в 2026 году, а к 2028 объем сокращений может достигнуть 7 триллионов 100 миллиардов рублей.
3: Экономят на поддержке малого и среднего бизнеса, экономят на строительстве и ремонте дорог, экономят на жилищно-коммунальном хозяйстве. Потрошат региональные бюджеты, которые отвечают там за все, что происходит на местах. Вот на этом да. Плюс параллельно с этим они ужесточают, во-первых, таможенное регулирование. Да, вот буквально там с 1 июня вступает новое правило в силу по ввозу товаров из Казахстана, ну, из стран ЕАЭС, да, так называемых, автомобильным транспортом. То, с чего не платились пошлины и НДС, с этого будут взиматься. Они сокращают список товаров для параллельного импорта, и, в частности, там на компьютер, буквально с 27 мая. Исключили из списка компьютеры из недружных, ну и так далее и тому подобное. Да? То есть идет, с одной стороны, такое выжимание насухо по налогам. Причем это касается не только бизнеса, в том числе малого и среднего, но и населения.
1: В этой системе приоритетов гражданские расходы начинают отходить на второй план. Под срез могут попасть инфраструктурные проекты, поддержка регионов, часть социальных и инвестиционных программ. Война на Ближнем Востоке позволила отложить сокращение расходов. Судя по словам Силуанова, правку бюджета на уровне Госдумы могут отложить до выборов в парламент.
2: Весной поправок к закону о бюджете не планируется.
3: Похоже, что финансово-экономический блок правительства сам не очень понимает, что они будут делать. Потому что мы в прошлом году обсуждали, федеральный бюджет в прошлом году верстался, исходя из того, что война закончится. Да, и в этом были уверены абсолютно, большая часть аналитиков, которые это комментировали, на основании того, что военные расходы впервые с начала войны в бюджете 26 года оказались ниже, чем в бюджете 25 года, даже в абсолютном выражении, без поправок на инфляцию там, и так далее. Да. Вот это сокращение военных расходов и параллельно резкий рост расходов на безопасность и правоохранительную деятельность говорит о том, что они готовились. А бюджет не верстается без предварительных консультаций в Кремле или в кремлевской администрации. Да? И Силуанов туда бегал прошлой осенью неоднократно.
1: При этом официально чиновники по-прежнему утверждают, что экономика адаптировалась к санкциям и военному времени. Еще в начале мая глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказывал Путину, что российская экономика обогнала США по темпам роста.
4: То есть если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
5: 43%.
4: Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%. Угу. При этом мы, так сказать, сокращали разрыв, а вот, например, наши европейские многие значит, соседи, они, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики. То есть это говорит о том, что мы росли не только в соответствии, а опережали рост, в том числе и в американской экономике. Это вот международное сравнение, которое есть.
1: В апреле Владимир Путин требовал остановить замедление экономики.
5: Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России.
1: После этого в мае Росстат неожиданно отчитывается о росте промышленности второй месяц подряд.
6: В апреле объемы производства в стране увеличились на 1,9% после роста на 2,3% в марте. В результате накопленным итогом за 4 месяца промышленность прибавила 0,7%, хотя в январе и феврале падала на 0,8% и 0,9% соответственно.
1: Из 28 отраслей, которые отслеживает Росстат, в плюсе в апреле оказались 15, тогда как месяцем ранее их было лишь 9. Выбрались из рецессии, согласно статистике, пищевая и легкая промышленность. В первом квартале они падали на 0,2% и 8,2%, а в апреле уже росли почти на 1,5%. Главная причина роста – оборонный сектор. Заводы, связанные с войной, работают в усиленном режиме. Военные заказы продолжают разгонять отрасль. Но за пределами оборонки ситуация выглядит гораздо менее оптимистично. Даже рост мировых цен на уголь не помог российскому экспорту выйти в устойчивую прибыль. Издержки растут, логистика дорожает, а санкционное давление сохраняется. Российская сырьевая модель все хуже справляется с нагрузкой военного времени.
7: Угольная промышленность, никто не знает, что с ней делать. Второй год она в глубоком дефиците, огромные убытки, и нет никаких шансов, что она возродится. Значит, надо все закрывать, куда их девать, этих несчастных шахтеров из Кемеровской области, объяснить никто не может.
1: Путин требует роста, правительство пытается найти деньги, а Росстат показывает стабильность. Но одновременно с этим власти начинают сокращать или замораживать расходы почти по всем направлениям, не связанным с военными действиями. Фактически, экономика все больше подчиняется одной задаче – войне. В тот момент, когда гражданские отрасли продолжают испытывать нехватку инвестиций, кадров и денег.
0: А с нами в прямом эфире экономист Владислав Жуковский. Владислав, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
0: А есть ли что резать? Вот вопрос, который сразу напрашивается.
8: Ну, формально есть что порезать, да, то есть еще можно сократить расходы на социальную сферу, на поддержку пенсионного, социального, медицинского фондов. Там уже в прошлом году была дыра, была 1,1 триллиона рублей. То есть будет хуже качество медицинских услуг, будет меньше скорой помощи, меньше больниц, поликлиник и всего остального. Можно регионам меньше денег выделять по межбюджетному транспорту, пытаясь свалить вот эту огромную дыру в бюджетной системе на субъекты федерации. В принципе, в прошлом году власти это уже делали, когда сократили межбюджетный транспорт, и в итоге регионы получили дефицит более чем в 1,5 триллиона рублей. В 3,5 раза больше дефицит, чем изначально планировал Минфин. И на этот год, я думаю, что дыра будет не 2 триллиона, как обещает Силуанов, а где-то около 3 триллионов, даже больше потенциально. Вот, поэтому мы видим, что, да, действительно, бюджет трещит по швам, мы видим, начинается паника, в Госдуме уже выступают депутаты, в том числе там выступал Валерий Гартунг, известный такой миллиардер, промышленник от «Справедливой России», который закричал, что что ж вы делаете, вы разрушаете экономику и бюджет, мы же возвращаемся в 90-е годы, дефицит бюджета за 1,5 года составил 11 триллионов рублей. Я хоть не хочу его как бы сильно там пугать, но ситуация будет гораздо хуже, потому что в том году дефицит был не 5,8 триллионов, а 8,3, если мы берем регионы и еще и пенсионные социальные фонды. И в этом году дефицит будет больше 12 триллионов, примерно такая цифра по всей бюджетной системе. То есть суммарно вот за 2 года дефицит в бюджетном секторе где-то около там 17-20 триллионов. И уже депутаты кричат, что брать деньги негде, только впереди остается эмиссия, печатание денег, финансирование расходов вкладами и сбережениями населения, эмиссии Центробанка, покупая облигации госзайма на баланс Центробанка. И, соответственно, эта инфляция, как сказал Гартунг, по 30% в месяц, как это было в 92-м году. Поэтому вот, видимо, уже есть понимание, что все, там очень плохо, доходов там таких не будет, расходов будет больше. Я, кстати говоря, вот призываю посмотреть наши с вами эфиры еще в январе месяце, до войны в Персидском заливе с Ормузским проливом, все этой истории. Уже тогда как раз-таки вот я озвучивал цифру, что секвестр бюджета нужно будет проводить минимум на 2-3 триллиона рублей. Это еще была нижняя планка. Сейчас вот Силуанов так вот косвенно подтверждает цифру около там 3 триллионов на текущий год. И что расходы на войну будут гораздо больше. То есть изначально, когда планировали бюджет на текущий год, цифра была взята, ну, по большому счету, с потолка. То есть там не только нефть была с потолка, цена 59 долларов за бочку, или инфляция там 4,5%, или там рост ВВП 1,3%, но и военные расходы. Как бы закладывали, что может быть какой-то будет договорняк с Трампом, перемирие, там чего-то еще. В конце концов, как всегда, население стерпит, бизнес промолчит, поднимем налоги, и в итоге военные расходы поднимем, никто никуда не денется. И так и получилось. Вот эти вот расходы в итоге военные будут не сокращены на 0,5 триллиона рублей, как обещал Минфин. Я, как и прогнозировал, они будут повышены примерно на 2 триллиона. Я думаю, что они по факту окажутся выше 15,5 триллионов рублей, потому что война набирает обороты, интенсифицируется. Все больше беспилотников, дронов, ракет летят по НПЗ, по услуге, Приморску, по ТОПСЕ, по Анапе, по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтяной инфраструктуре. Это все больше требует денег на, соответственно, там, ремонты, восстановление, на установку систем ПВО. Соответственно, понятно, что когда у вас в экономике инфляция промышленная, там издержки производства растут на 15-20% в год, налоги поднимают, НДС, там все эти страховые взносы бьют по малому бизнесу, то, конечно, у вас и в военно-промышленном комплексе издержки производства растут на те же там 15-20%. И если вы оставляете расходы, как они были там год назад, то это означает, что вы произведете меньше в штуках товаров, там, дронов, беспилотников, танков, снарядов на те же 15-20%, что в условиях нарастания войны боевых действий невозможно. Поэтому вот где-то так, скажем, дефицит бюджета, поэтому и будет больше изначального плана, ну, где-то минимум там на 7-8 триллионов.
0: Такой еще вопрос. Вот РБК сегодня сообщила о планах властей снизить цену отсечения на нефть до 50 долларов за баррель. Пока она на уровне 59, но давайте округлим для понимания 60. РБК делает такой вывод. Бюджет на 27 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Вот как вы думаете, почему именно так? Получается, что вот мы с вами, да, разговаривали действительно до войны и до ситуации с Ормузским проливом, до войны в Иране, я имею в виду. И получается, что Минфин не испытывает никакого оптимизма на то, что это надолго, на то, что это как-то пополнит кубышку.
8: Совершенно верно. Посмотрите заявление Силуанова, министра финансов, заявление главы Центробанка Набиуллиной, либо главы Минэкономразвития Решетникова. Никто из них вообще не ждет никакого притока нефтедолларов. И мы видим это по статистике за март, за апрель месяц. Да, то есть в апреле месяце, когда нефть стоила формально средняя бочка 75 долларов, российский бюджет получил меньше денег, чем получал в апреле прошлого года при нефти в 58 долларов. То есть огромные потери, огромные выбытия, цены подросли, но из-за того, что носятся удары по, соответственно, по НПЗ, по нефтяным терминалам, по портовой инфраструктуре, по нефтяным хранилищам, Россия сокращает добычу нефти. То есть у вас цены выросли, а в штуках и в объемах у вас в физическом выражении объемы добычи и экспорта нефти, нефтепродуктов упали. То есть мы же видим с вами страшные цифры, что, например, у России квота в рамках ОПЕК+, была повышена там, до 9,76 миллиона баррелей в сутки, там 9,8 миллионов баррелей в сутки. А добыча нефти в России падает все последние там 6-7 месяцев и уже ниже уровня 8,8 миллионов баррелей. То есть на миллион баррелей Россия меньше качает нефти на 12%, чем у нее есть по этой самой квоте. То же самое объемы нефтепереработки упали там до минимумов за последние 20 лет. Меньше, чем 4,7 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, условно говоря, вот эти огромные издержки, расходы на ПВО, на борьбу с дронами, на ремонт всех этих там установок по крекингу, по, значит, удары по НПЗ, по портовой инфраструктуре, по ЖД-путям, которые ведут к терминалам. Это все стоит огромные убытки. Нефтяники сокращают добычу, потому что нефть девать некуда. Если вы нефть сразу не грузите там в систему транснефти, нефтепровод, не везете ее на НПЗ либо в терминалы, вам просто девать некуда эту нефть, потому что у вас нету резервуаров, нету хранилищ, их никогда в России никто не строил, там ни в советские времена, ни сейчас. Соответственно, если встает вот это вот бутылочное горлышко, сжимается в виде НПЗ терминалов, то объемы добычи сокращаются, поэтому и никаких доходов от нефти и газа больших не будет. Но даже если мы предположим, что Россия зарабатывала вот по последним цифрам там в апреле на 400 миллиардов рублей больше заработала в месяц, чем зарабатывала там при феврале месяце при нефти в 44 доллара за бочку, ну хорошо, 2-3 месяца, ну 4 месяца месяца по 400-500 миллиардов дополнительных доходов. Это максимум там, 1,5-2 триллиона рублей. А если мы посмотрим на уже существующую дыру в бюджете в 6 триллионов за январь-апрель и выпадающие доходы не нефтегазовые из-за того, что экономика в рецессии и гражданские отрасли падают, то понятно, что этими доходами вы не можете перекрыть, компенсировать вот эти вот многотриллионные выбывающие доходы для бюджета. Поэтому Минфин сказал, что все деньги пойдут в резервы, а мы будем наращивать госдолг, будем больше занимать. И последняя надежда российской экономики и бюджета – это сбережение россиян под подушкой и под матрасом, который срочно нужно нести, сказал Силуанов, на финансовый рынок покупать облигации госзайма. Ну вот, собственно говоря, так это и выглядит.
0: Вот, к слову о резервах, процитирую еще Силуанова из этого интервью «Коммерсанту». Наличие достаточных резервов в Федеральном фонде национального благосостояния и есть то, что вы называете план «Б». Там так он ответил на вопрос, что делать, если цена на нефть откатится обратно к 40 долларам за баррель. Но в январе ТАСС писала, что ликвидная часть ФНБ – это 4 триллиона рублей. Но дефицит явно побольше не исключается. Спрашивается, как пополнять кубышку? И в подтверждение ваших слов по поводу нефтегазовых доходов – Росстат этой неделе зафиксировал обвал выпуска нефтепродуктов почти на 10%, как раз-таки после ударов по НПЗ. Это не обязательно прямая следственная связь, но как будто бы она напрашивается все-таки, учитывая новостной контекст.
8: Совершенно верно. Я даже сгущу краски. Последняя цифра Минфина – 3,6 триллиона рублей ликвидная часть фонда «Нацблагосостояние». То есть вот эти деньги, которые Путин обещал пенсионерам, софинансирование пенсий, чтобы пенсионеры поехали путешествовать по миру. Помните, пенсионная реформа 2018 года была такая грабительская в России, когда подняли пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и женщин. В итоге половина мужчин в России вообще до пенсии не доживут. Уже даже до войны не доживали, не говоря про, соответственно, там гибель мужчин трудоспособного возраста и сколько там будет реально пенсионеров. Вот. Поэтому вот эти 3,6 триллиона это уже меньше, то, что осталось в виде юаней из золотого запаса у Минфина, это меньше, чем вот дефицит бюджета был за январь-февраль. То есть уже за январь-апрель почти в два раза больше, этих денег уже там, ну, не в полтора раза больше уже не хватает. Поэтому это, конечно, не выход. Я думаю, что будут очень жестко резать все, что не связано с войной. То есть на войну, наоборот, расходы будут увеличены за год более чем на 15-20% на величину реальной инфляции и издержек. Плюс сейчас вы видели Шохин, глава Союза промышленных предпринимателей, приезжал к Путину и просил у него жалоб на денег, что Владимир Владимирович, мы будем ставить, нам нужны какие-то там лазеры, чуть ли не из «Звездных войн», нужны какие-то системы, реактивные системы вот этого, значит, по борьбе с дронами, по борьбе с авиацией, зенитно-пушечные комплексы, не хватает там стрелкового оружия, автоматов 7,62 калибра, дайте нам разрешение и желательно дайте нам еще денег, помогите компании, то есть компании и бизнесы будут это ставить, всякие там «Панцирь-М», чтобы защищать свои промышленные объекты и там НПЗ, и терминалы, но нам нужны деньги, потому что денег у нас нет, дайте нам налоговый льгот, то есть представляете, еще и это надо субсидировать, потому что мало того, что ремонты уничтожаются, все эти, значит, там дорогостоящее эксклюзивное оборудование на нефтеперерабатывающих заводах, так еще теперь это все дело нужно, скажем так, из бюджета компенсировать расходы нефтяникам. Поэтому денег там сильно не будет, будут сокращать расходы, а, соответственно, секвестр расходов – это усугубление кризиса. Ведь все, что мы видели, вот это якобы на бумаге ускорение промышленности и экономики в марте, в апреле, после того, как Путин отчитал чиновников, что экономика идет ниже всех прогнозов, это же с чем было связано? С тем, что просто залили огромный объем денег в экономику через бюджетный канал, через эмиссию. То есть мы видели, что в марте и в апреле, если традиционно в марте-апреле расходы сокращались там, в 2025 году, в 2024 году, потому что январь-февраль максимально авансировали гособоронзаказ, и потом получали вот этот огромный дефицит бюджета, и потом его до осени пытались сократить, и осенью еще вбухивали деньги и уходили в большой дефицит, то сейчас в марте-апреле расходы не то, что не тормозили, рекордно росли там на 20-25%. То есть вот этот весь рост экономики, который был, он, во-первых, весь связан целиком с выпуском беспилотников, танков, снарядов, мин, значит, там, ракет и всего остального, а во-вторых, он связан с финансированием со стороны бюджета. Как только сейчас Минфин начнет сокращать расходы на 1,5-2 триллиона рублей в этом году, реально, я думаю, что будет больше 3 триллионов секвестр с учетом региональных фондов, там, региональных бюджетов и всего остального, то автоматически завалится весь бизнес, весь частный сектор, вся гражданка, потому что у них будет просто меньше заказов, меньше денег, начнется еще большая волна увольнений людей, остановки предприятий, и мы увидим, что там, условно говоря, летом, к концу лета этот спад начнет нарастать. Это было в том году все, это не то, что мы тут с вами выдумываем. Посмотрите, прошлый год, именно когда Минфин начал проводить политику затягивания бюджетных расходов, где-то с июня-июля месяца, чтобы хоть как-то нормализовать дефицит бюджета, вся экономика посыпалась. Мы получили нулевые темпы роста, там уже реальную рецессию уже в августе, в сентябре, в октябре. Путин собирал совещание, спрашивал, почему темпы роста всего лишь там 0,4%, 0,5% вместо обещанных там 2-3%. То есть сейчас просто будет вот это усиление спада, кризиса именно летом и осенью начнется.
0: Ну, вот вы упомянули, да, господина Шохина, и мне хочется здесь обратить внимание, что, например, если брать нефтянку, то там хотя бы работает так называемый топливный демпфер, то есть такая компенсация компаниям за то, чтобы они не повышали цену внутри страны и для того, чтобы не росли цены на бензин, на фоне роста цен, как бы, на если бы эта нефть пошла бы на экспорт, это топливо пошло бы на экспорт, а этих денег получается недостаточно в качестве поддержки, то, сугубо, опять же, если мы говорим сугубо про вот нефтеотрасль, сугубо про компании «Лукойл», «Роснефть» и так далее.
8: Там денег уже не хватает. То есть, да, действительно выстроена такая очень кривая система, про которую я говорю там еще года с 18-го, с 19-го, что именно она привела к тому, что в России бензин, дизель, керосин дорожают, независимо от того, там дорожает нефть, дешевеет нефть, абсолютно кривая система. Но на самом деле система очень понятна, такая феодально опричненная система, когда государство косвенными скрытыми налогами, поборами, этими всеми акцизами собирает деньги с населения через цену на топливо, с бизнеса, с населения. То есть у нас в цене литра бензина уже 75% цены, это не топливо, не нефть, а это налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, налог на дополнительный доход, акцизы, НДС и прочее, прочее. И получается система, что да, чтобы нефтяники не поднимали цены внутри страны до мировых уровней, вот по которым они отправляли нефть там на экспорт, им два там механизма компенсации. Это обратный демпфер и, соответственно, обратный акциз. То есть вот они два этих механизма, там примерно акциз дает 200 миллиардов рублей в месяц и демпфер около 150 миллиардов рублей. То есть последние месяцы, там вот апрель-май, государство тратит где-то 350-400 миллиардов рублей с бюджета, обратно выплачивает нефтяникам в виде компенсаций, чтобы они вообще добывали нефть, потому что при таком налоговом нагрузке, при запрете на вывоз из страны бензина, а вот сейчас прорабатывают запрет уже вывоза дизеля и авиационного керосина, в условиях искусственно крепкого рубля и безумной фискальной нагрузки и падения объемов производства и ударов по НПЗ, по портам, по всему, добыча нефти стала убыточной. Поэтому, чтобы хоть как-то нефть продолжали добывать, государство сначала забирает все деньги у нефтяников, потом им частично компенсирует. Чтобы вы просто понимали, в прошлом году вот по этим демпферам и акцизам обратным государство выплатило нефтяникам 1,850 млрд рублей. В этом году цифра будет гораздо больше, потому что цены выросли, там, и, соответственно, убытки у них тоже больше. Поэтому, если оно перестанет это делать, то нефтяники либо остановят добычу, и она просто рухнет там вообще куда-то до минимумов там, с 90-х годов, либо цены надо поднимать на бензин куда-нибудь там выше 100-110 рублей за литр бензина с сегодняшних там 70 рублей. То есть это будет социально-политический уже аспект, такой кризис, массовое недовольство населения, автолюбителей, бизнеса, там, перевозчиков, всех остальных. То есть власти на этот шаг, как бы, они идут так скрыто. То есть они каждый год позволяют ценам на бензин расти там, ну, в два раза выше, чем официальная инфляция. В том году выросли, например, на 11% цены. В этом году там каждую неделю рост 0,2-0,3% и уже с начала года больше 4% роста. То есть вот таким образом с цены на бензин государство забирает деньги из карманов людей.
0: Владислав, и такой вопрос, а что происходит с рублем? Он растет, на радость Центробанку, разумеется, но Минфин-то вроде как был бы очень даже рад немножечко как-то его подсбросить на радость росту доходов от экспорта, и как раз что-то можно было бы перекрыть в связи с этим в самом бюджете.
8: Абсолютно верно. То есть, вот смотрите, сейчас курс 70 рублей за доллар, а в бюджете заложено 92 рубля 20 копеек. Для российской сырьевой, такой технологически отсталой экономики трубы, это означает, что потеряно где-то 3,5-4 триллиона рублей доходов для бюджета. Это и доходы от экспорта, и доходы от импорта, потому что при растаможке это пересчитывается в национальную валюту, и чем слабее рубль, тем больше объем вы получаете цены с каждого доллара там, или каждого юаня импорта, либо экспорта. Это и оборотные налоги, через курс это разгон инфляции, через инфляцию это оборотные налоги типа налога на добавленную стоимость и прочее, прочее. То есть 4 триллиона минимум потери из-за того, что сейчас курс на 22 рубля крепче, чем он был заложен в бюджете на текущий год. И Минэкономики сейчас пересмотрели курс на 10 рублей в среднем на текущий год, 81,5 рублей за доллар. То есть Минфину, Силуанову, Минэкономике, экспортерам, угольщикам, металлургам, нефтяникам, газовикам всем нужен слабый рубль, хотя бы 100-105 рублей за доллар, ну или хотя бы заложенный ранее в бюджете 92 рубля. Даже российской промышленности нужен слабый рубль, потому что они не могут конкурировать с дешевым импортом из Вьетнама, из Китая, там, из Турции, параллельным импортом, потому что вы вынуждены, у вас издержки растут, производство, повышаются налоги, НДСы, утилизборы, акцизы, тарифы монополии на электроэнергию, грузовые перевозки, все эти там поборы, какие только могут быть, расходы на рабочую силу, там, удары по малому бизнесу. И вам нужно эти распухающие расходы сжать в укрепляющийся рубль. И это невозможно. Одно дело, когда у вас 1 доллар 100 рублей, другое дело, когда 70. Вам уже нужно там 1,5, там 1,3 рубля, чтобы эти расходы уместить. В итоге вы все менее конкурентоспособны. Поэтому да, при таком крепком рубле гибнет вся российская промышленность, внутреннее производство, текстильная промышленность, там какие-то недобитые остатки станкостроения, приборостроения, значит, производство автомобилей. То есть импорт становится максимально выгоден, и чтобы хоть как-то его затормозить, хоть какую-то оказать поддержку там КАМАЗу, АвтоВАЗу, ГАЗу и УАЗу, государство еще раз вводит новые скрытые поборы в виде утилизационного сбора, такой скрытый импортный тариф, потому что в открытую нельзя вводить, иначе Евразес развалится, это нарушение требований к единому пространству с Казахстаном, с Белоруссией, Киргизией, Арменией. Они вводят эти утилизборы на всю технику, на импортную, на российскую, но в итоге цены растут, импортные товары становятся, автомобили более дорогими, ну а российским производителям потом они с бюджета компенсацию выплачивают, как это делают с АвтоВАЗом и с КАМАЗом. Но это даже их не спасает, мы видим, что у КАМАЗа убыток 43 миллиарда рублей за прошлый год, 9 миллиардов за начало, первый квартал текущего года. То есть даже вот эти вот протекционистские меры, чтобы заставить россиян покупать дорогое, некачественное, никому не нужное барахло, произведенное в России, которое не выдержит конкуренции там, с Китаем там, или с Турцией, либо с параллельным импортом там, из Японии и Кореи, все равно это не помогает. Все равно производство становится убыточным и падает, и сокращает производство инвестиций.
0: Владислав, у нас с вами заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас очень коротко. При каком раскладе Силуанов скажет Путину, все, войну пора заканчивать, денег нет?
8: Ни при каком раскладе, Силуанов все прекрасно понимает, я знаю некоторых людей в его окружении, они все понимают, в какой беде находится страна, но никогда этого не скажут. Он всегда с улыбочкой всем объясняет, что не надо ужасаться нашим дефицитом бюджета, несите деньги на финансовый рынок из-под подушек, из-под матрасов, мы будем наращивать госдолг. Набиуллин напечатает по 4,5 триллиона рублей в неделю на операциях РЭПО, на 7-дневном РЭПО, финансируя дефицит бюджета эмиссии, это инфляция. Поэтому он прямо не скажет. То, что они будут как-то доносить, что надо определяться либо расходовать. Расходы. Если война продолжается, то расходы растут, значит, надо снова поднимать налоги. Поэтому я думаю, что мы увидим еще к концу года новый этап повышения налогов, налоги на квартиры, на недвижимое имущество. Уже объявлена переоценка кадастра до 1 квадриллиона рублей, потому что Путин сказал, что очень дешево Россия стоит вся недвижимость. Поэтому вот сейчас будут собирать население, вот везде.
0: Как говорится, готовьте ваши кошельки. Владислав, у нас сегодня заканчивается время эфира. Я благодарю вас за этот разговор о дефиците российского бюджета, который признается на уровне правительства. О новых событиях в понедельник вам расскажет Артем Радыгин. До свидания и будьте свободны.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио «Свобода». Первая часть интервью экономиста, бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко, журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Нескольких сотен высших российских чиновников накопился уже чуть ли не сталинский уровень страха репрессий, и даже самые лояльные представители российских элит теперь называют Владимира Путина дедом. Это утверждается в своей книге соучастники, российский экономист, политолог, научная сотрудница Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии и бывшая советница в Центральном банке России Александра Прокопенко. Она покинула страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину. После начала войны многие ожидали, что политическая и экономическая элита попытается остановить начатое Путиным вторжение, в том числе, чтобы сохранить привычный образ жизни. Этого не произошло. Наоборот, технократы и представители государственного бизнеса стали главными опорами путинской военной экономики, говорится в аннотации к книге «Соучастники». Основанная на десятках интервью книга экономиста и политолога Александра Прокопенко объясняет, как за два десятилетия правящий слой России прошел псевдоморфозу. Сохранив внешние атрибуты власти, он утратил внутреннюю автономию и стал инструментом управления. В книге прослеживается моральная карьера российской бюрократической верхушки от либеральных идеалов к лояльности и практически полной деполитизации. И показывается, как война ускорила эту трансформацию. Через частные истории, наблюдения и социологический анализ книга разъясняет, почему сегодняшние высшие российские руководители, министры, госбанкиры, высокопоставленные силовики перестали быть элитой и превратились в безвольный механизм персоналистского режима. В интервью «Настоящему времени» Александра Прокопенко говорит не только о своей книге, но и оценивает состояние российской экономики в условиях интернет-блокировок и усилившихся ударов ВСУ по России. А также рассказывает о страхах и недовольстве в среде российской бизнеса и политической элиты. С Александрой Прокопенко беседует Алексей Александров.
10: Весь апрель мы наблюдали удары ВСУ по Туапсе, по нефтеперерабатывающим мощностям, по отгрузочным мощностям. Потом добавилась Пермь. Понятно ли, как эти удары влияют на российскую экономику?
11: Понятно, негативно они на нее влияют. Поскольку экономика большая, достаточно диверсифицированная, и этим ударам пытаются противостоять в том или ином виде, это не совсем дробины по слону, но вот чуть-чуть побольше, чем дробины. Но они чувствительны, они болезненные, потому что для компаний, которые вынуждены тратиться на ремонты и на защиту от дронов, это затраты, которые они не хотели бы нести. Сложно говорить о безопасности государства, когда у тебя полыхает свечка в Туапсе. Это, конечно, гигантский экологический ущерб. Не способствует экономическому развитию региона. Все, не будет там уже никакого курортного сезона в том виде, в котором он мог бы быть. И вообще власти должны запретить из беспокойства о здоровье граждан. В принципе, и потому что и удары беспилотников, и экологическая обстановка. А это все вот как раз сейчас летний курортный сезон. То есть регион недополучит денег. В этом смысле непонятно, какая из этих дробин все-таки перебьет слону хребет, но они достаточно чувствительны. Сказать, что этого не чувствуется, нельзя. И здесь вот важный момент, который мне хочется подчеркнуть, это то, что до 2022 года в Россию не прилетало никаких дронов. о том, что нужно оборудовать объекты инфраструктуры или нефтепереработки защитой от дронов, никто даже не думал, потому что никто в мыслях не держал, что дрон может прилететь. То есть такая опасность была на уровне совещаний каких-то гипотетических, футуристических. Обсуждали, что вот да, развитие дронов может привести к тому, что будут дроны-камикадзе, и, наверное, нужно как-то по-другому относиться к безопасности на массовых мероприятиях, потому что беспилотники. Но вот такого, как сейчас, никто не мог себе представить, предположить. И это вот главное, пожалуй, отличие от России до войны и России 2026 года. Дроны прилетают каждый день.
10: Вот вы сказали про экономику региона, что, собственно, Краснодарский край недополучит денег от туризма. И вы говорите и про слона, и про дробину. Насколько вообще понятно, как это буквально отражается на экспорте? Удары есть и по услуге, удары есть и по Туапсе. Кремль должен как-то перепридумывать схему логистики российской нефти? Или
11: нет.
10: Это буквально делает, не знаю, Лукойл и Роснефть?
11: Это делают Лукойл, Роснефть, это делают нефтяные компании. Более того, все затраты на защиту объектов от дронов переложены на плечи компаний. Иными словами, эти средства могли бы пойти на инвестиции, на покупку необходимого оборудования. А они идут на то, чтобы оборудовать завод какими-то средствами радиоэлектронной борьбы и попытаться угадать, каким типом дронов будет атаковать ВСУ Украины, чтобы попытаться отбить атаку. При этом еще компания, конечно же, может прилететь от правительства за то, что они недостаточно эффективно защищают собственное производство от вражеских беспилотников. А Путин, Путин, насколько я знаю, не нравятся эти прилеты, он сердится, но такова новая реальность.
10: А можно ли заметить по наполняемости бюджета это? Или это вот буквально дробина, как вы выразились?
11: Нет, смотрите, там с бюджетом ситуация следующая, что сильно выросла цена нефти, и поэтому сложно сказать, где часть выпавшая, а где часть выросшая. То есть выпавший объем может быть отчасти компенсирован ценой, и поэтому на общем результате, который Минфин возьмет с компании в бюджет, мы этого сильно не увидим. Но, что очень важно здесь, я хочу обратить внимание на недавнее заявление министра финансов Антона Силуанова, который сказал, что не стоит рассчитывать на вот эту вот самую нефтяную бонанзу, на дополнительные нефтяные сверхдоходы из-за войны в Персидском заливе, поскольку был сильный недобор ненефтегазовых доходов. Это порядка 200 миллиардов рублей, он называл цифру. Что такое ненефтегазовые доходы? Это налоги. А что это значит? Это значит, что экономика, которая сокращается и которая снижается, платит меньше налогов. Налоговой службе и Минфину не удается выполнить собственные планы по собираемости, о чем, кстати, эксперты, я и мои коллеги предупреждали, что бюджет нереалистичен, бюджет 2026 года, именно в части сбора ненефтегазовых налогов, то есть это НДС, это налог на прибыль, который подняли в прошлом году, НДС подняли с этого года. То есть видно, что люди не могут, не хотят платить больше, и поэтому они используют различные схемы для оптимизации, закрываются. Видно, что бюджеты регионов сильно страдают, потому что все налоговые нововведения собираются в федеральный бюджет. И в этом смысле получается, что вот эта вот война, которая стала подарком в фискальном смысле, ну и в геополитическом смысле для Владимира Путина, ну, не такой уж и большой подарок, потому что за счет того, что проседает не нефтегазовая часть, нефтегазовая ее просто компенсирует. Очевидно же, что помимо повышения налогов и есть план, то есть это официальный бюрократический документ, план по повышению собираемости налогов, и мы сейчас видим, что ФНС активно взялась и за малых и средних предпринимателей, и за частных лиц. Цифровизация налогового процесса, цифровизация экономики, которая шла все предыдущие годы, она предполагала большую прозрачность. То есть у государства есть больше данных, и оно все больше и больше данных себе открывает. Данные о транзакциях, которые предполагается, видимо, анализировать на предмет, чтобы понимать, вот если человек тратит больше, чем он зарабатывает, то значит, у него где-то какой-то жирок припрятан, где-то, значит, надо проверить, заплатил ли он со всего этого налоги. То есть меры по повышению собираемости, то, что так красиво звучит на бюрократическом языке, в переводе на простой человеческий, означает, что за ваш налогами придут обязательно.
10: А что с отключениями интернета? Вот это тоже покатилось волной в течение последних месяцев. То есть даже когда год назад там отключали на аппарат интернет, это не было так же, как сейчас, потому что не было таких тотальных блокировок мессенджеров еще год назад. Есть ли какие-то данные, которые говорят про состояние бизнеса и влияние отключения интернета на него?
11: Я скорее здесь сошлюсь на оценки моих коллег из издания The Bell, которые цитировали оценки московских аналитиков, что отключение мобильного интернета в центре Москвы один день, примерно потеря 1 миллиард. Цифра, конечно, очень условная, потому что посчитать это довольно непросто. То есть это нужно считать и прямые потери, то есть люди не смогли расплатиться, не состоялась транзакция, недополученная выручка и всякие упущенные возможности. То, что, например, множество сервисных бизнесов завязано на коммуникацию с клиентами через мессенджеры, теперь эта коммуникация нарушена, она не состоялась, и это привело к каким-то возможным потерям. То есть это напрямую довольно сложно вот так вот посчитать. Но мне кажется, что оценка миллиард в день – это реалистичная история. Москва сидела без интернета 19 дней в марте, и это сколько? Ну, 19 миллиардов экономически. То есть это непосредственно на субъектах, которые находятся в городе. Но ведь помимо всего прочего, помимо прямого материального ущерба у всей этой истории, есть огромный, колоссальный ущерб нематериальный. То есть прежде всего что? Прежде всего, во-первых, стало видно вот эти внутренние противоречия между властью и бизнесом, между тем, как принуждают бизнес участвовать в этих ограничениях. Ведь, по сути, чем занимается Министерство цифрового развития? Оно просто принуждает бизнес, чтобы он занимался и отслеживанием VPN, и отключал интернет тогда, когда скажут. Нужно это или не нужно, это отдельный вопрос. Тогда, когда скажут. И бизнесу ничего не остается делать. Им говорят, иначе мы вас лишим льгот, иначе мы к вам пришлем проверки. То есть вот используют механизмы административного принуждения. Это не тот диалог, к которому привыкли айтишники с властями, к которому привыкла айти, которая долгое время была священной коровой российского правительства. И как бы премьер-министр Мишустин подчеркивал, что он из айти. Максуд Шадаев, министр цифрового развития, гордился российской IT-отраслью. Вот оно вот сейчас пришло в то состояние, в которое оно, в общем, должно было прийти. То есть если у других бизнесов отношения с властями такие, то почему у айтишников они должны быть иными? Вторая очень важная история со всем этим, то, что получается, что никто как бы не принимал это решение, никто не виноват. Мы же понимаем, что у каждого решения, принятого в авторитарной бюрократической системе, есть имя, фамилия, отчество, номер, у него есть документ, которым оно как бы вводится, на этом документе есть подписи руководителя, визы, других, ну,

0: указаниям. Потому что технически ни у какой второй службы ФСБ нет полномочий так нагибать бизнес. Это просто незаконно с точки зрения законодательства Российской Федерации. А здесь получается, что как бы это вроде какие-то ФСБшники. ФСБшники тоже делают то, что называется покерфейс, и говорят, а это не мы. И, видимо, там тоже наверх, кто это, Путин, Господь Бог, кто там, не знаю, Железный Феликс с небес. Ну, то есть получается, что как бы ущерб есть, но в нем никто не виноват. И куда бежать, кого обвинять, тоже не очень понятно. Косвенно Путин, конечно, признал, что это все расширенные полномочия ФСБ с его ведома, но технически это, конечно, наши домыслы. И третий момент, что очень важно, это то, что вот этой вот логики безопасности очень условный. Мы ничего не понимаем про то, что за ней стоит. Мы не понимаем, почему нужно отключать мобильный интернет в центре города на 19 дней. Потому что дроны летают, дроны и продолжали летать. Потому что якобы какие-то хакеры влезли в систему и могут следить за передвижениями первых лиц. Ну, так, может, не надо было город опутывать системой видеонаблюдения? То есть здесь очень много вопросов, а почему это происходит, которые совершенно некому адресовать. То есть, может быть, действительно опасность такова, что нужно отключить весь интернет и сидеть по домам, желательно еще с заколоченным подъездом. Кто же знает? Вот. Но этот вопрос даже некому артикулировать.
1: Вы были первой, ну, я не помню тут точную хронологию, вы были первой одновременно с Екатериной Шульман, кто написал, что военной техники не будет на 9 мая на Красной площади. Потому что только после вот этих ваших твитов, вашего и Шульман, собственно, Минобороны об этом заявила. Вы знаете, как принималось это решение?
0: Я так понимаю, что президенту доложили о том, что есть риски, достаточно существенные риски, и, видимо, есть какая-то разведывательная информация о возможных атаках со стороны Украины на колонны военной техники, на участников парада, и что возможностей обеспечить стопроцентную безопасность нет. Ну, то есть, как бы, стопроцентную гарантию того, что ни один дрон не пролетит над Москвой, не врежется ни в какое здание, не устроит никакой переполох. Путину этого гарантировать не смогли. И, я так понимаю, тогда было принято решение, что парад все равно пройдет, потому что как же без парада-то 9 мая? Вот, ведь тогда же, не знаю, День Победы не случится. Или еще какой магической субстанции наделяет этот праздник российское руководство. Но тогда было принято решение, что парад пройдет в усеченном виде.
1: Ну, в этом смысле получается, что ситуация изменилась буквально за последние годы. То есть год назад Путину эти гарантии давали.
0: Я думаю, что изменилось восприятие вот ситуации, возможно, самим Путиным. То есть в этом смысле, да, год назад еще дроны прилетали, но гарантии были. Видимо, это были какие-то другие типы дронов. Здесь я вот не буду спекулировать, потому что это не совсем моя экспертиза. Но я думаю, что год назад, возможно, российские военные, российское там разведывательное сообщество, вероятно, у них была какая-то другая информация, вероятно, какие-то другие возможности были у ВСУ Украины год назад. Сейчас они, очевидно, трансформировались в достаточно серьезную силу. Ну и плюс трансформировалось какое-то восприятие Путина о там, опасности, безопасности. И я думаю, что здесь не в последнюю очередь важная история, связанная с возможными визуальными имиджевыми потерями. Провести парад в том или ином виде, опять же, там артикулировать можно вовне, что никакой техники и не планировалось. Это мы понимаем, что если как бы 18 лет ради техники перекрывали Москву, и движение было парализовано и так далее. То и даже вот 3 года шла война, 3 года были парады с техникой, а первые 2 года, по-моему, еще и с авиационной частью.
1: Да.
0: То сейчас очевидно, что, наверное, прилет дронов в танковую колонну в центре Москвы, может быть, он может, там, я не знаю, разрушить иллюзию Трампа, которую Владимир Путин тщательно пытается поселить в голову американского президента, что Россия выигрывает эту войну.
2: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью бывшей советницы в Центральном банке России Александры Прокопенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Часть первая.
1: А как вы бы оценили публикации, несколько СМИ написали, CNN, Financial Times, о том, что буквально Путин и Кремль

0: в состоянии повышенной тревоги. И вообще все боятся покушения на Путина и переворота, который будет организован Шойгу.
1: Это оригинальная версия. А зачем это надо Шойгу? Отомстить за Цаликова? Не очень понятно, зачем это нужно Шойгу. Никогда не был замечен Сергей Кужегетович в каких-то президентских амбициях и в каких-то кукловодческих, я бы сказала, амбициях. То есть вот чтобы, например, посадить своего человека на трон и править. Поэтому мне кажется, что эта логика скорее какой-то странная интерпретация слухов, которые ходят по политическому телеграмму, его обитателям, читателям и так далее, относительно того, что происходит с Шойгу и его командой. А происходит сильно интересное. То есть до кого могли дотянуться, посадили, включая близких к Шойгу людей, которые с ним долгое время работали, которые, как мы знаем, как бы это кошелек Шойгу. Но я не думаю, что переворот придет оттуда. И вообще я не верю в идею какого-то переворота возможного и вот этой вот табакерки и так далее. Но то, что ведущие мировые СМИ наконец-то назвали Путина бункерным дедом, не может не радовать. Это, кстати, не шуточки, и не хочется поязвить, а дедом его называют российские элитарии. Я об этом пишу в своей книге. Дедом его называют и бюрократы, и бизнесмены. И что удивительно, начальником его теперь называют только по телевизору, мне кажется, Маргарита Симонян и Владимир Соловьев. То есть начальник он только у пропагандистов, а у всех остальных он дед. Ну и вот теперь, понятно, дед бункерный. Мне кажется, что эта комбинация, к вашему прошлому вопросу о параде, это вот комбинация страхов и растущей возможности ВСУ, и риски диверсий, которые и так были, но вдруг они почему-то стали реальные. И, возможно, это какая-то химера, связанная с тем, что с начала этого года буквально с политической верхушкой двух политических режимов, Венесуэлы и Ирана, произошли разные неприятности, которых Путин себе бы не желал. То есть он, с одной стороны, не хотел бы быть похищенным, а оказывается, что даже если ты защищен, даже если ты в кольце охраны, как это было с президентом Венесуэлы, тебя это не защитит. И уж тем более он, конечно, не хочет быть убитым. И в этом смысле, ну, его беспокойство понятно, но, конечно, оно выглядит немножко тоже очень странным, каким-то несвоевременным для человека, ведущего войну 4 года подряд. Мне кажется, что это пока связано с внешними угрозами, а не с внутренними.
0: То есть это, условно говоря, скорее собственная проекция и собственные страхи, чем как бы вещи, соотносимые с реальностью?
1: Скорее, да. Плюс, мне кажется, это все умножено на какие-то данные разведки о возможностях противника. То есть в этом смысле... Ну, то есть оно как бы не берется просто так. Это как бы долгий путь параноика, что мы от неуязвимости приходим к бункеру. Потому что там считается безопасным.
0: Я хотел вас спросить, вы упомянули про это, что люди из системы, ну вот вы, я так понимаю, что это некая сотня, да, российских чиновников, про которых вы пишете в своей книге, соучастники.
1: Я бы сказала, что их где-то 200-300.
0: Ага. Вы упоминали в недавних интервью, что действительно люди стали называть его дедом. Когда это именно произошло? Есть ли какая-то временная отсечка? Там, не знаю, можно ли это связывать с какими-то событиями, когда это случилось?
1: Его и раньше называли дедом, и это логично, он старел. Вот. Но это были скорее вот шуточки, как говорят, в поганых либерах про то, что дед забыл выпить таблетки. А после начала войны прозвище дед как-то проникло, когда именно не скажу, но к 23-му году все мои собеседники, все 100% моих собеседников, если раньше они, например, говорили ВВ или ВВП или первый, то они уже стали говорить «дед». И в общем, разговоре было понятно, о ком идет речь.
0: Ну, это такое несколько унизительное слово по отношению к Путину со стороны российских чиновников.
1: Ну,
0: они перестали бояться его произносить?
1: Они перестали бояться его произносить. Вот именно. Путина они бояться не перестали, ФСБ они бояться не перестали, но вот этот вот страх выплескивать нужно хоть каким-то образом, и вот через экспрессию, через словарь, через язык, через слово «дед» это вот попытка в некотором смысле отстроиться, во-первых, и во-вторых, показать свое отношение к текущему процессу, к текущей власти и так далее. Но мы тоже как бы должны понимать, что это все нелинейная история. потому что оно вот, вот движется, вот развивается по вот таким вот, есть спады, есть точки отчаяния, когда кажется, что все плохо, есть, когда нет, мы выигрываем, мы побеждаем, мы всех победим, ну, потому что человек не может находиться все время вот в таком стабильном, ровном состоянии. Вот, то есть может, но тогда он мертвый, а они все-таки живые.
0: В каком состоянии они находятся сейчас, на момент весны 26-го года?
1: Я бы сказала, что они находятся в состоянии некоторой ажитации от изменившегося характера неопределенности. И это стало очень видимым как раз после отключения интернета, которые одинаково сильно били и по сторонникам Путина, и по противникам Путина, и по вот этой вот всей машине, которая обслуживает российский режим. Потому что отключение интернета и блокировка мессенджеров, даже непонятно, кстати, что в этом смысле хуже, потому что, например, у Кириенко, Сергея Владимировича Кириенко, первый заместитель главы администрации президента, который отвечает за внутреннюю политику, у него через Telegram построены все вот эти вот сети корпоративной мобилизации, агитации, которые нужны ему для выборов, прежде всего выборов в регионе. Вся архитектура вот этой вот машины выборной, она была завязана на Telegram, на вот и все это. Теперь это что, в Макс переносить? А, во-первых, Макс для этого не предназначен. Во-вторых, он не готов. Там просто нет технической возможности сделать все то, что было реализовано раньше в WhatsApp и в Telegram. Как проводить выборы, политтехнологи, которые работают с Кириенко, не понимают и доносят свое непонимание. Ну, как бы, то есть, а что делать? А как их проводить? А если интернет вообще отключат? Тебе все равно нужно собрать людей, чтобы они каким-то образом проголосовали. Это как бы первый момент. У Громова, Алексея Алексеевича Громова, другого первого замглавы администрации президента, который отвечает за пропаганду, у него с отключенным интернетом пропаганда рушится, потому что она тоже начинает работать не так, и она тоже завязана на Telegram. Пропагандистская машина — это не только бабушки, которые смотрят Первый канал, и этих бабушек становится все меньше и меньше. Мы видим, как падает доля телевидения, как активно телеканалы идут в интернет, но с неработающим интернетом или там с белыми списками, которые тоже сегодня не работают, завтра не работают, у тебя тоже не работает вся вот эта вот машинерия. Губернаторы в регионах приграничных, система предупреждения людей о беспилотниках, о налетах, о том, что нужно идти в укрытие, тоже легла, потому что заблокировали Telegram. Ну, то есть это история, которая, она не нравится никому. Кому адресовать претензии, непонятно. Ну, то есть, опять же, какое-то условное ФСБ безликое. А Путину, который, ну, который тефлоновый. То есть, это вот все это обнажает вот эти противоречия. Ну, и теперь они стали видными. Потому что так жить, вот так жить нельзя. И то, что я сейчас активно слышу, это вот попытка от российского нобилитета отстроиться от... Вот, типа, это не наша повестка. Это не наш выбор. Это не наше будущее. Есть колоссальный запрос на правила. Есть колоссальный запрос на образ будущего, на нормальный образ будущего, а не на вот эти симулякры, которые транслирует машина Кириенко. На то, как мы будем жить через 5 лет. Ну, то есть в буквальном смысле мы развернулись на восток и ложимся под Китай. Все это как бы это политика. Мы точно туда идем, чтобы не оказалось на полпути к Китаю, что нужно разворачиваться и бежать в направлении Соединенных Штатов Америки. Если мы говорим о торговле, логистических потоках, технологических стандартах и так далее. То есть как бы хочется понять, что, а что с активами? А вот мы активы получили, которые национализировали у зарубежных компаний. Это уже все? Это наше? Это окончательно наше? Или это временно наше по законам военного времени? Когда военное время закончится, то снова возникнет вопрос, а что делать вот с этим куском собственности? То есть это запрос на правила и запрос на образ будущего. Власть раньше монополизировала вот эти вот два региона, говорила, что это вот наше, мое. Кремлевская, вот Путин говорит, это мое. Я вам скажу, как мы будем жить и куда мы будем идти. А теперь он, очевидно, утратил к этому какой-то интерес. Если 70% времени он проводит в совещаниях с военными за квадратные сантиметры земли Донбасса, который никто не понимает, что с ним делать и зачем он нужен. Ну, то есть, а что с ним? Ну, вот, правда, вот, допустим, мир, Украина, допустим, согласится отдать эту территорию, что с ней делать? Зачем она? В России территории мало. Мне же нужно вложить колоссальные средства, чтобы ее привести обратно в нормальное экономическое состояние, чтобы туда люди вернулись жить. Нет этих денег, потому что резервов нет. Все 4 года Россия проедала свои резервы. Вот. И, собственно, это все, что сейчас происходит, это кредит такой большой, большая ипотека у будущего. Вот хочется понять, у какого будущего эта ипотека, и кто будет платить, и как будут, точнее, не кто, кто, понятно, люди все будут, но как они будут платить за вот этот вот пир. И у Кремля нет ответа на этот вопрос. И отсюда происходит отстройка, что мы вот в этом мы не участвуем. Мы не хотим вот этого. Мы не хотим вот этого будущего, мы не хотим войны, мы никогда ее не хотели, это действительно так. Но вот...
0: То есть это буквально то, что говорят люди за глаза в, не буквально, знаю, да. На кухнях. Сейчас это разговор на кухнях.
1: Да, да, да, да, буквально да.
2: Экономист и эксперт по российской внутренней политике Александра Прокопенко в первой части интервью говорила о новой реальности 2026 года, страхах российской элиты, убытках от отключения интернета в Москве и полной цифровизации налогового контроля. С бывшей советницей Банка России беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. В следующем выпуске программы прозвучит вторая часть интервью, в которой вы услышите о том, почему в России сохраняется риск конфискации бизнеса и может ли начаться волна конфискации банковских вкладов.

0: Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 29 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Два человека получили ранения в результате попадания российского беспилотника в жилой дом в Румынии. Консульство России в Констанце будет закрыто. Соединенные Штаты и ряд других стран-членов Совета Безопасности ООН осудили угрозы России наносить систематические удары по Киеву. США заявляют, что близки к заключению мирного соглашения с Ираном, Израиль проводит все более интенсивные военные операции против группировок Хизбалла и Хамас на юге Ливана и в секторе Газа. Также сегодня.
1: Все то, о чем писал Пушкин, сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось. Это такой признак, ну, деточек, так надо воспитывать.
0: Иностранные гувернантки для сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Расследование проекта «Система». Два человека получили ранения сегодня ночью, когда российский беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в городе Галац на территории Румынии. Как сообщило Министерство обороны страны, вторжение беспилотника в румынское воздушное пространство со стороны Одесской области Украины было зафиксировано силами противовоздушной обороны. Для перехвата беспилотника были подняты истребители и вертолеты, однако они не успели сбить боевой дрон до того, как он врезался в дом. Вот что на экстренном брифинге сегодня утром рассказал представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии.
2: Получив информацию от Министерства национальной обороны, я направил предупреждение населению целевого района через систему РО-Алерт. К сожалению, спустя примерно 10 минут беспилотник врезался в крышу жилого дома, что привело к пожару в квартире на 10 этаже. В результате происшествия пострадали два человека. К счастью, их травмы оказались поверхностными, однако пострадавшие были доставлены в больницу для дополнительного медицинского обследования. Кроме того, еще двум людям была оказана медицинская помощь на месте. Они не получили физических травм, но пережили панические атаки. Первыми на место происшествия прибыли подразделения инспектората по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники полиции округа Галац прибыли около 2:00 ночи после серии звонков, поступивших через единую систему экстренной связи 112. Речь идет примерно о 50 обращениях, поступивших в диспетчерский центр с сообщениями о взрыве. Это был представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Румынии. Агентство Рейтер со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата сообщает, что еще один ударный беспилотник был найден в районе Бишешти в уезде Мармуреш на северо-западе Румынии. Пострадавших нет, взрыва не произошло. В связи с инцидентом в Румынии было созвано экстренное заседание Совета обороны страны. С осуждением России выступило руководство НАТО и Европейского Союза. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 21-й пакет санкций ЕС против России. Румыния объявила, что закрывает консульство Российской Федерации в Констанце. Ранее Министерство обороны Румынии более 40 раз сообщало о российских дронах, залетавших и падавших на территории страны во время российских атак на Украину, прежде всего на Одесскую область и порты Рений и Измаил, расположенные вблизи границы с Румынией. Однако это первый случай, когда в результате такого инцидента беспилотник проник в густонаселенный район и привел к ранениям мирных жителей. Министерство иностранных дел России заявило, что зеркально ответит на закрытие консульства в Констанце и высылку консула России, и что Запад, цитата, «раздувает этот инцидент, чтобы отвлечь внимание общественности от удара Украины по Старобельску на прошлой неделе, при котором погиб 21 человек». Между тем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически отказался комментировать попадание российского беспилотника в жилой дом в стране участницы Союза НАТО. Песков сейчас в составе российской делегации находится в Астане, где с помпой принимают Владимира Путина и где сегодня прошло заседание Высшего совета Евразийского экономического союза.
3: Мы с вами находимся в Астане и полностью сконцентрированы на наших двусторонних российско-казахстанских отношениях, а также на тематике ЕАЭС. Случившееся там никоим образом не относится ни к той, ни к другой категории.
4: Спасибо. А президенту доложено об этой ситуации? А как вы думаете, утаили? Ну вот вы задаете вопрос. Вот вы что думаете, от него скрываешь?
5: Нет, я не считаю, не утаили.
4: А зачем вы спрашиваете?
5: Уточните вас, чтобы официальная позиция.
3: Хорошо. Спасибо.
2: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сегодня на саммите в Астане лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана приняли совместное заявление на фоне планов, входящей в Евразийский экономический союз Армении по сближению с Европейским Союзом. В документе говорится, что подготовка Армении к вступлению в ЕС несет, цитата, «серьезные риски для экономической безопасности стран Евразийского экономического союза». Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в, возможно, короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза, говорится в заявлении. В свою очередь, помощник Владимира Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в интервью телеканалу «Россия» прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Соединенным Штатам с просьбой срочно помочь усилить украинскую противовоздушную оборону.
6: Как вы относитесь к тому, что Зеленский написал письмо Трампу с просьбой о новых вооружениях? И как это вообще соотносится с тем, что мы вроде как с американцами пытаемся мирные переговоры вести?
7: Да, мы с американцами ведем мирные переговоры. Вернее, американские посредники помогают в проведении этих переговоров. Но американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно.
2: Это был помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. В четверг на очередное экстренное заседание собрался Совет Безопасности ООН. На этот раз в связи с массированным ударом России по Киеву в ночь на 24 мая и угрозами со стороны Москвы продолжать подвергать украинскую столицу систематическим ударам. Заседание было инициировано Украиной при поддержке европейских членов Совета Безопасности ООН, Дании, Франции, Греции, Латвии и Великобритании. Представитель России Василий Небензи, несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения в Киеве, включая 24 человека при попадании ракеты в жилой дом 14 мая, настаивал, что российская армия бьет в Киеве только по военным объектам и объектам, связанным с оборонной промышленностью Украины.
8: Вооруженные силы России продолжают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ОПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. Поскольку вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, мы предупредили иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительства международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
2: Это был посол России в ООН Василий Небензя. Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс в свою очередь резко осудила угрозы Москвы в адрес Украины и иностранных дипломатов, работающих в Киеве.
9: Мы предостерегаем Россию от проведения так называемых систематических ударов по Киеву, которые чреваты дальнейшими жертвами среди гражданского населения и подрывают перспективы мира. Мы также с серьезной озабоченностью отмечаем очевидное пренебрежение России гарантиями, предоставленными дипломатическим учреждениям и персоналу в соответствии с международным правом. Мы четко напоминаем России о ее юридических обязательствах и добавляем, что дипломатия и переговоры – единственный путь к прочному миру. Угроза и подстрекательская риторика явно не являются частью этого пути.
2: Заявление заместителя постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс. Представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник вновь обратился к Василию Небензя на русском языке.
10: «Не бомбите и не бомбимы будете». Из народного послания к балатянам.
0: И пока Владимир Путин сражается с коллективным Западом, его собственные дети окружены западными воспитателями, которым поставлена задача с самых ранних лет сделать из них образованных европейцев. Об этом говорится в расследовании проекта «Система», получившего доступ к документам и перепискам о найме иностранных специалистов, воспитывающих сыновей Владимира Путина и Алины Кабаевой. Из этих документов следует, что за последние 8 лет в семье президента России олимпийской чемпионки по гимнастике работали не менее 20 иностранных гувернеров и гувернанток, в том числе из враждебных России стран Североатлантического союза. Вот что рассказывает один из авторов расследования Елизавета Сурначева.
1: Это ощущение, которое возникает от чтения бесконечных отчетов, которые пишут гувернантки родителям детей о том, чему они учили детей и как они провели день. В какой-то момент, это очень подробный отчет, там буквально написано: сегодня Ваня учился лепить пиццу. Он сделал вот такие буквы, ему очень понравилось выкладывать сыр. А потом он делал маленьких дракончиков из теста. Вот такие дракончики получились, фотография. Вот мы написали открытку маме и папе. Иногда пишут, иногда не пишут, иногда просто вот там что-то пишут. Вот Ваня играет в еще что-то. И мне в какой-то момент посетила такая мысль, что, наверное, очень грустно про достижения своего ребенка узнавать из отчетов нянь и гувернанток. То есть о том, что твой ребенок сегодня полюбил дракончик из киндер-сюрприза, а завтра посмотрел на тигренка в зоопарке, ты знаешь исключительно из отчетов. И это какая-то такая довольно история про глобальное одиночество и вообще от всех фотографий, которые мы посмотрели от отчетов, грозит каким-то таким детским именно одиночеством. Вот этот маленький человечек, и вокруг куча каких-то взрослых, воспитателей, охранников, гувернанток, резиденций, и он совершенно какой-то один. А где-то мама и папа, а папа грозит ядерным оружием всему миру. Вот это, наверное, такая одна из главных эмоций, которые я испытала во время чтения всех этих документов. Вообще люди, которые ведут всю эту документацию, переписку, стараются очень аккуратно вообще обходить тему фамилии, конкретных персоналей и прочего. Одна из гувернанток, с которой мы связывались, сказала, что у нее была одна встреча с мамой ребенка. Но, честно говоря, тут надо делать скидку на то, что, возможно, в качестве мамы ей представили двоюродную сестру Алины Кабаевой и сказали, что вот это и есть мама, потому что Олеся Федина ведет основную коммуникацию на тему воспитания. Но, может быть, и нет. Может быть, действительно, она говорила с мамой. То есть я думаю, что как минимум часть людей, особенно тех, кто работает долго, те, кто проверенные, те, на кого семья может положиться, они понимают, на кого они работают, и они встречались с этими людьми. Но вот точно сказать, сколько раз и как, довольно сложно из-за того, что мы видели. Несмотря на то, что есть большое количество публикаций о рождении детей, о том, где они живут, и доказательств того, там, с кем они живут, и кто путешествует с Кабаевым, мы ничего не знаем, например, об отношениях в этой семье. Мы даже не знаем, любят ли до сих пор Алина Кабаева и Владимир Путин друг друга, не бьет ли он свою жену, не бьет ли она своего мужа, и какая у них динамика отношений, и любит ли он, например, возиться с детьми. Журналисты Центра Досье, которые 2 года назад писали о жизни путинских детей, говорили, что он вообще был рад рождению мальчиков и что в целом он посвящает им немного больше времени, чем посвящал, например, своим старшим детям. В это можно поверить, потому что действительно мужчины в России к старшему возрасту, когда заводят вторые браки, вторые семьи, да, действительно, там, после определенного возраста со второй семьей уделяют больше внимания детям. Это известный такой социологический феномен. Плюс он вообще больше времени стал проводить в загородных резиденциях, видимо, больше времени проводит с семьей. Но, судя по тому, что мы видели, никогда не упоминается отдельный отец или пожелание отца. Пожелание матери – да, пожелание бабушки – да, пожелание родителей в целом или родителей в целом – да. Но такого, что вот от отца что-то пришло, такого не видно. Может быть, у него нет времени, может быть, как-то он доверяет полностью Алине в этом смысле, и в этом смысле Кабаева всех воспитывает и все это делает. Поэтому можно предположить, опять же, зная такой менталитет российских семей, особенно старшего возраста, что воспитание детей и подробности в духе, чему надо учить, во сколько, какие именно памперсы купить, насколько органически должна быть еда, это все женские вопросы. И что возможно, опять же, там мы сейчас подчеркиваем, что это мы сейчас конструируем некую реальность, как мы себе ее представляем, что это действительно скорее инициатива Кабаевой, чем вот лично Путина. Он просто согласился, потому что не мужское дело лезть в воспитание. Это история про то, что в голове российской элиты, к которой мы относим всю семью Кабаевых, Путиных, давайте так даже назовем не конкретно вот людей, которые заняты в этом воспитании, несмотря на все то, что говорит Путин, несмотря на огромную кровопролитную войну, которую он развязал и грозится фактически ядерным уничтожением европейской цивилизации, несмотря на все это, в их голове они все еще живут в мире, в котором вот это все как-то уляжется, пройдет. И после этого дети спокойненько отправятся учиться в Лигу Плюща, вернутся образованными людьми и будут работать в каких-нибудь огромных международных бизнесах, торгующих с условно Германией, Канадой и Великобританией. И вот у них будет хорошее обеспеченное будущее в этой цивилизации, потому что не так всем нет. Ну и второе, это еще надо понимать, такая менталитет русского дворянства. Все то, о чем писал Пушкин, что сперва мадам за ним ходила, и все эти англичанки-гувернантки, это все никуда не делось, это все тянется в головах, что именно так и должно быть, и что вот эта вот англичанка-гувернантка, это такой признак, ну, же деточек, что так надо воспитывать, вот так все привыкли.
0: Это была журналист расследовательского проекта «Система» Елизавета Сурначева. Подробнее о гувернерах и гувернантках из западных стран, воспитывающих детей Владимира Путина и Алины Кабаевой, можно прочитать на сайте «Радио Свобода» в публикации под заголовком «Его прекрасные няни». Адрес нашего сайта в интернете www.svoboda.org.
10: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
10: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 29 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на два обмена ударами между США и Ираном на этой неделе при формально действующем перемирии, администрация США вчера вновь заявила о том, что рамочные договоренности, которые могли бы стать основой соглашения об окончании войны, практически полностью согласованы. Министр финансов США Скотт Бессент заявил на вчерашнем брифинге в Белом доме, что после открытия Ормузского пролива резко выросшие за время войны цены на нефть пойдут вниз, а также заверил, что ни Иран, ни Оман не будут взимать плату за проход судов через этот пролив.
12: Как мы видим, цены на нефть в мае упали примерно на 10%. Почти 2000 судов ждут выхода из Персидского залива, и я думаю, что после этого нефтяной рынок будет очень хорошо обеспечен, и мы можем увидеть очень быстрое снижение цен. Мы также видели, что Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕК, поэтому я ожидаю, что цены на бензин тоже последуют в этом направлении. Президент Трамп очень ясно дал понять, он говорил об этом на заседании своего кабинета. Для него есть несколько красных линий. Иран должен передать свой высокообогащенный уран, ему нельзя разрабатывать ядерное оружие, а Ормузский пролив должен быть свободным. Морское судоходство должно быть свободным, как и прежде. Так что он не собирается соглашаться на плохую сделку, он собирается заключить отличную сделку в интересах американского народа. Сегодня утром у меня был телефонный разговор с послом Омана, и он заверил меня, что планов по введению платы за проход через пролив нет. Как он сказал, у наших стран хорошие отношения уже 200 лет, и он хочет, чтобы они оставались такими еще 200 лет. И он не хочет подвергать риску попасть под санкции ни граждан Омана, ни финансовые учреждения этой страны.
0: Это был министр финансов США Скотт Бессент. Одновременно Израиль расширяет свои военные операции в Ливане. Очередной бомбардировке в последние дни подверглись столица Ливана Бейрут и город Тир на юге страны. Ливанские власти заявляют о многочисленных жертвах среди мирного населения. Израильские власти настаивают, что бьют только по объектам, признанной в ряде стран террористической проиранской шиитской группировки Хизбалла. Израиль, который уже контролирует значительную часть ливанской территории, потребовал от населения еще ряда районов немедленно эвакуироваться. Одновременно израильская армия усиливает давление на контролирующую сектор Газа, тоже признанную во многих странах террористической, группировку «Хамас», отказывающуюся разоружиться, несмотря на взятое на себя обязательство в соответствии с договоренностью о прекращении огня в Газе. Вот что рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции, которая прошла на западном берегу Иордана.
13: «Мы продолжаем бомбить «Хамас». Сейчас мы контролируем 60% сектора Газа, вы это знаете. Раньше мы контролировали 50%. Теперь мы передвинулись на 60%. Мои указания передвинутся на 70%. Будем действовать шаг за шагом. Мы бомбим их со всех сторон. С остальным мы разберемся.
0: Это был премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Иран неоднократно заявлял, что одним из условий заключения мирного соглашения с США должно быть прекращение операции «Цахал» в Ливане. Время свободы. Ракета компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу, взорвалась на стартовой площадке мыса Канаверал во Флориде. Во время сегодняшних испытаний с зажиганием двигателя произошла аномалия, сообщили в компании. У Blue Origin заключен контракт с американским космическим агентством на поставку посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну в рамках программы НАСА «Артемида». Илон Маск, чья компания SpaceX является прямым конкурентом Blue Origin, выразил сожаление по поводу случившегося, назвав инцидент крайне прискорбным. О том, что означает официальное объяснение взрыва ракеты, повлияет ли этот взрыв на программы НАСА и скрывает ли Маск злорадство по поводу неудачи конкурента, я спросил популяризатора космонавтики Виталия Егорова.
14: В американской космонавтике термин «аномалия» означает просто нештатную ситуацию, то есть происшествие. Соответственно, когда говорят «аномалия при испытании двигателя», значит, включили двигатель, что-то произошло, и все взорвалось. То есть окончательные или первоначальные причины неизвестны. Известна лишь последовательность событий о том, что произошло. То есть решили испытать двигатель, видимо, запустили его, и произошла авария. Насчет того, насколько редкое событие, ну, в принципе, такое бывает не так часто, примерно раз в несколько лет. Ранее подобное происходило на наземных испытаниях первой ступени Старшипа у SpaceX. Также происходил подобный взрыв примерно 10 лет назад на стартовой площадке ракеты Falcon 9. Тоже она стояла, даже включение двигателя не было, взорвалась. Ну, видимо, просто по другой причине. Но примерно похожее происходило и ранее. Данное событие точно замедлит продвижение компании Blue Origin в их проектах, в том числе с НАСА связанных и связанных с лунной программой. Конечно, SpaceX и Blue Origin конкурируют, но в данном случае ставка в этой конкуренции успех США в лунной гонке, и в данном случае, конечно, никто из них не хотел бы, чтобы другой вышел из гонки, ну, просто потому, что участие двух обеспечивает большую надежность для американской космонавтики в лидерстве по этому направлению. Поэтому вредить друг другу, конечно же, у них нет никакой заинтересованности, тем более контракты от НАСА уже распределены, они уже получают деньги, и в данном случае мешать конкуренту, ну, нет никакого смысла, и уж тем более потери будут гораздо выше, если подобное выяснится.
0: Взрыв ракеты компании Blue Origin на стартовой площадке мыса Канаверал комментировал популяризатор космонавтики Виталий Егоров. И, как всегда, в пятницу в заключении рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Росток» выпустило сборник Алексей Ремезов «Глазами современников». Книгу недели представляет Иван Толстой.
15: Как бы кто ни относился к Алексею Михайловичу Ремезову, и восторженные почитатели, и язвительные критики, все сходились на слове «выдумщик». Правда, вкладывали в него противоположные смыслы. Одни – богатый на выдумку писатель, другие – выдуманный человек. Ремезов – оригинальнейшее явление в русской литературе первой половины XX века. Он прожил жизнь не просто в вымышленном мире, населенном всякого рода чертовнёй и колдовством, но и в выдуманном языке, кажущемся русским. Русским по словоформам, а на самом деле полностью изобретенным для своих нужд. Это глокая куздра, возведенная в квадрат, в куб, в тысячную степень. Из доброжелательно нейтральнейших отзывов наиболее взвешенным кажется такой, принадлежащий Константину Мачульскому. Приемы его оборотни, они в движении, не застыли и не остыли еще, причудливые, изменчивые, всегда неожиданные, полные самых противоречивых смыслов. Сказочник, друг чертячий, добрый кот Котофей Котофеич, шутник и выдумщик, обратится вдруг монашком смиренным, тихим и благостным, проходящим дни свои у некоего старца в научении, и вся нечисть сгинет внезапно в звоне монастырских колоколов, в ладанном духе, в свете чистых риз Господних. Конец цитаты. Были и отрицательные мнения. Вот Саша Черный о книге Кукха «Розановы письма». Но так как книгу писала не обезьяна, да и я сам читатель, на хвосте вниз головой раскачиваться не хочу, то Кукху эту самую расшифровывал проще и ближе к делу. Обложечный шаманский крик, плакатная тарабумбия. Глаза не разбегаются по витрине, сразу схватывают короткий словесный визг и выкатываются на лоб. Если собственного такта не хватило, то ведь сам Розанов в одном из писем подчеркивает: нельзя открывать, называть громко то, что должно быть в тайне и молчании. А я скажу на человеческом языке одним словом: стыдно. Конец цитаты. Резче высказывался Владимир Набоков. Ни особого воображения, ни особого мастерства у Ремезова не найдешь. Сказки в этой книге производят впечатление чего-то неустойчивого, безответственного, случайного. Автор играет в кубики, автор играет в перечисления, автор играет в очень скучную игру. Добро еще, если бы слог Ремезова был безупречен. Но, увы, какая небрежность, какой случайный подбор слов, какой подчас суконный язык. Конец цитаты. Впрочем, читал Набоков Ремезова внимательно. Не от него ли пошло выражение «приглашение на казнь»? Именно ремезовский учтивый палач зовет приговоренного к смерти. Пожалуйста. Совсем резкие на грани приличия оценки Василия Яновского. Все воспоминания о Ремезове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или коцовейку, с тихим, внятным голосом и острым, умным взглядом. Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Рояль и проводило в комнаты. Но, увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто я просто не мог смотреть Ремезову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремезове и его окружении. Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. Конец цитаты. Но были у Алексея Михайловича и горячие почитатели. Мемуаристки Наталья Кадрянская и Наталья Резникова. Еще важнее влияние Ремезова на русскую прозу 20 века. Его ценили и даже считали во многом своим учителем Андрей Белый, Евгений Замятин, Борис Пельняк, Алексей Толстой. Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» заполняет давнюю лакуну. Книга о таком ярком явлении была ожидаема. Николай Мельников и Сергей Федякин подготовили ее очень тщательно. Здесь 200 страниц прижизненных рецензий, еще 200 страниц литературных портретов Ремезова от Иванова Разумника до Гайто Газданова, небольшие, но очень ценные разделы пародии, перепевы, эпиграммы и интервью, отрывки из воспоминаний и в качестве приложения нарезка «Ремезов в переписке и дневниках современников». Сборник, несомненно, удался. От 780 страниц не оторваться. Мало кто из русских писателей так держит внимание. Впрочем, не будем заблуждаться. Перед нами не Ремезовым написанное, а сказанное о нем самом. Может быть, точнее всего, в дневнике Михаила Кузьмина 1921 года. «Жалко и жутко, но и трогательно, как нежить скулит, а обогреть нагадит в карман». Почти невинно.
0: Сборник «Алексей Ремезов глазами современников» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
10: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
16: нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
17: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
18: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент у нас сейчас.
19: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
20: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости.
21: Здравствуйте.
12: Здравствуйте, Костя. Сегодня мы говорим о Сенате. Джон Корнин, почти 24 года представлявший Техас в Сенате США, проиграл праймерис республиканской партии генпрокурора штата Кену Пакстону, которого поддержал Дональд Трамп. Это демонстрация безраздельного контроля президента над его партией. Но давайте поговорим о ключевом вопросе. Поможет ли это республиканцам удержать Сенат в ноябре этого года на выборах в Конгресс? В частности, выбор Пакстона увеличивает или уменьшает шансы удержать вот это место республиканцев от Техаса, которое сейчас занимает Корнин?
21: Во-первых, чтобы подчеркнуть, насколько это редкое явление. 12 лет не было случая, чтобы действующий избранный сенатор проиграл праймерис человеку от своей партии. И вот сейчас это уже меньше чем за месяц второй раз подряд. Второй сенатор, который оказался не в том списке у президента Трампа, не в списке тех, кого Трамп поддерживает, вылетел и опять с треском в Луизиане Билл Кастиди. Вот сейчас Джон Корнин. Причем, надо сказать, все представители республиканского истеблишмента, они сильно обижены за Джона Корнина на президента Трампа, потому что Корнин был лояльным республиканским сенатором. Более того, это был такой вот сенатор, который друг всех сенаторов. Он за 20, почти 25 лет в Сенате, он нафандрайзил $400 миллионов, значительная часть этих денег была не для его избирательных кампаний, а для избирательных кампаний других сенаторов. Он был членом республиканского руководства, он был вот такой как бы стопроцентный идеальный республиканец. Без скандалов, без всего, без там слишком большого внимания медиа. И Трамп все равно его не стал поддерживать, поддержал конкурента.
12: А вот
21: здесь второй источник обиды. Да.
12: Да, нужно поговорить, собственно, тогда, почему, что, собственно, что не пришлось в Корнине Трампу?
21: Корнин немножко медленно, с небольшой задержкой поддержал Трампа вот во время второй избирательной кампании, когда президент Трамп обратно избирался в президенты. Он его не поддержал сначала, то есть он никого не поддержал. Потом, когда Трамп выиграл праймериз в Нью-Гэмпшире, то Корнин его поддержал. Но дело, возможно, не в этом. Трамп действительно оказался между, можно сказать, Сыллой и Харибдой, потому что, с одной стороны, вот это такой стопроцентный представитель республиканского истеблишмента, с другой стороны, этот Кен Пакстон, который, с одной стороны, вот на него компромат, он есть как бы на любую тему. Он и коррумпированный, он и изменяет жене, он и как когда-то там сенаторов в местном Техасском Сенате надул. То есть его как бы нет такой темы, на которую про него не было бы известно, что
12: я тут
21: он
12: должен
21: крайне
4: Я-то должен перебить, потому что обвинение выдвигаете, но в результате, в конце концов, жена подала на развод на библейских основаниях, что означает супружескую неверность. Но в результате по остальным обвинениям как бы все развалилось в итоге.
21: Нет. Далеко не все развалилось. Например, вот по давнему делу, когда его обвиняли еще в законодательном собрании в штате, что он уговаривал своих коллег-республиканцев тоже из этого же законодательного собрания инвестировать в какую-то фирму. Эта фирма развалилась, они потеряли деньги. Выяснилось, что он получал какой-то процент от их вложений в эту фирму. Ему пришлось заплатить деньги. То есть это не то, что они подали на него в суд, он каким-то образом с ними заключил досудебное соглашение, но это все остается. Точно так же про его измены мы знаем из сообщений средств массовой информации. Эта жена героически сказала, что всего лишь на библейских основаниях, а не прямо сказала, что он ей изменял с разными людьми.
4: Но не за это его выбирает Трамп. Трамп его назвал настоящим абсолютно преданным и настоящим бойцом мага.
21: Да, вот это он абсолютно есть. Он поддержал Трампа давно, много лет назад, полностью, безоговорочно. И он был одним из тех генеральных прокуроров штатов, которые вовсю боролись за то, чтобы перевернуть итоги выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Он ни разу не усомнился в том, что вот в том мифе, что Трамп выиграл те выборы. Но мне кажется, что главное, фундаментальное, это то, что вот Трампа главная сила, это в том, что он не истеблишмент. Корнин, которому нельзя, как к республиканцу, нет претензий, которые ему можно предъявить. Он всегда голосовал как республиканец правильно. Но это полное воплощение истеблишмента. А Пакстон со всеми своими скандалами, багажом, еще свойством вступать в скандалы, это идеальный антиистеблишмент. То есть в этом смысле Дональд Трамп, он абсолютно прав.
4: Да, и мало того, что Пакстон поддерживал Трампа, он идеологически близок, он бился против абортов, за реформы в области образования, такие, которые понятны и близки.
21: Вот бился, он не просто бился, как бы если послушать Корнина, Корнин тоже бился, но вот как раз у Трампа есть такие ядерные избиратели, которые устали, отбился в смысле, что голосовал, разговаривал, убеждал, но вот не получилось, или вот мы сделали такой прогресс. Как бы им хочется, чтобы человек вот не просто бился, а чтобы прямо как бы орал, скандалил, совершал какие-то там резкие движения. Пусть даже у этого нет каких-то больших последствий, но чтобы это действительно было вот такой битвой за что-то. Вот Пакстон, он такой кандидат.
4: А сторонники мага, они считают, что на Пакстона непрерывно возводят поклепы, и это как раз истеблишмент придумывает все эти дела, и его преследуют, в общем-то, незаконно.
21: Но опять-таки, это очень хорошо бьется вообще с поддержкой Трампа, потому что у него, в его группе поддержки, есть значительный процент людей, которые считают, что он выиграл выборы 2020 года, что он не мог проиграть. Есть люди, которые считают, что он выиграл в Калифорнии, что он выиграл вообще везде, потому что это богом данный президент, не знаю, лидер американцев. И, конечно, для таких людей и все, что говорится про Пакстона, все, что про него известно, это клевета.
4: Хорошо, давайте теперь поговорим, собственно, что это означает с точки зрения перспектив на выборах. Пакстону предстоит теперь сражаться на выборах, на всеобщих выборах в ноябре с одной из новых звезд нового поколения демократов. Это Джеймс Таларико, это молодой местный законодатель, которому 37, насколько я помню, 37 лет ему.
21: Он 37 лет, он еще выглядит еще моложе. Выглядит он там на 22.
4: Он студент Пресвитерианской академии, и все свои взгляды политические он обосновывает религиозным путем, то есть ссылками на Библию, то есть он апеллирует хорошо к, не только к демократическому электорату, как считается, но и к независимым, и даже, может быть, к республиканцам. И, насколько я понимаю, люди, которые говорили, что Корнин должен идти, они как раз объясняли, что предстоит битва за независимых, за тех, кто в середине, и Таларико апеллирует к ним. А и Корнин умеет апеллировать к ним, а Пакстон не умеет. То есть мы более-менее уверены, что это ухудшает позиции республиканского кандидата тут?
21: Можно быть уверенным, что в нормальных обстоятельствах это ухудшает позиции республиканского кандидата. Потому что действительно вот есть такое небольшое, это может быть 2-3%, 2-3% людей, которые за республиканцев, но для них действительно скандалы Пакстона — это вот то, что совершенно не нужно. Тем более, что Джон Корнин все-таки сжег $60 миллионов, рассказывая, так что вот из каждого утюга, из каждой телевизионной программы звучало, какой плохой Пакстон, да? Корнин потратил огромные деньги, собрал и потратил огромные деньги на, для того, чтобы победить в этих праймерис. И вот надежда демократов — это то, что президент Трамп не популярен, значит, часть его сторонников останется дома, а часть, еще небольшое количество избирателей, центристы, подумают, ну вот этот Пакстон — это то, за что я проголосовать не могу. Вот я как бы не могу смотреть в глаза жене и голосовать за Пакстона. И вот это вот шанс Таларико, который, безусловно, тоже необычный кандидат. У него взгляды, например, ультралевые, и при этом он очень религиозный и очень сильно... Ребята, давайте жить дружно. Вот у него как бы все время... Это мы все вместе. Вот его первый ролик против Пакстона — это «Мы, люди Техаса, против Кена Пакстона». Он нас... Он не такой, как мы. Из-за его коррупции мы платим слишком много за бензин. У него так... Он даже вот интересно, что, казалось бы, такая простая стратегия, очевидная, привязать Пакстона к Трампу, да, который не очень популярен. Но Трамп популярен в Техасе. Поэтому Таларико нужно немного выиграть из тех, кто вообще-то поддерживает Трампа. Поэтому... Вот он не все валит на Трампа, а валит теперь на Пакстона.
4: Если я правильно понимаю позицию сторонников Пакстона, они говорят, что Пакстон, он активизирует базу, он приведет людей на выборы, они не останутся дома, как вы говорите. А Таларико в это время пытается перетянуть каких-то недовольных.
21: Он пытается перетянуть.

0: это не войны вовсе. Вот Таларик обращается к таким, и кроме того, он обращается еще к другим. Он обращается к тем избирателям республиканцев и даже, возможно, трампистам, которые против власти. Вот они недовольны. И для Таларика как бы важно сказать, что вот сейчас республиканцы у власти, посмотрите, как плохо. Проголосуйте за меня, будьте со мной. Я вам даю такое, как бы, я не знаю, убежище. Почему проголосовать? Потому что этот Пакстон такой плохой чувак. То есть он как бы не призывает республиканцев стать демократами. Он их призывает поддержать его, как бы кандидата всех, против вот этого конкретного Кена Пакстона.
1: Да, я тоже это заметил. Таларика был у Рогана, у Джо Рогана, у популярного подкастера. Он фактически говорил, что он тоже представлял эту карту популистскую, что там где-то есть власть, а вот мы тут, на самом деле, мы, ребята, должны объединиться, и вот против них. Кто эти они, не очень точно говорится, но ясно, что он тоже изображает из себя человека, который аутсайдера, который пришел и борется с истеблишментом.
0: Мы видели, на 3 выборах подряд американцы меняли партию у власти. То есть вот есть такое недовольство не конкретным там лидером или конкретной партией, а недовольство вот теми, кто командует сейчас. И в Техасе, в котором последний раз демократического сенатора избирали в 80-е, сенатора Бенсона, последний раз демократический губернатор был в 94-м году, Энн Ричардс. Соответственно, очень трудно сказать, что демократы ответственны за то, что происходит в Техасе. И мне кажется, что Таларик, он пытается вот капитализироваться на этом, что посмотрите, вот тут вокруг одни республиканцы, в Вашингтоне республиканцы, и давайте сделаем смену. У нас будет новые лица. И вот это, мне кажется, у него даже это больший шанс, чем то, что он сильно религиозный.
1: У него есть шанс. Я видел недавний опрос конца апреля, где он с Пакстоном, тогда это еще было теоретически, потому что Пакстон еще не был официальным кандидатом от республиканцев, но они были наравне. И на Калши я видел вот эти, где ставки делают на политику. Он чуть-чуть проигрывает Пакстону, там, 5-10, разница 5-10 пунктов.
0: Я бы сказал так, что это определенно имеет смысл обсуждать и за этим смотреть. Это не самый большой шанс из тех, которые есть демократов в этом году, но, ну, потому что президент Трамп выиграл Техас, разгромив Камалу Харрис, разница была больше 10%. Сейчас президент Трамп не популярен, но это нужно вычитать вот из этих 10%, который у него был плюс в 2024 году. Значит, как бы так выглядит, что у Таларика есть шанс. Все вспоминают 2018 год, когда похожий на Таларика кандидат Бета О'Рурк пытался победить Теда Круза. Тоже был неудачный год для республиканцев. Президент Трамп и тогда тоже был президентом, и тогда был непопулярен, и О'Рурк был близок, 3% разницы, но все же проиграл. То есть вот как бы кажется, так выглядит, что Таларика идет вот на что-то между нулем, то есть шансом победы, и там -2-3%. Соответственно, ответ на вопрос, есть ли реальный шанс, да, есть реальный шанс. Но пока что он не фаворит этой гонки.
1: Хорошо, давайте поговорим в целом о шансах демократов взять Сенат под контроль. В Сенате, напомню, 100 человек, 35 сенаторов в этом году избирают. Это 33 обычных и еще 2 на место Венса и Рубио.
0: Демократам нужно 51. То есть 50 на 50, это республиканцы сохраняют контроль, потому что ничьи решаются вице-президентом. Да.
1: Давайте посчитаем просто, сколько реалистично нужно взять мест демократам от того, что у них есть.
0: Каждые 2 года, каждый цикл треть избирается. Да.
1: Соответственно, 2/3 в этом году не будут переизбираться. Из них у республиканцев 31 место, которое не идет вообще, не будет подлежать перевыборам. А из оставшихся

0: 13, то, что называется, очень надежных, и 5 почти надежных. То есть все вместе, я так понимаю, у них было до недавнего времени 49 мест, что более-менее наверняка они берут. Хотя вот теперь, если считать Техас с Пакстоном не таким надежным, то тогда у них 48 мест, которые они сенатских почти наверняка возьмут. То есть я не буду утомлять почетами, но у демократов надежных мест, вот таких практически гарантированных, 44. Получается, осталось 8 мест по-настоящему спорных. И демократам, чтобы взять Сенат под контроль, нужно 7 взять. И мы можем пройти по списку, но это вообще реалистично? Это должна быть какая-то синяя волна, синяя цунами, чтобы вот они из 8 спорных мест 7 взяли под свой контроль?
1: Надо понимать, что все-таки корреляция есть. Да, вот популярность президента – это общий показатель. И президент Трамп рекордно непопулярен. Это значит, что преимущество будет у демократов. Это значит, что, несмотря на то, что каждый штат индивидуален, там разные кандидаты, где-то слабые, где-то сильные, там разные гонки и даже разные избирательные правила, но все-таки корреляция есть. И за счет того, что вот эта корреляция есть, то шанс, что у демократы возьмут Сенат, он большой. То есть, мне кажется, это между 40 и 50%. То есть, вообще, если так очень грубо говорить, это вообще 50 на 50 Сенат сейчас.
0: Что неожиданно, потому что год назад все были уверены, что Палата представителей будет рискованной для республиканцев, как обычно, для партии, которая контролирует и Конгресс, и Белый дом. Но про Сенат все были уверены, что он точно останется у республиканцев. То есть это последнее как бы событие.
1: Откровенно говоря, никто не ожидал, что президент Трамп будет так активно заниматься самострелом. И война с Ираном, и выросшие в результате цены на бензин, и инфляция не снижающаяся, сделали так, что президент Трамп рекордно непопулярен. Никакой президент никогда не был так непопулярен. Президент Никсон за 2 недели до того, как он подал в отставку, был более популярен, чем президент Трамп. То есть в этой точке президентства. Соответственно, прогноз сейчас для демократов лучше, чем был полгода назад.
0: Я хотел поговорить о другом штате, Мэне, где есть другой представитель нового поколения демократов, Грэм Платнер, тоже очень молодой, 41 год. Он бывший морпех, и сейчас он устричный фермер. Сначала он выиграл демократический праймерис, хотя он был абсолютным аутсайдером, и сейчас...
1: Да, выиграл с большим перевесом у действующего и очень популярного губернатора. Он ее, собственно, настолько разгромил, что ей пришлось сняться до голосования.
0: Но теперь он идет против Сьюзен Коллинз. Надо специфику дать. Штат Мэн на последних президентских выборах голосовал за Камалу Харрис на 7%. Но при этом Коллинз, она давно сенатор, и она умеет привлекать избирателей, даже если они поддерживают на президентских выборах демократа.
1: Она сенатор, который уже 30 лет. Это значит, что она уже выиграла выборы 5 раз. Последний раз она выиграла выборы в 2020 году, то есть в тот год, когда выиграл демократический президент, когда Сенат стал выиграть демократы выборы в Сенат. Она проигрывала по всем опросам до самого последнего дня. Она, соперница ее была спикерка парламента Мэнского законодательного собрания. И, тем не менее, она выиграла с большим преимуществом. Поэтому вообще демократы надеются и смотрят на эту гонку. Но в то же время Сьюзен Коллинз, она знаменитый турнирный боец, можно сказать. И она человек независимый. Она, например, голосовала за отстранение Трампа от должности в 2021 году после событий 6 декабря.
0: Января.
1: И сейчас в Сенате
0: 6 января.
1: 6 января, да. Ну вот в Сенате сейчас 3 сенатора, которые голосовали за импичмент Трампа за отстранение Трампа от должности. Из них один, Билл Кассиди, уже идет на выход. Он будет сенатором до января, но он уже проиграл праймерис. Но вот Сьюзан Коллинз будет бороться.
0: А в чем секрет? А как бы вот что это волшебное свойство Коллинз? Как она удерживается, удерживает популярность в штате, где, ну, в принципе, скорее склоняющимся к демократам?
1: Обычно требуется целый набор как бы скиллов. Нужно быть и очень, как сказать, важным сенатором. То есть нужно, чтобы твой голос был решающим. Сьюзан Коллинз это неоднократно демонстрировал. То есть много было случаев, когда именно ее голос в Сенате, который разделен примерно 50 на 50, решал исход голосования. В то же время она поддерживала хорошие отношения с республиканскими сенаторами. Она, как правило, умеет очень хорошо высказаться о своей озабоченности, показать свое несогласие с президентом от своей партии. Это тоже способность, это то, что она показывает избирателям. То, что она так долго сенатор, это значит, что у нее она занимает председательство в важных сенатских комитетах. В комитетах, соответственно, штат получает больше проектов и приоритетов там, больше федеральной поддержки, чем другие штаты. Вот комбинация всего этого, ну и умение одновременно жить в Вашингтоне и показывать своим избирателям, что ты вот их человек, что ты вместе с ними, это вот весь этот набор умений, это то, что определяет ее долгожительство.
0: Традиционно считается, конгрессмены, сенаторы, если они уже какое-то время конгрессмены и сенаторы, им легче переизбираться. Это как устроено? Почему? Откуда это берется?
1: Это большой вопрос. Ну, подавляющее большинство сенаторов и членов палаты представителей легко переизбирается на следующий срок. Мы вот так много времени обсуждаем небольшое количество избирательных гонок, но вот еще будет 20 гонок в этом году, в которых нет ничего интересного. Один действующий сенатор легко победит. Значит, у этого есть много факторов. Ну, во-первых, это люди не случайные, да, то есть это не то, что каждый раз лотерея, это люди, там бывает какой-то удивительный магический талант, он выиграл в своем штате в 35 лет, и вот сидит следующие 40 лет, потому что такие таланты рождаются в штате редко. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, Сенат и Палата представителей, они устроены так внутренне, что это помогает тем, кто там уже находится. Вот следующим образом. Люди назначаются председателями комитетов, то есть теми людьми, которые пишут законопроекты, определяют, какие законопроекты голосуются, как они устроены. Вот эти вот люди, это определяется количеством лет, проведенным в Сенате. Соответственно, если сравнивается вот сенатор, который уже 30 лет просидел в Сенате, и новичок, то вот сенатор, который уже 30 лет просидел, он фактически говорит избирателям, что вот посмотрите, вот через несколько месяцев будет обсуждаться федеральный закон о том, как финансировать хайвей, который проходит через наш штат. Да, одно дело, что будет вот этот вот никто представлять наш штат, другое дело я, который сидит во главе комитета по распределению налогов, как Сьюзан Коллинз сидит, и я, конечно, решу так, что все будет в пользу нашего штата. То есть, в принципе, избирателям всегда выгодно поддержать того, кто уже много лет просидел в Сенате, и чем дольше он просидел, тем выгоднее его поддерживать.
0: Вернусь к Коллинз. Как вы говорили, она после событий 6 января 2021 года она голосовала, была одной из тех республиканских сенаторов, которые голосовали, поддержали импичмент Трампа. Но почему Трамп, который только что сделал все, что мог, чтобы другой сенатор Кассиди ушел, но не сделал того же самого с Коллинз?
1: Вся фишка в том, что совершенно очевидно, что если Сьюзан Коллинз проиграет, то демократ выиграет этот штат. Вот это ее защищает от Трампа. Я, честно говоря, себе так и представляю картину, как президент Трамп набирает в своей социальной сети Truth Social что-нибудь про Сьюзан Коллинз, и люди повисают, там, республиканцы, помощники повисают у него на руках.
0: Хорошо, так давайте на этом обзор сенатской битвы за Сенат завершим. Напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода». Читаю новости. Всего доброго. Спасибо.
1: До свидания.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и все вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Слушайте нас в радиоэфире в 22.05, 5 минут после полуночи и в 3.05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? Лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
3: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
2: Идеологии нет, есть только деньги.
4: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
2: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
5: Ситуация усиливается и вербуют всех.
2: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
6: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия, мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на с***ные в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидо***ца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающе для почвенников. Матушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозника. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура». Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
4: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
5: А я
4: просто удары, удары, удары, удары, удары и сил как будто бы у нас тоже все меньше.
5: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
4: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
5: Это не так.
4: Ну как не так?
5: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
4: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
5: Я думаю...
4: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
5: Да, это так. Но я еще
4: очень
5: раз говорю...
4: Тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. История о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты, нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин. Геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
6: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
7: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
8: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
7: доктрины,
8: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
8: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
7: Актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
8: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
9: Это большой миф. Он не является ни идеологом Кремля или человеком близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особый приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе. шоу Дугина, это не нужно воспринимать ни более, ни менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да? Да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
10: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
11: Потом где, в чистилище, ну, или на этом свете?
10: Да, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
11: А правда, что убитые приходят по ночам?
10: Нет, не правда. Это не приходит. Ничего, ни одного ощущения, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
12: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Ну, то есть они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту. Прям лично отсматривает списки, вот это время героев, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто пока. В этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
13: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно! Означающий призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
14: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самой популярной из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильное впечатление. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
15: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы. Даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады. Даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов. Даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
16: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимают. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
17: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя, не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 13-м годе. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
18: А с чего началось-то? со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И, ну, это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
19: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 22 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 22 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
20: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
19: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
20: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
19: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
21: Ну кто виновата? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
19: Но для большой войны этого было все равно мало.
22: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
19: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица. Россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
1: Одного.
3: Задери рукав.
19: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
5: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит.
19: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
23: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
19: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
24: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
19: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая Империя.
25: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу. И это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
19: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
23: Украинская сторона, господин Зеленский.
19: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
1: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа, но вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И мы доказали то, что мы большой ум. И вы же можете сделать первый шаг умнее всех в этом мире. Но кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
19: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже 5-й год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже 4-й месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
0: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
4: Добрый день.
0: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
4: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже, я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит уж прям побеждать. Надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения сокрушительные порой, как, допустим, поражения в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими перспективы на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
0: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналиста, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
4: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности. Под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
0: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
4: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроение людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрят телевизор непосредственно, опять же, да, и вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение скорее конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальным он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
0: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
4: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность в России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году. И скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
0: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
4: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение. То есть, как бы учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, в ВСУ. С 24 года уже ничего такого по сути не было. И в этом смысле, возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новые ресурсы и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в более конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров того же самого Романа Алёхина.
0: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
4: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну, уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос скорее просто большего медийного присутствия и не более того.
0: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
4: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
0: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
6: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса инцидент.
0: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми. Вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
7: Люди не прощают убийство детей. А мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
0: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
8: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
0: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами, в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
9: Владислав Игинов в центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
0: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
10: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
0: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
11: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
12: Мы можем принять решение о проведении специальной военной операции.
11: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
13: Милитаризация любая, в любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
11: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
26: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки, и все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так, и в таком случае, в зависимости от ситуации, можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
11: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
2: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 2022 году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
11: По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
14: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
11: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
15: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабуга Политех и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
11: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
16: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабуга Политех. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
17: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
11: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
18: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
20: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
11: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
27: В России активно вербует молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, ну, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
11: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
28: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
11: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Для Минобороны это, конечно, отличное поле, можно зайти не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине, там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
11: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алагуба-Политехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК. Дмитрий Новиков, настоящее время. Радио «Свобода».
0: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
1: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это, когда руководитель вуза дает, издает приказ об отчислении. Ну, то есть готовится заранее к этому моменту. И студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками и понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
0: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
1: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращения есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но это вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем.

0: отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
1: Как работают суды? Встают ли они на сторону людей?
0: Если встают иногда при очень сильной активности людей, при очень сильной активности тех, кто им помогает, правозащитников, юристов, родственников, есть обращения, когда срочники, допустим, говорят, что я не подписывал контракт, вот этот контракт за меня подписали, и такие данные есть. И что командование вот само подписывает, а военнослужащего ставит перед фактом, дает приказ отправиться куда-то на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительные тоже случаи обращения, когда иностранец, и их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, их посылают на фронт.
1: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
0: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки. Совершенно разные страны, и граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
1: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
0: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
1: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
0: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры. И самим этим, как бы, профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом, те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из Бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, это, по-моему, сообщение недельной давности.
1: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.

0: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв, не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского. А контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
3: Салют, друзья, это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе». Радио «Свобода», разумеется. Слушайте подкасты, подписывайтесь на них, будете в курсе того, что происходит в современной популярной музыке. Причем в самой небанальной ее части. Хедлайнеры сегодняшней программы – это исключительно итальянские артисты, певцы, певицы и группы. Все они клиенты замечательного рекорд-лейбла «Visage». Начинает программу сегодня известный Diablo Swing Orchestra, дьявольский свинговый оркестр. В общем-то, уникальная группа, они из Швеции, существуют уже около 20 лет. Уникальны они тем, что играют смесь тяжелого рока и джазового свинга. Да, в общем, очень необычное сочетание, тем не менее, в общем-то, удается достаточно органично эти два направления Diablo Swing Оркестра соединить в своем творчестве. Последний альбом группы, он у них пятый уже, называется «Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole», то есть «Кувырки и пробежки вниз по кроличьей норе». Ну, естественно, отсылка к «Алисе в стране чудес». И выбрал я оттуда нетипичную для Diablo Swing Orchestra штучку, именно песню на испанском языке. Называется «Celebremos lo inevitable», то есть «Празднуем неизбежное».

Кристин Эвегерт, вокал, клавишные инструменты, и у нее еще 7 соратников по Diablo Swing Orchestra, и это был их альбом Swagger and Stroll Down the Rabbit Hole. Карен Джойс – это псевдоним одного человека, мужчины 92-го года рождения по имени Ник Радиган. Живет он в штате Невада, где, в общем-то, музыки производится, не сказать, чтобы очень много, в отличие, там, сами знаете, от чего, что там в Лас-Вегасе происходит. У Ника Реттигана есть своя группа под названием «Surf Curse», «Проклятие серфа», где он поет и играет на барабанах, но больше он известен благодаря своим сольным альбомам. Вот последний из них, 4-й, называется «Voyager», «Путешественник», и с него песня «Naked».

«Naked, обнаженный» Ник Реттиган, он же Карен Джойс, его альбома «Voyager». Ну, теперь мы послушаем очень длинный трек, но у нас крайне редко звучит музыка из Вьетнама. И более того, всегда вся вьетнамская музыка, которая звучала когда-либо, по-моему, в моих программах, это были всякие архивные записи из Южного Вьетнама, всякий биг-бит, рок-н-ролл, соул и так далее, 60-х, 70-х годов, до падения Сайгона в 75-м. А теперь послушаем, наконец-то, абсолютно современную и очень симпатичную, актуально звучащую вьетнамскую группу. Группа называется, я думаю, вам лучше, конечно, посмотреть в плейлисте, которая печатается в разделе «Культура» на портале «Радио Свобода», потому что как это произносится, мне сказать сложно, но я бы произнес это как QEH. Так называется группа. Альбом их дебютный называется «Куен Трой». Главные люди в группе — это композитор, гитарист и басист Дак Нгуен и вокалистка Нгок Лин. Ну и, наконец, последнее вьетнамское, что мне надо произнести, это название песни «Туен Нгон Буой Чеу». Слушаем.

Вьетнамская современная инди-группа QH и их дебютный альбом. Pardon my Vietnamese. Извините мой вьетнамский, пожалуйста. Так, сейчас у нас будет такой маленький аттракцион на тему ремиксов. У замечательной англо-американской группы дуэта The Kills, которую вы наверняка знаете, естественно, Элисон Мосхарт, американка вокал, и Джейми Хинс, британия гитара, у них вышло переиздание их альбома, второго, по-моему, их альбома 2005 года «No Wow». И интересно это переиздание тем, что состоит из двух пластинок. На одной оригинальной версии 2005 года, а на другой современной 2022 года ремиксы знаменитого продюсера Чада Блейка. Ну, Чад Блейк работал, с кем только не работал. Одних только премий Грэмми у него штуки три, если не больше. Шерил Кроу, Сюзан Вега, Блэк Кейз и так далее. В общем, суперизвестный продюсер, аранжировщик, ремиксер и так далее. Я выбрал песню «Dead Road 7», одну из моих любимых на этом альбоме. И мы с вами послушаем «Dead Road 7» сначала в оригинальной версии, а потом в ремиксе Чада Блейка.

The Kills, Dead Road 7, запись 2005 года. Ну а теперь, как и обещано, микс Чада Блейка 2022 года.

The Kills. Альбом No Wow в электронной обработке Чада Блейка. Поехали дальше. Теперь у нас, собственно, наши хедлайнеры. Лейбл Visage существует, честно говоря, не знаю с какого времени, но последние лет 5 стал привлекать мое внимание, потому что очень большая часть интересной итальянской музыки, особенно из области фолка, фолк-рока, авторской песни и так далее, как раз поступает с этого самого лейбла. И сейчас мы послушаем несколько актуальных релизов на этом самом «Визаже». Ну, я думаю, что читается «Визаж», хотя по-итальянски было бы правильно сказать «Висаджи». Итак, сначала группа «Маэстрале». Группа из Лигурии, то есть это окрестности Генуи, я так понимаю, существует с 2017 года. И их второй альбом, полностью инструментальный, называется «Чирко Карневале». Это на самом деле такая карнавально-цирковая музыка в исполнении инструментального трио, главным человеком в котором является аккордеонист Филиппо Гамбетта. Пьеса «Бюре де Камильон».

Трио Маэстрале из Лигурии, альбом «Чирко Карневале». Следующая группа из Неаполя. Точнее, это не группа, а это очень известный, звучавший в нашей программе ранее, гитарист, контрабасист, исполнитель на греческих бузуки Пепе Айелло. И он записал совместный альбом с вокалисткой Зайрой Магурано. Альбом называется «Настанца Кена Энсиензо», то есть ну, что-то такое в закрытой комнате. И слушаем с него песню «Цомпе э цумпет».

Пепиаелло и Зайра Магурано и их первый совместный альбом. Следующая группа очень известная, называется «Canto Discanto», тоже в нашей программе уже звучало, это такой прогрессив фолк. Образована была в Неаполе еще в 80-е годы, потом с конца 90-х базируются в Болонье. Это такой квинтет, и вышел у них 8-й альбом. Называется «Пандемусика», то есть «Музыка во время пандемии», когда, собственно, альбом был записан. Слушаем песню «Dimentica», «Забытая».

из Болоньи, квинтет «Канто дисканто» и их альбом «Панде музыка». Следующая певица из Пульи, одной из моих любимейших итальянских провинций. Певица малоизвестная, в пресс-релизе сказано, что у нее в 2007 году вышел альбом под названием «Уара Гняум». Я его что-то не припомню, но теперь вот вышел, наверное, полноценный дебютный альбом спустя много лет. Певицу зовут Мария Марамарко, и она исполняет религиозную католическую музыку. Альбом называется «Стелла Ориенте», «Звезда Востока». Слушаем заглавную песню.

Мария Мора Марко. Она из города Бари, что в Пуле, и выпустила очень интересный такой ритуальный религиозный альбом «Стелла Ориенте». Тоже на вполне себе нерелигиозном лейбле «Визаж». Ну и последний релиз на «Визаже» — это, опять же, известная группа, итальянская, они тоже из Бари, кстати говоря, называются «Радиканто». Лидеры группы, гитаристы, исполнители на мандолине и мандоле, такая большая мандолина, Джузеппе де Трицио и вокалистка Мария Джакуинто. 13 альбомов уже насчитывается у «Радиканто». Последний из них называется «Alle radici del canto», «Все корни песни», и с него песня «Эбла».

Мария Джиаквинто, группа «Рати Канто», «Эбла» с альбома «Все корни песни». Ну, теперь один из моих немецких любимцев – Андреас Дурау. Когда-то, не так давно, года, наверное, полтора тому назад, я посвятил ему всю среднюю часть нашей программы. Но теперь очень рад, что лейбл «Tapete» переиздал, ну, на мой взгляд, лучший, или, по крайней мере, один из лучших альбомов Андреаса Дурау. Это его седьмой альбом, который называется «Ich bin der eine von uns beiden» – «Я один из нас двоих». Странное название, но у Андреаса Дурау вообще очень странная абсурдистская лирика, такой немецкий абериут. Напомню просто, что родился он в 64-м году. В 81-м году, в возрасте 17 лет, у него был первый хит песни «Фред» с Юпитера. И он стал одним из ярчайших представителей Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны. С тех пор записал 12 альбомов. Вот этот вот, конкретно седьмой, 2005 года, вышел, в частности, и в Британии на лейбле Mute Records. Ну и слушаем с этого альбома абсолютно маниакальную песенку, может быть, не очень характерную для такого спокойного, ироничного Дурау, но песня потрясающая. Называется «Hinterhaus».

Андреас Дарау, «Хинтерхаус», песня с его альбома 2005 года «Их бен дарайн вон онс Байден», только что переизданного в Германии. И завершает нашу сегодняшнюю программу еще один альбом, который я мог бы отнести к лучшим альбомам 2022 года. В прошлой программе у нас был французский электронщик по имени Гийом. А теперь англичанин, зовут его Сэп Джонс, псевдоним Бастиан Кэбб, и он пишет тоже инструментальную музыку, такую не совсем электронную, я бы сказал, скорее киномузыку, очень странную и загадочную. Третий альбом Бастиана Кэбба называется «Organ Recital», органный рецитал, и слушаем с него вокальную вещицу, она называется «Past Midnight», «После полуночи». Вокальная партия Клаудия Кейн. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. Это Артемий Троицкий, Радио Свобода, музыка на свободе. Подписывайтесь на подкасты, подключайтесь к нашей прекрасной музыке. Всем до скорого, до следующей недели.

0: ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.

0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг,

0: и sevreal.org. Воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
2: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
3: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
2: Идеологии нет, есть только деньги.
4: Будь эта война сугубо идеологическая для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
2: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
5: Ситуация усиливается и вербуют всех.
2: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
6: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
2: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Певец-шаман ворвался в информационное пространство с новой идеологической песней «Россия-мама». Патриотический энтузиазм граждан заметно угас на пятый год войны. ВСУ обстреливает Москву и города в глубине России. Экономический кризис в разгаре. Власть тестирует старые, новые способы мобилизации электората. Ведь выборы на носу и войну заканчивать не хочется. Первый прием – борьба с внутренними врагами. Эмигрировавшая пятая колонна и сейчас не дает спать шаману. Созданный с помощью искусственного интеллекта клип демонстрирует уехавших звезд и иноагентов. Сам певец выступает в роли прокурора. Фальшь чувствуют даже военблогеры.
1: Как мы умудрились про***ть Моргенштерна, которого люди включают на в луганской сауне колонки JBL, пока едут внутри буханки умирать за Россию, и получить вместо него нацистского пидорца шамана, который жив только за счет поедания старого кальмара Мизулиной, которая живет ненавистью к России и делает все, чтобы наша родина сгинула.
0: Среди тех, чьи фотографии шаман показывает в клипе, Земфира, Нойз МС, Моргенштерн, Оксимирон, Илья Варламов, Юрий Дудь, Артемий Троицкий и другие релоканты, покинувшие Россию после начала войны с Украиной. Артемий Троицкий считает, что вряд ли этот клип может произвести на кого-то впечатление, но помогает зарабатывать тем, кто их снимает.
2: Это видео явно не рассчитано на его главных героев, я имею в виду ту доску почета, которую шаман с компанией вывесили. Вот. Думаю, что для нас, врагов народа, в общем-то, это видео особого интереса не представляет. То есть не думаю, что им можно запугать с одной стороны, с другой стороны, не думаю, что тот факт, что нас там сделали подпевающими шаману, вот, что он как-то повлияет на наши отношения к происходящему. Так что думаю, что в первую очередь, естественно, все эти пропагандистские объекты являются способом зарабатывания денег для тех, кто их создает. Ну, а во-вторых, да, рассчитано, наверное, на каких-то россиян, которые могут принять это все за чистую монету и как-то проникнуться, значит, чувством патриотизма и гнева в отношении, значит, тех, кто родину маму предал.
0: Повторить успех матушки земли Татьяны Куртуковой шаману вряд ли удастся. Он выглядит слишком вызывающе для почвенников. Не удается мобилизовать общество и главнокомандующему. Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «Ура».
4: Эй! Ура! Ура! Ура!
0: Путин выглядел не столько победителем, сколько человеком, которому тяжело дается даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий, ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство.
0: Есть и еще одна проблема. Картинка из телевизора все хуже совпадает с реальностью. По данным западных разведок и независимых военных аналитиков, российское наступление фактически выдохлось. На отдельных участках фронта ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед. А украинские дроны тем временем почти каждую ночь спокойно залетают вглубь России по нефтебазам, НПЗ и оборонным заводам. Это уже не скрывают штатные пропагандисты из федеральных каналов.
5: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
6: А я
5: просто удары, удары, удары, удары, удары И сил как будто бы у нас тоже все меньше.
6: Но в чем заключается дело? Что войну нельзя выиграть в обороне. И больше того...
5: Но они не наступают, но и нам не дают наступать из-за огромного количества дронов. Вот и фронт встал.
6: Это не так.
5: Ну как не так?
6: Ну потому что мы наступаем тактически сейчас, заметьте.
5: Стратегической инициативы не имея, они забрасывают нас БПЛА.
6: Я думаю...
5: И производят их всей планеты. 53 страны против нас. И их беспилотники.
6: Да, это так. Но я еще
5: очень
6: раз говорю...
5: Тяжело, очень тяжело.
0: Но Путин продолжает рассказывать стране другую историю. Историю о стабильности, наступлении и неизбежной победе. Потому что любой власти, застрявшей в долгой войне, нужны не только танки и ракеты. Нужны еще и люди, которые будут правильно объяснять происходящее. И здесь у Кремля целая бригада штатных толкователей реальности. Людей, которые должны объяснить стране, почему война – это мир, изоляция – свобода, а Северная Корея – почти модель успешного государства. На этой неделе свою версию духовной России в интервью Ксении Собчак представил Александр Дугин, геополитический мистик и один из главных поставщиков идеологического тумана для власти. Именно Дугин много лет продвигает идею особого пути Евразийской империи и цивилизационной войны с Западом. КНДР для него не страшилка 21 века, а пример для подражания.
7: Что такое Северная Корея? Это свобода. Это остров свободы.
8: Можете объяснить, почему, по сути, тоталитарное государство КНДР вы называете оплотом гуманизма, демократии и свободы?
9: Ну, можно начать с того, что это единственное государство, которое пришло России на помощь, когда мы оказались в довольно сложной ситуации в этой чудовищной войне. Мы видим, что многие аспекты жизни в справедливом, в условиях равенства в Северной Корее выигрывают у современной цивилизации Эпштейна на Западе. Если мы погрузимся вот в концепцию Чучхэ, которая является такой официальным мировоззрением Северной Кореи,
8: доктрины,
9: которую учат с детского сада, то мы с некоторым удивлением обнаружим там, помимо некоторых элементов классического социализма, очень много, собственно, корейских глубинных традиционных взглядов. Чучхэ означает быть в центре мира, быть, строить мир, исходя из самого себя. То есть присутствовать в мире настолько интенсивно, настолько открыто одновременно, настолько достойно, не зависеть ни от чего внешнего, испускать лучи солнца из самого себя. Вот что такое быть Чучхэ.
0: Кремль в знак признания подарил Александру Дугину целую политическую школу имени Ивана Ильина при РГГУ. Там он говорит со студентами своим привычным языком. Меньше свободы, больше изоляции. За витиеватыми фразами проступает старая идея. Россия за крепостными стенами в аграрной упаковке.
9: Вся страна просто живет, весь огромный народ живет на земле, там храмы, там произведения искусств, там высокие технологии. Люди вот в этих сельских поселениях общаются друг с другом. Русский интернет, закрытый, огражденный от токсических поползновений врага.
8: Это актуалочка, которая волнует зрителей. На фоне отключения мобильного интернета в Москве вы предложили подстраивать его под сезонные циклы медведей и бабочек. Включать весной и включать поздней осенью.
9: И вот выдавать порционно за хорошее поведение, например. То есть вот интернетом надо научиться пользоваться. Интернетом надо как бы, до него надо дорасти, его надо заслужить.
0: Писатель Станислав Белковский убежден, влияние Дугина как а-ля философа сильно преувеличено, если не сказать является мифом. Дугин не мыслитель, а просто шоумен.
10: Это большой миф. Он является ни идеологом Кремля или человеком близким к Владимиру Путину, ни, строго говоря, философом. Он шоумен. И шоумен достаточно успешный, доказательством чему хотя бы бурное обсуждение его интервью Ксении Анатольевны Собчак. Потому что еще давно Александр Гельч нашел уникальный и безотказный маркетинговый ход для того, чтобы позиционировать себя как великого мудреца. Это борода. Носитель окладистой бороды должен быть идеологом Кремля и русского мира. В то время как человек, одетый и выглядящий по-европейски, не должен. На Западе его всерьез считают кем-то, какой-то особый приближенный к императору и вообще мощным стариком. Хотя по возрасту он не стар, но в какой-то степени суперстар по известному анекдоту о Леониде Ильиче Брежневе.
7: шоу Дугина, это и нужно воспринимать не более, не менее того, хотя, естественно, совпадение с реальной кремлевской политикой, все совпадения случайны, разумеется, да? Да, они здесь совершенно просматриваются, ограничения в интернете будут вводиться независимо от того, и уже вводятся давно, что думает по этому поводу Александр Гельч, так же, как и дружба с Северной Кореей будет устанавливаться независимо от этого, поскольку РФ очень заинтересована в военных ресурсах КНДР.
0: В числе идеологов русского мира выделяется писатель и участник боевых действий Захар Прилепин. Он известен как мастер пера и горячий пропагандист войны. В одном из интервью Прилепин откровенно признался, что лично принимал участие в боях против украинцев в Донбассе и убивал солдат противника.
11: Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
12: Потом где, в чистилище, ну, или на этом свете?
11: Да, где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. У меня 44 года, я собираюсь еще долго жить. И...
12: А правда, что убитые приходят по ночам?
11: Нет, не правда. Это не правда. Ничего, ни одно ощущение, ничего не происходит. Ничего не мучает. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много.
0: Сегодня его главная война уже не только против Украины, а против либеральной культуры. Настоящими врагами для него стали музыканты, актеры и писатели, уехавшие из России после начала войны. Те самые, которые, по его словам, бегают по миру и держат в своих руках литературу и искусство.
13: Ну, потому что они выкормыши либерально-буржуазной западнической системы ценностей и иерархии. Потому что они надеются, что вся эта байда, как они это называют, заваруха вся эта закончится, и они обратно поскачут в Канны, в Голливуд там, и получать премии за свою вялую русофобию про русских алкоголиков и русский ГУЛАГ. Они не про это, они не отсюда. А мы их растили 33 года, с чего они не должны поменяться? Они выросли такими, какие они вот есть. И другими они быть, судя по всему, и не могут. Их надо, ну, то есть, либо их ломать через колено, а просто буквально принуждать быть другими, либо надо воспитывать, взращивать каких-то других. Кстати, этим пока никто не занимается. У нас Путин худо-бедно растит политическую элиту. Прям лично отсматривает списки, вот это время героя, все остальное он растит. А элиту новую, патриотическую, кинематографическую или театральную не растит никто. Пока в этот как бы зацементированный как бы пул наших либерал-буржуа пробиться практически невозможно. Они сами там учат, сами лечат, сами растят и сами себе выдают премии.
0: Захару Прилепину дали карт-бланш в государственных СМИ. На НТВ он автор и ведущий передачи «Захар Прилепин. Уроки русского». На радио «Спутник» он выступает как политолог и культуролог. Еще один герой русского мира – Иван Охлобыстин. Актер и сценарист, православный шоумен мобилизационного разлива.
14: Рано или поздно произойдет то, чего все ожидают. Рано или поздно мы победим. Существует такое древнерусское междометие «Гойда», означающее призыв к немедленному действию. Как же нам не хватает сейчас таких боевых кличей? Гойда, братья и сестры, гойда! Бойся, старый мир, лишенный истинной красоты, истинной веры, истинной мудрости, управляемой безумцами, извращенцами, сатанистами! Бойся, мы идем! Гойда!
0: Охлобыстин известен своей агрессивной риторикой против ЛГБТ, либералов и Украины. В 2013 году он публично предлагал сжигать геев в печах. Тогда ему за это ничего не было. Наоборот, карьера продолжилась. А в 2024 году он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Охлобыстин не ставит себе границ в выборе выражений в адрес украинцев.
15: Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичан, он говорит, ну слушай, я не могу различить русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты.
0: Музыкальный критик Артемий Троицкий, знакомый лично с артистом, уверен. Несмотря на эпатаж, Охлобыстин не дотягивает до серьезного идеолога войны.
2: Я думаю, что аудитория Ивана Охлобыстина велика. тем более его влияние. То есть самый популярный из ипостасей Ивана Охлобыстина – это его роли в телесериалах. Но телесериалы эти все, ну, по крайней мере, те, которые его прославили, я не знаю, где он сейчас снимается, но все вот эти его сериалы университетские, больничные там, и так далее, они все сугубо аполитичные. Я не думаю, что участие Ивана Охлобыстина там несет хоть какую-то политическую нагрузку. Вот. Что касается до всего этого его шаманизма, значит, на Красной площади и вокруг нее с Гойдой и прочими воплями, не думаю, что это производит сильное впечатление. Я думаю, что большинство людей даже не знают толком, кто это такой.
0: Если предыдущих идеологов войны еще можно назвать кружком художественной самодеятельности при кремлевском бюджете, то для некоторых бойцов информационного фронта пропаганда уже не работа. Это образ жизни. Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев давно превратились в круглосуточную службу телевизионного апокалипсиса. Утром ядерный пепел над Европой, днем Запад замерзает без русского газа, вечером Россия всех переиграла. Работают по методичке четко, иногда даже с огоньком и фантазией. Теперь главная задача – объяснить населению, почему обещанный Киев за 3 дня внезапно растянулся на 5 лет войны. И почему вторая армия мира все топчется в украинских посадках, теряя людей и технику.
16: Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная. Священная война. И можно сказать, что мелковата Украина для священной войны. Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией. Все, на этом все закончилось. И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис. И сказал: братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Мы тебе обещаем, вся Европа будет, ну, как бы ты. И вот мы воюем 5-й год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная.
0: У Соловьева функция другая. Поддерживать боевой дух телевизионной паствы. Даже когда по всей России горят нефтебазы, НПЗ и склады. Даже когда дроны спокойно долетают до глубинных регионов. Даже когда слово «прилет» стало почти бытовым.
17: Теперь, когда Зе начинает рассуждать о том, что война вернется и пусть остановится, вообще не понимает. Он не понимает, через что прошла наша страна. Вот это то, что на Украине совсем не понимает. Мы прошли через 2 ужасающие чеченские кампании. Когда террор был в наших домах, мы прошли через трагедию Норд-Оста и Беслана. Мы прошли через взрывы домов, взрывы на концертах, взрывы в метро, взрывы в поездах. И на это реакция русского человека такая, что да мы вас будем мочить до конца. Удар по Москве, и он думает, что выйдут люди с криком «Остановитесь!». Удар по Москве, и все будут требовать одного – снести! Просто в прах уничтожить! Все, что там осталось, отб***вы вместе с ними.
0: Работает это уже хуже, чем в первые месяцы войны. Тогда телевизор продавал зрителю картинку скорой победы и флага над Крещатиком. Теперь народ все чаще записывает видеообращение с просьбой хотя бы выключить войну из собственной жизни.
18: Нахер не нужен герой, в пакете. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности. Я живу очень обычную жизнь. Я обычная мать, которая любит своего ребенка. Я своего ребенка рожала для себя, не для Путина, не для путинской жопы, не для его войны, не для того, чтобы он, блядь, героем стал и приехал ко мне, блядь, в пакете. Мне нахер не нужен герой, блядь, в пакете. Мне нужен мой не герой, мой любимый, здоровый мальчик.
0: Похоже, запутался уже и сам Путин. После парада 9 мая он неожиданно пустился в воспоминания о 13-м годе. О переговорах Киева с Евросоюзом, о Викторе Януковиче, о соглашении об ассоциации Украины с ЕС, которое тот отказался подписывать под давлением Москвы.
19: А с чего началось-то? с вступления или попытки вступления в Украины в ЕС. Первый этап был, только первый этап. Мы уже тогда начали обсуждать и с европейцами. Мы им говорили, послушайте, фитосанитарные нормы разные абсолютно. В ваших странах, в Евросоюзе и в России. Кстати, у нас гораздо более строгие фитосанитарные нормы. И, ну, это невозможно, чтобы ваша продукция поступала на российский рынок через украинскую территорию. Мы не можем этого допустить. А у нас на тот момент были свободные границы, зона свободной торговли с Украиной. Мы вынуждены будем закрываться. То же самое касается целого ряда промышленных товаров. Но я, честно говоря, был удивлен такой жесткой прямолинейной позицией со стороны европейцев. Жестко встали ни по одному вопросу. Нет, нет, нет. В конечном итоге все-таки и тогдашний президент Янукович повнимательнее прочитал, прикинул, сказал, нет, пока, наверное, я не готов к этому, потому что слишком большой ущерб для экономики Украины возникал. Он ведь не отказался от вступления. Он сказал, я должен еще раз к этому вернуться, все проанализировать. Все это привело потом к госперевороту, к крымской истории, к позиции юго-востока Украины и к боевым действиям. Вот к чему это все привело.
0: Поразительно. Кремль внезапно решил объяснить крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой торговыми и фитосанитарными спорами между Киевом и Москвой. История, конечно, многое видела. Но чтобы путь к Бахмуту, Мариуполю и Авдеевке начинался с разговоров про стандарты Евросоюза для курятины и сыра, это даже для российской пропаганды новый уровень. О том, как власть пыталась объяснить войну россиянам, в нашем сюжете.
20: Объяснить россиянам, зачем нужна война с Украиной, оказалось задачей куда сложнее, чем просто отправить танки через границу. К февралю 22 года идея войны готовилась почти 8 лет. Все это время российскому обществу постепенно объясняли, что в Украине притесняют русских, запрещают русский язык, а страной управляют бандеровцы, нацисты и хунта. Причем первое объяснение полномасштабного наступления в 22 году Путин адресовал скорее все же не российскому телевизору, а внешнему миру, Западу, элитам и части более образованной российской аудитории.
21: Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Приходится напоминать эти факты. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии.
20: Главная мысль сводилась к одному. Если Соединенным Штатам можно нарушать международные правила ради своих интересов, то почему России нельзя? Вторая важная часть объяснения касалась НАТО.
21: Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом. В этом ряду и обещание нашей стране не расширять ни на один дюйм НАТО на восток. Повторю, обманули. А выражаясь народным языком, просто кинули.
20: Из этого постепенно строилась идея, что Россия не нападает, а защищается от угрозы, которая все ближе подходит к ее границам. Для части общества это звучало убедительно, особенно для людей, воспитанных в антиамериканской риторике и ощущении проигрыша после распада СССР.
22: Ну кто виноват? Не знаю, я считаю, что все это оттуда, с Америки. Все руководят, они как зомбированные все.
20: Но для большой войны этого было все равно мало.
23: Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов.
20: Для страны, где память о победе Советского Союза над нацизмом почти религия, это была самая мощная мобилизационная кнопка. Россиянам объяснили, это не просто война с соседней страной, это продолжение Великой Отечественной. Идеология работала до момента, пока не произошел один крайне неудобный эпизод. После многомесячной осады Азовстали российскому обществу показали бойцов полка Азов. Камеры специально выхватывали татуировки, символику, лица. Россиянам демонстрировали. Вот доказательство, что все это время им говорили правду.
1: Одного.
3: Задери рукав.
20: Но дальше произошло странное. Тех самых людей, которых несколько месяцев называли фашистами, и причиной войны внезапно обменяли в Турции на Виктора Медведчука, человека из ближайшего окружения Путина. Немой риторический вопрос россиян о том, что если это действительно главные нацисты, то почему их отпускают, разрешено было задать Владимиру Соловьеву.
4: Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на азовцев. Какого нахрен Медведчука? То есть это что получается? Можно совершать преступления, можно убивать, насиловать, 8 лет терроризировать. Чтобы теперь их поменяли на какого-то Медведчука? Украинского гражданина. Если мы сейчас начнем играться с этой болезненной темой, народ этого не простит.
20: Прежняя мотивация сломалась. Тогда появилась новая формула. Мы своих не бросаем.
6: Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены. Мы всегда будем защищать ваши интересы.
20: Войну начали объяснять уже не борьбой с фашизмом, а защитой наших людей, русских солдат, русскоязычных жителей русской Одессы, территории, которые объявлялись своими. Логика изменилась. Теперь Россия уже не могла остановиться, потому что там остались свои. Эта конструкция работала примерно до того момента, пока война не пришла на российскую территорию. Когда Украина начала операции в Курской области, а Белгородская область оказалась под постоянными ударами, десятки тысяч российских граждан впервые оказались в том положении, в котором украинцы жили уже несколько лет. Разрушенные дома, потеря работы, эвакуация, страх, непонимание, что делать дальше. Люди в приграничных районах неожиданно почувствовали себя брошенными. Компенсации были мизерными. Государство не давало понятных ответов. Нормальная жизнь исчезла.
24: Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. Наш город был превращен в руины. Мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами. Хотим попросить помощи. Мы остались одни.
20: Лозунг «Мы своих не бросаем» начал звучать уже почти издевательски. На третий год войны кремлевским политтехнологам пришлось искать новую идею для продолжения так называемой спецоперации. Так появилась Великая империя.
25: В начале интервью мы задали самый очевидный вопрос. Зачем вы это сделали? Вы чувствовали угрозу. Неминуемую физическую угрозу, и это ваше оправдание. И ответ, который мы получили, нас шокировал. Путин очень долго, наверное, полчаса рассказывал об истории России, начиная с 8 века. И, честно говоря, мы подумали, что это была тактика затягивания времени, нас это раздражало. Но в итоге мы пришли к выводу, как бы то ни было, что это не было тактикой затягивания времени. Владимир Путин считает, что Россия имеет исторические права на часть Западной Украины.
20: Путин все чаще начал говорить уже не про Донбасс и не про русских в Украине, а про тысячелетнюю историю России, про исторические земли, про особую цивилизацию и глобальное противостояние с Западом. Даже риторика изменилась. Из публичного пространства почти исчезли укрнацисты и хунта. Зеленского перестали называть наркоманом. Путин начал говорить о нем уже как о лидере другого государства, пусть и в снисходительном тоне.
6: Украинская сторона, господин Зеленский.
20: Особенно после того, как Дональд Трамп начал демонстрировать готовность разговаривать с Кремлем как с равным геополитическим игроком. Великая империя 4 года ведет войну и не может добиться решающего результата. Не смогла вернуть Херсон, не смогла полностью взять Донбасс, не смогла добиться капитуляции Украины ни военным путем, ни через давление, ни через переговоры. Даже Z-блогеры начали открыто задавать вопросы. Солдаты записывают обращения. Все чаще звучит, сколько это еще будет продолжаться.
1: Не знаю, Владимир Владимирович, слышите вы этот голос простого народа, но вот у нас ребята стоят, сейчас выступают. И знаете, что я хочу сказать? Мы же уже всем все доказали. Может быть, завязывать уже пора с этой всей ерундой. И мы доказали то, что мы большой путь. И вы же можете сделать первый шаг умнее всех в этом мире. Ну, кто-то сила, кто-то ум. Мы доказали, что мы не сила, мы ум.
20: Слишком сложно годами рассказывать про мощь и величие, когда война идет уже пятый год, а большой победы все нет. Похоже, Путин решил вернуться к началу, опять надавить на привычную кнопку. В Украине фашисты. В президентскую риторику снова вернулись укрнацисты и хунта, потому что остальные объяснения войны либо перестали работать, либо начали ломаться реальность. И происходит это на фоне роста усталости внутри самой России. Государственный ВЦИОМ сообщил, что индекс личного протестного потенциала россиян в апреле достиг максимума с начала войны – 25 пунктов. Показатель растет уже четвертый месяц подряд. Теперь главный вопрос в другом. Достаточно ли россиянам снова страха перед украинским фашизмом, чтобы продолжать войну, терять близких и беднеть?
0: В прокремлевской газете «Московский комсомолец» вышел материал адвоката и члена общественной палаты Дмитрия Краснова о том, как крупные геополитические поражения для России были порой полезнее, чем блистательные победы. Автор считает, что Петр I стал великим, потому что сумел принять верное решение после поражения в одной битве под Нарвой, а не в войне целиком. Увы, чтобы повторить опыт Петра, нужно быть настолько же великим. Украина и Путин в колонке Краснова, отметим, не упоминаются. С нами на связи политолог Алексей Уваров. Алексей, я вас приветствую.
5: Добрый день.
0: Скажите, насколько публикация в «Московском комсомольце» – это частная фантазия автора или осторожный идеологический сигнал сверху, мол, не победили, зато духовно окрепли?
5: Вы знаете, во-первых, я бы сказал, что голоса такого рода в экспертном сообществе российском, даже я бы сказал, международническом, вот около РСМД, скажем так, звучат периодически. Это не то чтобы совсем уж какое-то новое веяние, но тем не менее примечательно, что они все-таки есть. Вот это вот подталкивание к тому, что, может быть, не стоит уж прям побеждать. Надо как-то выйти, но красиво, и это будет к лучшему. Это раз. С другой стороны, мысль статьи мне даже скорее нравится, потому что по-хорошему действительно в истории России не раз так оборачивалось, что военные поражения сокрушительные порой, как, допустим, поражения в Крымской войне, оборачивались великими реформами, идущими в перспективе на будущее, в общем, хорошими переменами в России. Русско-японская война то же самое. Великие победы, как, допустим, в 1945 году или в 1912 году, оборачивались большим закрепощением людей. Тем не менее, я не склонен воспринимать это как часть государственной политики. Скорее, это просто один из голосов, но пока не настолько уж сильных.
0: Ну вот в продолжение этого же тезиса приведу пример совершенно свежий. Путин 9 мая после парада бросил такую мысль журналиста, мол, Запад и Украина напали на нас, но мы сохранили страну. Вот купит ли народ такую трактовку войны в Украине на фоне того, что успехов нет?
5: Вы знаете, я думаю, что если под этим соусом будет принято решение о успешном проведении мирных переговоров и заключении перемирия, а потом и мира, мне кажется, купит это достаточно легко. Если будет другая трактовка, но она будет вести, опять же, к тому, что необходимо заключение мира, и Россия готова на это заключение мира пойти, я убежден, что и любую другую трактовку, подходящую, главное, под ситуацию, которая, в общем, уже всем страшно надоела, люди тоже купят, в этом не приходится сомневаться. Вопрос здесь не столько в идеологической направленности россиян, в которой я вообще очень сильно сомневаюсь, какой-либо заряженности направо, налево, вперед-назад, а в том, что просто приоритет на заключение мира и выход из ситуации ненормальности под этим соусом, мне кажется, что любая трактовка, любое обоснование будет куплено, как вы говорите.
0: А насколько опасна для Кремля ситуация, когда телевизор продолжает рассказывать про всенародную поддержку, а люди все чаще демонстрируют усталость от войны и раздражения?
5: Ну, мне кажется, как раз такие вещи Кремль отслеживает очень хорошо, понимая, что запуск ситуации, то есть оставление ее без внимания грозит, в общем, большими проблемами в долгосрочной перспективе. Поэтому я думаю, что настроения людей для Кремля сейчас супер важны, и любые достижения по телевизору, как только в Кремле поймут, что они скорее раздражают существенно, да, как, допустим, раздражают блокировки, тогда, опять же, меры какие-то будут приняты. Другое дело, много ли людей смотрят телевизор непосредственно, опять же, да, и вы вызывает ли телевизор такого рода раздражение? Опять же, вызывает раздражение, скорее, конкретный дискомфорт, будь то блокировки интернета и все побочные от них эффекты, а телевизор, ну, существует, он существует. Опять же, здесь мне не кажется, что на текущий момент он представляет себе большой раздражающий фактор. Возможно, вкупе с остальным он может давать какой-то кумулятивный эффект. Но сам по себе я не думаю.
0: Как меняется общественное настроение в России? Это все еще лояльность власти или уже скорее апатия, страх и попытка не смотреть новости?
5: Вы знаете, я думаю, что политическая вовлеченность в России сокращается, как это, в общем-то, было последние уже много-много лет. И в этом смысле то, что произошло в 2022 году, это не то, чтобы энтузиазм по поводу начала полномасштабной войны, сколько просто это скорее желание отвести от этого глаза и не увлекаться в это никаким образом. Да. И я думаю, что очереди на Верхнем Ларсе в сентябре 2022 года показывали, насколько россияне, в общем, были в этой войне, по большому счету, заинтересованы на обычном обывательском уровне. Да. В этом смысле я не думаю, что есть основания говорить об энтузиазме россиян по поводу войны в 2022 году. И скорее можно говорить о каком-то стремлении просто изолироваться от всего.
0: Но на этом фоне почему тогда Z-пропагандисты все чаще требуют мобилизации, репрессии и затягивания поясов? Это признак паники внутри провоенного лагеря?
5: Я не думаю, что это паника в чистом виде. Возможно, отчасти это попытка найти хоть какое-то решение. То есть, как бы учитывая, что война уже в таком полупозиционном формате происходит уже несколько лет. Фактически у нас были крупномасштабные какие-то маневренные боевые действия, исключая условно там Курскую операцию, да, в ВСУ. С 24 года уже ничего такого по сути не было. И в этом смысле, возможно, попытка найти какой-то вариант Б или С, двигаться в каком-то совершенно альтернативном направлении, искать новый ресурс и попробовать еще раз. Это способ номер раз. С другой стороны, опять же, поскольку мы не можем сказать, что все Z-военкоры сейчас равны государству. Мне кажется, что ситуация несколько сложнее. Да, они не оппозиционные, да, они, безусловно, боятся бросить вызов власти, но попытка как бы застолбить поляну и не отдавать только государству саму даже военную тематику, мне кажется, это тоже происходит. В этом смысле, как выступят эти Z-военкоры дальше, в какой мере они будут как бы колебаться с линией партии, вопрос тоже открытый. До сей поры они скорее старались уходить в более конфронтации с властью по-серьезному, но, опять же, я думаю, что и они, поскольку в значительной степени зависят от своей аудитории, будут учитывать ее симпатии, и в конечном итоге, как их позиция выльется в случае какого-либо неспокойствия и недовольства людей, мы тоже заранее просчитать до конца не сможем, опять же, учитывая репрессии в отношении некоторых из этих военкоров того же самого Романа Алёхина.
0: Возвращаясь к теме идеологии, скажите, нужны ли сегодня Кремлю такие пропагандисты, как а-ля философ Александр Дугин и писатель Захар Прилепин?
5: Я думаю, что и Дугину, и Прилепину очень нужно, чтобы они были нужны Кремлю по ряду причин. Я, поскольку Кремль не изъявлял особенного интереса ни к Захару Прилепину, ни к Дугину, ну, уж минимум года до 14-го, а де-факто и позднее, и хоть Дугин, конечно, сейчас в силу ряда причин стал в центре внимания, но представляется мне, что занимать больше эфирного времени – это одно, а влиять на какие-либо решения и формировать повестку – это совершенно другое. И не похоже, чтобы ни повестка Дугина, ни повестка Прилепина, именно как таковые персональные повестки Дугина и Прилепина или лозунги и прочее, стали бы по-настоящему мейнстримом. Да, они существуют, да, они выражают свое мнение, да, это мнение сейчас расходится по России гораздо большей степени, потому что меньше альтернативных голосов, но я думаю, что степень их влияния на любые решения в российском политическом сегменте, скорее всего, минимальна. Это вопрос, скорее, просто большего медийного присутствия и не более того.
0: То есть эти люди тупо осваивают бюджет?
5: Они очень хотят это делать, и я думаю, что в какой-то мере у них это получается, наверное.
0: Алексей, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Алексей Уваров.
7: Еще раз, хладнокровное массовое убийство детей – это по-Зеленскому творческая меткость или в духе его идейного кумира Геббельса инцидент.
0: Пропаганда неистует. В Старобельске убили детей. Да, несовершеннолетних среди погибших нет, но и полноценными взрослыми. Вроде их назвать сложно. В любом случае, скорее всего, погибшие – это в первую очередь мирные жители оккупированной Луганской области. С экранов российских телевизоров нам настойчиво предлагают называть их детьми, а значит, мстить.
8: Люди не прощают убийство детей. А мы с вами не прощаем. Так давайте сосредоточимся на этом.
0: Новоиспеченная уполномоченная по правам человека Яна Лантратова выступает перед журналистами с портретами юных студентов и тоже повторяет: «Дети, дети».
9: Три реактивные волны БПЛА с разницей в 10-15 минут. 16 БПЛА. Они ждали, когда дети будут выбегать. Они стреляли непосредственно в детей.
0: Когда умирают люди, особенно такие молодые, это трагедия. Для родителей, для общества. Сочувствие к детям – древнейший механизм выживания. Если мы не позаботимся о них сейчас, то что станет с нами в целом, как с видом? Проблема российских властей в том, что забота о детях для них – всего лишь способ манипуляции. Сейчас я опущу количество погибших детей в Украине после российских обстрелов. Допустим, российская власть заботится только о своих, отечественных детях. Но и тут государственное лицемерие проявляется в полный рост. Чиновничья забота о детях с 22 года свелась к патриотическому воспитанию и военной подготовке. В России не скрывают, что дети должны служить родине.
10: Владислав Игинов в центр войн пришел 10 месяцев назад. За это время успел узнать многие премудрости военного дела. Как правильно работать в тройке и двойке, как метать гранаты и ставить растяжки, что делать с жгутом.
0: Ребенок – человек подневольный. В школе можно заставить собирать дроны, после школы подписать контракт. Правительство готово включить сборку и управление беспилотниками в уроки основы безопасности и защиты Родины. Так, кстати, называется обновленный предмет ОБЖ. Защита жизнедеятельности теперь мало кого волнует. Лучше защищайте Родину. В 21 регионе России открыты центры войн. Среди наставников – участники войны в Украине, а обучение, проживание и еда бесплатно для всех.
11: Я лично очень благодарна этому центру. Проживание, еда и форму ему выдали. Мне, как многодетной, было очень приятно слышать, что это бесплатно.
0: Для продолжения войны в Украине Кремль всеми силами стремится привлечь молодежь. От пиара и встреч с участниками СВО в школах до уроков по работе с дронами в старших классах. От угроз студентам – подпишешь контракт с Минобороны или вылетишь из вуза – до непосредственного вовлечения несовершеннолетних в сборку боевых беспилотников, задействованных в конфликте. Независимые эксперты рассматривают это как превращение детей и подростков в расходный материал войны. Подробности у Дмитрия Новикова.
12: Дети в России танцуют войну. Школьники изящно изгибаются на фоне документальных кадров боевых действий российских войск в Украине. Все это происходит на фестивале молодых исполнителей в Сочи. На экране танки, самолеты и Путин.
13: Нам уже принято решение о проведении специальной военной операции.
12: Подмосковный поселок Обухов. Российские подростки в камуфляже показывают приемы с автоматами ко дню православной молодежи. Воспитанники местного военно-патриотического центра выступают в храме у алтаря. Пропаганда военного патриотизма идет через игры, кружки и соревнования. После начала полномасштабного вторжения в Украину война стала частью школьной и внешкольной среды.
14: Милитаризация любая. В любом виде милитаризация детства, милитаризация школы, а сейчас уже там дошло до детских садиков, да, насколько я знаю, и вузов милитаризация, ни к чему хорошему не приводит в конечном итоге. Она приводит к тому, что меняется мышление, появляется мышление осужденной крепости.
12: Начиналось все с уроков о важном для школьников. Сейчас военизация докатилась до детских садов. Некоторые директора вводят в школах военно-строевую подготовку уже по собственной инициативе.
26: Мы знаем, что часто учителя на самом деле сами не хотят заниматься пропагандой войны, не хотят делать эти уроки о важном. И если и проводят их, то чисто для галочки. И все участники этого процесса, и учителя, и руководство школы, и родители, и ученики это понимают, и всех это устраивает. Но иногда бывает не так. И... В таком случае в зависимости от ситуации можем посоветовать родителям объяснить ребенку, чтобы он постарался просто переждать эти патриотические активности, занимаясь своими делами, не вовлекаясь в них.
12: Дело не ограничивается идеологической агитацией. Все чаще российские власти пытаются встроить детей и подростков в инфраструктуру реальной войны через кружки, техническое образование, работу на предприятиях ВПК и прямую вербовку.
2: Понятно, что как бы, им не хватает людей на фронте, там потери довольно высокие, задействованы все возможные там, группы мужчин, которые вот, уязвимы, да, заключенных, мигрантов, срочников в воинских частях. Ну, опять же, в какой-то момент они держались и не хотели так активно идти в школу. Все эти разговоры о важном, которые там появились в 22-м году, сейчас воспринимаются как какая-то шутка, потому что сейчас, помимо разговоров о важном, да, там уже с дронами обучают школьников работать.
12: По данным журналистов «Инсайдер», сотни тысяч российских школьников могли быть вовлечены в программы, связанные с разработкой и тестированием беспилотников. Формально это подавалось как технические кружки и образовательные проекты. За участие в таких программах школьникам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ и перспективу работы в государственных корпорациях.
14: Тот масштаб пропаганды, с которым мы сталкиваемся сейчас, он никогда не был доступен в истории человечества. Я имею в виду технические средства для психологической обработки людей, которые мы имеем сейчас, никогда ранее доступны не были в таком объеме и масштабе. И нам еще предстоит увидеть результат этого.
12: А это уже следующий уровень вовлечения. Не школьные кружки, а производство беспилотников, которые Россия использует в войне против Украины.
15: Меня зовут Дарина, мне 16 лет. Я учусь в Алабугополите и работаю на самом крупном в мире заводе по производству беспилотников. Мои родители гордятся мной.
12: Таким рекламным видео в России теперь привлекают школьников старших классов на работу в военно-промышленном комплексе. В Татарстане с 2023-го работает завод по производству дронов «Камикадзе».
16: Меня зовут Александр. Я учусь на втором курсе Алабугополите. Мы делаем большое дело для страны. Я планирую расти дальше. Мои родители гордятся мной.
17: Работа приносит нам очень много опыта, который просто на лекциях не получить.
12: Именно об этом производстве независимые от Кремля СМИ рассказывали как о месте, где используется труд несовершеннолетних.
18: Алабуга готовит к взрослой жизни. Ребята, работающие по 12 часов, пришли сюда совершенно добровольно.
19: Да, это непросто. Я практически полностью загружен. Но мне это нравится, потому что я хочу развиваться.
12: Отдельная часть этой системы – подготовка операторов-беспилотников. По данным агрегаторов образовательных программ, в России более 150 учебных заведений предлагают обучение управлению, обслуживанию и эксплуатации дронов.
21: В России активно вербуют молодежь в такого рода центры учебные, в том числе и женщин, ну, молодых женщин, девушек, которые просто потому, что управление дроном – это тот тип деятельности интеллектуальной и руками, который лучше получается у женщин.
12: После объявления о введении в строй российских беспилотных войск в конце 2025 года в вузах по всей стране началась кампания давления на студентов.
27: Вы все будете отчислены. В настоящее время наша страна находится в специальной военной операции. В стране нужны войны.
12: Тех, у кого были академические задолженности, обещали не отчислять, если они подпишут контракт с Минобороны.
2: Для Минобороны это, конечно, отличное поле. Можно зайти и не только какую-то пропаганду вести, но и буквально набирать парней, там некоторых сразу после школы, на военный контракт. Требований, как мы помним, с 23-го года каких-то к возрасту, к обучению нет. Ну и дальше убивать их буквально на войне в Украине там через 4-5 месяцев. Таких историй уже тоже настолько много. И это прямое следствие вот таких вербовок.
12: А это пример того, как игровая среда тоже стала частью воронки военизации. Кадры из учебного центра, где проходят соревнования по виртуальной стрельбе. В Алабугополитехе связывают привычный для подростков формат игры с интересом к военным технологиям и работе на предприятиях ВПК.
28: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй
12: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
0: С давлением сейчас сталкиваются и студенты, и тем более срочники. Как себя вести в случае давления, как изменились стратегии военкомов и как гражданские институты вступают в сговор с военными, обсудим с правозащитником Сергеем Кривенко. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сергей, что делать, когда военкомат забирают сразу после защиты диплома?
1: Во-первых, надо понимать, что происходит. Если идет призыв на срочную военную службу, и студенты, пока они учатся, студенты техникумов, студенты вузов, пока они учатся, имеют отсрочку, но как только они завершают образование, и этот момент, он четко не отрегулирован, военкомат может понимать под ним, это один срок, окончание вуза, просто сдачу экзаменов. Формально это, когда руководитель вуза дает, издает приказ об отчислении. Ну, то есть готовится заранее к этому моменту. И студент должен понимать, что он подлежит на срочную военную службу, а на нее забирают не всех. Значит, на нее в первую очередь не призывают тех, кто не годен по состоянию здоровья, и поэтому заранее, пока еще есть возможность, пока человек учится, надо проверить у себя состояние здоровья, списаться с правозащитниками и понять, годен ли ты к военной службе. Примерно одна треть только призывается, треть негодна к военной службе. Вот среди поколения это такой значимый, значимая возможность не пойти на военную службу по этим основаниям. И второе – отсутствие убеждений. Если человек имеет антивоенные убеждения, то он имеет право на прохождение вместо военной службы альтернативной гражданской службы.
0: Принуждение срочников – это повсеместная мера? Или все это зависит от командира части или военкома?
1: Это повсеместная мера, и мы никаких различий вот по регионам страны не видим. Обращение есть вот прям в течение этих более чем 4 лет со всей страны. Это повсеместная мера. Такое впечатление, что дано указание командирам просто вербовать на контракт. Но это вербовка не только срочников, идет вербовка студентов. С этого года началась очень активная вербовка студентов. С января пошли сообщения, что в техникумах, в вузах проводятся собрания. И потом даже было известно, появилась информация о том, что это целенаправленное указание Министерства образования по всем вузам России, по всем техникумам. И там в зависимости уже от региона, в зависимости от руководства вузов, так или иначе, так с разной степенью интенсивности проводятся эти собрания, и людей просто вербуют на контракт. И здесь тоже надо указание как одно, что помнить о том, что контракт заключается добровольно, и не подписывать этот контракт, не верить этим обещаниям, что идет вербовка в так называемые войска беспилотных систем, что они будут отправлены только дроноводами, что ни в какие штурмы не отправляют, как не будут отправляться, что контракт заключается на какое-то время. Сейчас, после начала мобилизации 2022 года, контракт бессрочный. В указе президента четко есть обоснование, указание, что контракт нельзя разорвать, даже когда он закончится. И тут военкомы просто идут на хитрости, и представители военного ведомства в контракте, который дают на подпись, там действительно может быть указано год, два, полтора года, шесть месяцев. Но разорвать этот контракт будет невозможно из-за указа президента.
0: Как работают суды?

0: на зону военных действий, и все. Они обращаются с тем, что это фальсификация. И мы есть случаи, когда прокуратура даже проверяла и подтвердила. В прошлом году было целое дело в Челябинской области, что прокуратура подтвердила, что командование сфальсифицировало эти контракты. И через суды это выигрывается. Но это выигрыши через суды, да, возможно, до сих пор в России, но они требуют очень активной позиции. Вербуются иностранцы, и их обманом тоже заставляют подписывать контракт. И здесь есть положительные тоже случаи обращения, когда иностранец... И их просто обманывают, говорят, что это контракт где-то на работу по трудовому кодексу вне, там, где, вне войны, а на самом деле это контракт с Министерством обороны, и их посылают на фронт.
1: Вы говорите об иностранцах. О каких странах идет речь?
0: О разных странах. Обращения идут от граждан Вьетнама, Кубы, из стран Африки, стран Латинской Америки, совершенно разные страны, и граждане этих стран тоже подвергаются вербовке, либо прям в самих странах там какие-то вербовочные компании существуют и соблазняют их этими деньгами, не говоря о том, что это контракт на войну, либо те иностранцы, которые приехали в Россию, и их тоже обманом пытаются завлечь на войну.
1: Мы видим, что агитация войска БПЛА не состоялась. Что сейчас происходит в университетах? Действуют ли они в сговоре с военными?
0: Да, университеты действуют в сговоре с военными. Этому есть подтверждение. Есть подтверждение тому, что вот эта вся вербовка была инициирована через Министерство образования, и пошли сигналы, письма, указания от Министерства образования во все институты, чтобы проводить, по крайней мере, такие собрания и пытаться людей призвать и заключать контракты, обманывая их тем, что они будут только направлены в беспилотные системы, хотя это не так, и обманывая их тем, что этот контракт можно будет потом разорвать. Ну, он закончится после одного года, после полутора лет, после двух лет, хотя это тоже не так.
1: Сергей, имеет ли значение какой-то вуз, гуманитарный или технический? Мы знаем, что в некоторых вузах есть военные кафедры.
0: Нет, это не имеет значения. Здесь, насколько можно понять логику военкомата, они обращаются к студентам, потому что молодое поколение любит играть в компьютерные игры, и самим этим как бы профессия, не профессия, а вот эта должность дроноводов для них как бы очень близка, понятна и возможна, и поэтому на это делает ставку Министерство образования, вне зависимости от какой-то специализации. Тут таких знаний чисто технических или каких-то специальных не требуется. Конечно, они же потом те, кто реально попадает в эти войска, там проходит какое-то обучение, и потом направляются. Но, кстати говоря, вот недавно уже пришло сообщение, несколько неделю назад, о том, что студент из Бурятии, из бурятского техникума, завербованный вот таким образом, соблазненный деньгами, завербованный, попал уже на фронт и погиб. Просто вот, по-моему, сообщение недельной давности.
1: Сергей, скажите, правда ли, что вербуют и девушек со студенческой скамьи? Вот об этом сказал военный эксперт Федоров.
0: Да, вербуют и девушек, потому что заключить контракт по российским законам может и женщина. Это, ну, как бы, да, контракт, еще раз хочу сказать, подписывается добровольно. Это не призыв. Не призыв на срочную военную службу, призывают вот только граждан мужского пола, а контракт может заключить и женщина, и иностранец, и мужской, ну, и гражданин России мужского пола, любой фактический человек.
1: Сергей, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был правозащитник Сергей Кривенко. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: начала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Хотят отобрать все. Госдума разрешила арестовывать имущество релокантов. Аресты и обыски перед Курбан-Байрамом. ФСБ взялась за представителей исламского духовенства. Опасный соцконтракт, как программа помощи малоимущим, превратилась в конвейер уголовных дел.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
2: К 17 годам колонии суд в Екатеринбурге приговорил 52-летнего жителя Челябинска Александра Новосада за госизмену, оправдание терроризма и призывы к терроризму. По версии обвинения, госизмена Новосада заключалась в том, что он, далее цитирую, установил контакт с представителем Украины и, используя банковские счета лиц, введенных в заблуждение представителями иностранного государства и неосведомленных о его преступной деятельности, сделал 5 переводов на общую сумму в 15 тысяч рублей. Другие обвинения ему предъявили за комментарии в социальных сетях, среди которых были фразы «Смерть Путину», «Слава Украине» и другие. Александра Новосада арестовали в марте 2024 года. При задержании его избили и издевались над ним. К 3,5 годам колонии суд в Москве приговорил доцента факультета математики Высшей школы экономики Андрея Дымова за финансирование экстремистской деятельности, донаты фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его взяли под стражу в зале суда. По версии следствия, с августа 2021 года он перевел в ФБК 3,5 тысячи рублей. Андрей Дымов начал работать в Высшей школе экономики в 2015 году. Его трижды выбирали одним из лучших преподавателей вуза. Также за донаты ФБК суд наказал нейрохирурга из Архангельска Николая Серебренникова. Ему назначили штраф в 450 тысяч рублей. По версии следствия, с 2021 по 2022 годы он перевел фонду 3,5 тысячи рублей. Николай Серебренников – лауреат премии имени Ломоносова. Дважды его признавали лучшим врачом-нейрохирургом Архангельской области. В 2021 году российские власти объявили фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального экстремистской организацией. По подсчетам издания «Медиазона», к апрелю 2026 года по всей России возбудили не менее 225 уголовных дел из-за донатов ФБК. К 3 годам и 25 дням колонии суд в Москве приговорил сотрудницу бара Ксению Белоусову за оскорбление чувств верующих. Поводом стала публикация в соцсетях, на которой Белоусова делает кальян из пасхального кулича с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Обвиняемая заявила в суде, что признает вину и раскаивается. Летом 2025 года Белоусову приговорили к 3 годам условно по уголовному делу о наркотиках. Новый реальный срок суд назначил ей путем частичного сложения наказаний. Журналистку Нику Новак, отбывающую наказание в колонии в Иркутской области, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Как сообщает ее группа поддержки, в ШИЗО Новак находится с 20 мая. По какой причине, неизвестно. Письмо от нее вымарано цензурой. До этого Новак 3 месяца провела в помещении камерного типа, где, по ее словам, в кранах была только ледяная вода, из-за чего заключенные постоянно болели. В ноябре 2024 года Нику Новак приговорили к 4 годам колонии за сотрудничество с иностранной организацией на конфиденциальной основе. Она работала в издании «Чита Медиа», была главным редактором сайта «За.ПРУ», а также сотрудничала с «Радио Свобода» в качестве внештатного корреспондента. Президент медиакорпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Стивен Капус призвал власти России освободить журналистку. На условия содержания в колонии пожаловалась и другая заключенная журналистка Мария Пономаренко. На свидании она рассказала подруге, что ее держат в одиночной камере площадью 7 квадратных метров, несмотря на клаустрофобию. «Я сижу там, и каждый день это ощущение неимоверных круглосуточных пыток», – рассказала Пономаренко. Она также пожаловалась на цензуру писем и на то, что ее лишают связи с внешним миром. Марию Пономаренко арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у нее ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам ее защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. О проблемах со здоровьем у заключенного правозащитника Бахрома Хамроева рассказала его жена, которая в середине мая получила возможность трехдневного свидания с ним. С июня прошлого года он находится в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. По рассказам супруги, сначала его 4 часа держали в так называемом «стакане» – помещении, где можно только стоять и невозможно сидеть, пока ему не стало плохо. Затем почти 9 месяцев он провел в штрафном изоляторе и в помещении камерного типа. Он сильно похудел, по словам супруги, у него забирали очки и Коран. В первый месяц ему не давали лекарства, из-за чего у него стала отниматься левая нога. В 2023 году Бахрома Хамроева приговорили к 13 годам и 9 месяцам колонии за оправдание терроризма и участие в террористической организации партии «Хизбут-Тахрир». У 68-летней Галины Бехтер, которая находится в следственном изоляторе в Симферополе, прогрессирует деменция, пишет издание «За права человека» со ссылкой на правозащитницу, переписывающуюся с заключенными. Из переписки с сокамерницей Бехтер выяснилось, что сама она уже писать не может. Она отказывается от еды и сильно похудела. Сокамерницы пытаются добиться для нее медицинского обследования. В марте 2026 года созданный российскими властями Запорожский областной суд приговорил Бехтер к 11 годам колонии за госизмену и за переводы денег на счет, связанный с ВСУ, через мобильное приложение украинского банка. Прокуратура обжаловала этот приговор, требуя увеличить срок Бехтер. К 3,5 и 3 годам условно суд в Дагестане приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева за превышение полномочий с применением насилия. Их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности. В июне 2020 года полицейские задержали жительницу Хасавюрта, продавщицу Юлдуз Курашову. В отделе полиции ее стали избивать, вымогая деньги и угрожая подбросить наркотики. Утром следующего дня Курашову отпустили после того, как она подписала явку с повинной. Медицинская экспертиза зафиксировала у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные кровопотеки.
0: Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий арестовывать имущество граждан России, находящихся за рубежом, если они совершили административные правонарушения против интересов России. За закон проголосовали 384 депутата. Против и воздержавшихся не было. С 1 сентября этого года россияне, которые уехали из страны, но оставили здесь квартиру, машину, дачу или банковский депозит, рискуют лишиться этого имущества, например, за пост в соцсетях. Соответствующие поправки Дума одобрила 25 мая. Что это значит и кого коснутся изменения, расскажем в нашем сюжете.
3: Виталий Кузнецов живет в США уже 20 лет. В прошлом году он написал пост про певца-шамана. В итоге суд в Ставрополе заочно оштрафовал Виталия на 30 тысяч рублей, увидев в его тексте дискредитацию армии. Хорошо, что квартиры в России у него не осталось, потому что скоро одним штрафом уже не отделаешься. С 1 сентября 26 года у россиян, которые уехали из страны и позволяют себе неправильно высказываться в интернете, будут арестовывать имущество, оставшееся в России – квартиру, машину, счет в банке. Пока что можно арестовывать имущество только на сумму штраф, как гарантию его погашения. Но новый закон это правило убирает. Получил штраф 30 тысяч рублей, суд арестует квартиру за 3 миллиона. И это касается не только тех, кто выходил на митинги или вел политический канал. Например, преподавателя философии из Барнаула Алексея Аргунова оштрафовали за грустный смайлик и класс под антивоенными постами в Одноклассниках. В суде он объяснял, что выражал эмоции в частном порядке, армию порочить не собирался, но суд решил иначе. Раз поставил реакцию в публичной сети, значит, осознавал последствия. За годы войны россияне, проживающие в России, уже научились быть осторожными. Меньше комментируют, стараются не лайкать сомнительные публикации. Другая история, если человек живет в Берлине, Алматы, Бангкоке, уехал, не планирует возвращаться и давно привык в соцсетях писать свободно. Ну а чего бояться, он же не в России. Вот здесь и кроется подвох. Дело возбудят без него, суд пройдет без него. Для галочки назначат государственного адвоката, человека, которого он никогда не знал. никогда не видел и который, скорее всего, даже не попытается его найти. Уведомят по электронной почте, если вообще уведомят. А квартира, которую он оставил в России, издает через знакомых, или машина, которую не успел продать, будет арестована. И об этом, скорее всего, он не узнает, пока не попытается своим имуществом как-то распорядиться. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил логику закона прямо. Тот, кто уехал из России, критикует страну, но при этом сдает здесь квартиру и получает другие доходы, должен отвечать по российским законам. Это справедливая мера ответственности по отношению к тем, кто цинично нарушает наши законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России, сказал Володин. Комитет Госдумы утвердил конкретный перечень статей, по обвинению в которых грозит арест имущества. Дискредитация армии, злоупотребление свободой слова, нарушение правил иноагента, призывы к санкциям против России, распространение экстремистских материалов, публичное сравнение СССР с нацистской Германией. В списке есть и совсем неочевидная статья, которая формально называется «Мелкое хулиганство с особыми признаками». За этим канцелярским названием может скрываться, например, следующее. Написал что-то не то про государство, про власть или про символику России в интернете. Попал под статью, штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И теперь еще и потенциальный арест имущества. Но российские власти нашли способ добраться и до молчаливых. Тех, кто уехал, ничего не комментирует и не лайкает, и просто живет свою жизнь. В январе 26 года МИД России предложил обязать каждого россиянина, получившего вид на жительство или второе гражданство, сообщать об этом в российское консульство в течение 60 дней. Такое правило существует и сейчас, но уведомлять власти нужно в течение 60 дней после въезда в Россию. Если человек в Россию не приезжает, то и сообщать не обязан. Новый законопроект эту лазейку закрывает. Неважно, возвращаешься или нет, все равно иди в консульство и отчитывайся. Не отчитался — статья 330 пункт 2 Уголовного кодекса. Это уже не административный штраф, а уголовное дело. Штраф до 200 тысяч рублей или 400 часов обязательных работ. А если такой россиянин когда-нибудь окажется в стране, заключивший с Россией договор об экстрадиции, его задержат на границе. Пока по этой статье судят тех, кто живет в России и не сообщает властям о втором паспорте или ВНЖ. Таких дел становится все больше. В первой половине 2025 года вынесли 17 приговоров, хотя в тот же период 2024 года их было всего 5. За все время с 2022 года осуждено более 50 человек, а новый законопроект МИДа предлагает распространить эту статью на всех, кто живет за границей. Но пока это только проект. Закон еще не принят.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Максим Оленичев. Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Очень много обсуждений идет вокруг вот этого недавно принятого закона Государственной Думой, который многие трактуют так, что всех релокантов сейчас лишат их имущества, оставшегося в России. Нужно срочно что-то делать, чтобы до 1 сентября припрятать свои вещи. А кто-то видит в этом еще и такой политический сигнал. Вот, например, я процитирую адвоката Николая Полозова, который у себя на Фейсбуке, реагируя на этот законопроект, написал, что российское государство окончательно оформляет новую модель собственности. Имущество принадлежит вам ровно до того момента, пока вы политически лояльны режиму. Скажите, как относиться к этим законодательным новеллам и действительно ли они такие страшные?
4: Ну, конечно, это ужесточение наказания за критику российской власти, ту деятельность, которую российские власти сейчас ведут, потому что тот перечень статей, за которые могут наложить арест, он является политическим. Во-первых, это нарушение законодательства об иностранных агентах, об участии в деятельности нежелательных организаций. Есть статьи за явное неуважение к органам государственной власти. У нас такая статья есть в Кодексе об административных правонарушениях. За дискредитацию вооруженных сил, то есть за выражение мнения. и, по сути, россияне, которые уехали за рубеж, но продолжают высказываться по этим темам, то они как раз и могут быть подвержены влиянию этого закона, потому что схема закона устроена следующим образом. Если российские власти выявили нарушения, те, которые я перечислил, то они могут составить протокол об административном правонарушении. И вместе с этим протоколом, передавая дело в суд, эти органы могут попросить суд наложить арест до рассмотрения дела на имущество уехавших россиян. И этот арест будет действовать до тех пор, пока не будет оплачен штраф по делу об административном правонарушении, и только после этого этот арест может быть снят. То есть, по сути, это не конфискация активов уехавших россиян, а это история про то, что россияне, которые уехали, и в отношении которых рассматривается дело об административном правонарушении именно по этим политическим статьям, они не смогут ни продать, ни сдать в аренду это имущество, но будут нести расходы на его содержание, то есть, допустим, в случае квартиры это коммунальные услуги, налог на недвижимость и так далее. Но, повторюсь, этот арест может быть снят тогда, когда наказание будет исполнено.
0: Так, а каким образом судьи будут арестовывать имущество? То есть, слава богу, не будут конфисковывать пока что. Но если человека, предположим, в России оштрафовали на 5000 рублей, на 15 тысяч рублей, ну даже на 300 тысяч рублей, есть и такие штрафы вот по тем статьям, которые вы называли. Значит ли это, что у него сразу же арестуют всю недвижимость, оставшуюся в России, например, и квартиру, и дачу, которые стоят несоизмеримо больше? Или только дачу, или только квартиру, или если вдруг у него машина там осталась незарегистрирована, они будут вообще иметь в виду, как бы сопоставлять сумму штрафа и стоимости?
4: Ну, в той редакции, которую Государственная Дума приняла закон, из него следует, что сумма штрафа не имеет никакого значения по этим политическим статьям. Условно, если человека могут оштрафовать на 1000 рублей, то суд может наложить арест на все имущество человека в России. Это на денежные средства на банковских счетах, на квартиру, на дачу, на автомобиль. И таким образом, собственно говоря, человек будет лишен возможности распоряжаться имуществом за одно какое-либо нарушение. Я при этом напомню, что в этот момент судья еще не выносит постановление о признании лица виновным, но уже накладывает некоторые обеспечительные меры для того, чтобы это имущество арестовать. И, по сути, когда вынесется решение о наложении штрафа, то как раз, если у человека нет денег, то за счет имущество может быть и погашена эта сумма штрафа. Но здесь тоже не все так однозначно, потому что в первую очередь, конечно, приставы будут списывать сумму штрафа с банковских счетов, и только потом, если на банковских счетах не окажется достаточно суммы средств, могут перейти к аресту и реализации того имущества, которое можно продать. Оно должно быть соразмерно сумме штрафа в случае реализации. Но в случае принятия вот этих вот обеспечительных мер, на случай, когда дело еще не рассмотрено, может быть арестовано имущество на любую сумму по этим политическим статьям.
0: Хорошо, а приставы могут начать исполнительное производство, когда человек даже не знает о том, что у него была арестована квартира, что у него был вообще какой-то штраф, который выписали ему в России. И вот приставы решат этот штраф выплачивать и с молотка продадут где-то квартиру, например. Можно будет повлиять на эту процедуру?
4: Ну, смотрите, с учетом этого закона, на самом деле, если штраф будет наложен 50 тысяч рублей, то приставы не будут продавать квартиру, потому что стоимость имущества, которое подлежит продаже, она должна быть соразмерна тому штрафу, который наложит суд. То есть в данном формате, если будет наложен штраф 50 тысяч рублей и будет арестовано все имущество, включая квартиру, то такой арест и останется до тех пор, пока человек не заплатит сумму штрафа. То есть будет имущество в арестованном виде. Здесь важно про этот законопроект сказать еще несколько других вещей. Во-первых, этот арест накладывается только по политическим статьям и до признания человека виновным. Во-вторых, на случай, если человек уехал из страны и невозможно его доставить лично в суд для рассмотрения этого дела об административном правонарушении, то государство обязано назначить ему государственного защитника. За счет государства сначала привлекается, но затем, когда дело уже будет рассмотрено, то в этом случае судебные издержки будут возложены на уехавшего россиянина. Он лично может и не знать о том, что в отношении него такое дело будет рассматриваться в суде. За него будет работать адвокат, назначенный судом. И затем это лицо, которое привлекается к ответственности, уехавший россиянин, еще должен будет оплатить услуги адвоката. То есть здесь, в принципе, вот очень многие расходы. Можно сказать, что это новелла российского законодательства в административных правонарушениях. Никогда в России еще такую норму не вводили о том, что когда государство привлекает человека к ответственности по делам в административных правонарушениях, человек еще должен и платить вот эти вот судебные издержки, связанные с назначенным ему адвокатом.
0: Но мне кажется, новеллой является и то, что в принципе предусматривается арест имущества как обеспечительная мера по делам об административных правонарушениях. Потому что раньше, насколько я понимаю, это было только в каких-то коммерческих спорах в арбитраже, и если речь шла об уголовном деле и каких-то огромных ущербах. А теперь уже и добрались до комментаторов в социальных сетях. Здесь вы привели те статьи, по которым будут штрафовать, в сюжете у нас достаточно подробно о них рассказано. И все-таки мне вот непонятно, а что считать, там есть одно из определений, как бы за что человека могут наказать. Это правонарушение против интересов России. А что это такое? Ты же должен понимать, что ты не должен совершить, чтобы тебя не оштрафовали. Вот это вот что такое?
4: В текущем формате под интересами России понимаются интересы той действующей российской власти, которая существует. Ну, например, в России достаточно широко распространяется концепция традиционных ценностей, указ президента об утверждении этих конкретных ценностей. И все, что противоречит им, в данном случае будет считаться тогда действиями против интересов российского государства. Или если человек называет войну России в Украине войной, то в этом случае это также противоречит интересам российского государства. То есть, по сути, берутся не какие-то ценности, которые указаны в Конституции, которым должны руководствоваться в том числе государственные органы, а в данном случае трактовкой интересов российского государства занимаются те конкретные чиновники, те политические деятели, которые в настоящее время руководят нашей страной. Тут еще важно сказать, что этот законопроект, он рассматривался в стенах Госдумы больше 2 лет. Но при этом по тем ограничениям, которые вводятся постепенно законодателями, можно предположить, что они не остановятся только на этом законе. И в данном случае это некоторый этап дополнительного давления на тех людей, кто не стесняется выражаться по поводу тех действий, которые российские власти сегодня предпринимают в России и в Украине и так далее. И в данном контексте, конечно, важно, если россияне уже уехали из страны, то российские власти будут давить на те ниточки, которые россияне уехали, еще связывают с страной. В частности, это имущество, связи с родственниками и так далее. И если есть возможность на текущий момент отказаться и вывести каким-то образом свое имущество из России, если вы уже решили совершенно уехать из страны, то, наверное, это хороший вариант, потому что в этом случае у российских властей останется меньше способов для давления за те слова, которые люди будут высказываться, выражая свое свободное мнение.
0: Но вот здесь уточнение. А если человек подарит своим родственникам, детям оставшееся у него имущество, перепишет, как говорят, да, в народе, на родственников не будут распространяться никакие-то ограничительные меры, там арест, ну, то есть арестовывают имущество конкретного человека, которого оштрафовали за конкретное дело. И это не касается его близких. Или как в уголовных делах, когда мы знаем целые семьи вообще арестовывают, имущество целых семей арестовывается и конфисковывается, потому что их всех признают преступным сообществом.
4: Но в данном случае не будет переходить все эти риски на родственников, которым будет подарено имущество, потому что как раз по делам об административных правонарушениях пока еще власти придерживаются принципа индивидуальной ответственности, и поэтому если человек имеет возможность юридически продать там недвижимость, подарить ее или какое-либо другое имущество, то новым собственникам не переходят эти риски. Но нужно сказать, что и раньше, вот вы привели пример по уголовным делам, когда арестовывают имущество, признают целые семьи экстремистскими объединениями и потом конфискуют их имущество в доход государства. Раньше такого ведь тоже не было. То есть, по сути, политический режим применяет то законодательство, которое было принято даже несколько лет назад, но начинает трактовать его немножко по-другому. И в данном случае все эти репрессии, они связаны только с одним, с тем, что в стране растут репрессии за выражение мнений, за какую-либо позицию, хоть в отношении уехавших, уехавших против отношений оставшихся. И в этом ключе нельзя исключать, что дальше и по делам об административных правонарушениях не будут применяться новые меры, не будут применяться новые законы. Поэтому, конечно, здесь в зависимости от индивидуальной стратегии нужно действовать. Если люди остаются в России и продолжают жить, то это одна стратегия. Если люди уехали и выражают свободно свое мнение за рубежом, то это другая стратегия, и она вполне должна сводиться к тому, чтобы сделать так, чтобы не было каких-то рычагов давления в России на позицию людей, которые уехали за рубеж.
0: Угу. И еще хочу вам пару вопросов задать о тех людях, которые уехали из России за рубеж, а одно остались российскими гражданами. Относительно недавно, по-моему, в декабре прошлого года звучала инициатива от Министерства иностранных дел Российской Федерации внести законодательные изменения, которые обяжут россиян, живущих за рубежом, являться в консульство и сообщать о том, что у них есть банковские счета за рубежом и какие, что там, и о том, что у них есть там вид на жительство, там подтверждение постоянного места жительства или второе гражданство. Но, насколько я понимаю, эта инициатива пока осталась инициативой и зависла. То есть сейчас не нужно ходить в консульство и отчитываться.
4: Да, совершенно верно, все так, как вы говорите. И эта инициатива, она возникла от неспособности российских властей получать сведения о том, что делают российские граждане за рубежом. Потому что с началом полномасштабного вторжения России в Украину прекращено действие соглашений, которые некоторые отменены, некоторые приостановлены, в частности, европейскими странами, об обмене финансовой информацией, об обмене информацией о легальном статусе россиян. И поэтому в этом случае, конечно, российские власти заинтересованы в получении информации, что делают их граждане за рубежом, потому что, допустим, информация о банковских счетах за рубежом позволяет российским властям применять свой российский налоговый режим к доходам, полученным за рубежом, и обкладывать доходы, полученные за рубежом, своими российскими налогами. И поэтому в этой системе, конечно, российским властям важно получать любую информацию про своих граждан именно для того, чтобы получать выгоду дальше для государства. К счастью, этот законопроект пока не принят, и в этом контексте, конечно, нет смысла сообщать какую-либо дополнительную информацию российским властям через посольство и через консульство, потому что выполнение этой рекомендации — это как раз базовая рекомендация по безопасности. Чем меньше российское государство знает, тем меньше рисков возникает у россиян, которые не проживают в настоящее время в России, в том числе по политическим причинам.
0: Да, спасибо большое. Максим Оленичев, юрист правозащитного проекта «Первый отдел», был на связи с программой «Человек имеет право». Спецслужбы России взялись за представителей исламского духовенства. В разных регионах, от Поволжья до Карелии и Москвы, прошли массовые обыски и задержания мусульманских богословов и муфтиев. Поводы для репрессий самые разные. От обвинений в неповиновении полиции и даче взяток до терроризма. Например, некоторых задержанных обвиняют в работе на радикалов из запрещенной в России организации «Братья-мусульмане».
2: Это председатель Духовного управления мусульман муфтий Равиль Гайнудин. В 2019 году президент России Владимир Путин лично вручил ему орден за заслуги перед Отечеством второй степени. А весной 2026-го по всей России прошла волна арестов видных представителей исламского духовенства, в том числе связанных с Духовным управлением мусульман.
5: Уважаемые дамы и господа!
2: Среди задержанных имам одной из московских мечетей и бывший муфтий Карелии ливанец Али Бардвил. Его арестовали на 15 суток, якобы за неповиновение полиции в аэропорту Шереметьево. Муфтия Мордовии Раиля Асаинова задержали в Саранске. По версии следствия, он пытался подкупить руководителей одной из программ в Мордовском государственном университете, чтобы студенты сдали сессию. Позже Асаинова отпустили, об этом сообщил его адвокат. Но провластные блогеры писали, что помимо него задержаны еще 5 членов местной общины. Их судьба неизвестна. В 10-х числах мая, как писало издание «Коммерсант», был арестован председатель общины мусульман Северо-Запада Мохаммед Хини, его родственница Регина Хини и заместитель муфтия Саратовской области Эльхих Нидаль Авадала Ахмед. Их обвиняют в участии в деятельности террористической организации «Братья-мусульмане». Задержанные, как сказал в интервью «Важным историям» исламовед и политолог Ринат Мухаметов, пользовались популярностью среди верующих. Кампанию против них связывают с общим давлением на духовное управление мусульман и его председателя. Так, создатель лженауки деструктология Роман Силантьев заявил телеканалу «Царьград», что власти могут ликвидировать дом, потому что его члены, цитата, «перешли уже все границы». АЗ-блогер «Рыбарь» обвинил самого председателя ДУМ Равиля Гайтуддина в провокационных высказываниях вроде поддержки нелегальных молелен и регулярных поездках в Турцию на мероприятия с участием радикалов. Это была цитата. В начале мая Гайнуддин обратился к Путину с просьбой не подписывать законопроект, запрещающий мусульманам совершать религиозные ритуалы вне мечетей. Ранее он выступал в защиту иностранцев после теракта в Крокус-Сити-Холле, а также предлагал интегрировать мигрантов через мечети. Но в целом, как отмечают эксперты, проявлял лояльность к российским властям, в том числе поддерживая мобилизацию и упоминая Путина в молитвах.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
6: Здравствуйте, приветствую вас.
0: Скажите, на ваш взгляд, можно ли говорить сейчас о какой-то спланированной кампании силовиков, ФСБшников, правоохранительных органов против заметных мусульманских деятелей в России? И если это действительно кампания, потому что, ну, так выглядит, то какова ее цель и кто инициатор вот этой кампании?
6: Я думаю, что основные бенефициары, конечно, из-за стрелечки всего этого дела представители спецслужб, ФСБ, прежде всего, которые давно уже точили зуб на ряд мусульманских деятелей и на мусульманские структуры, которые были объединены под эгидой Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России. Это две организации, во главе которых стоит муфтий Равиль Гайнуддин. И если вы знаете, то нападки были давно. Представители Z-сообщества и других прошовинистических групп, что, дескать, Равиль Гайнуддин выполняет прихоти и указания всевозможных каких-то ваххабитских или же там англосаксонских групп влияния, и нужно его, дескать, немножко прижать к ногтю. А вокруг да около они ходили, и вот мы стали свидетелями единовременной акции, при которой были арестованы, ну, по разным оценкам, по-разному говорят, там 10-15, кто-то говорит 25 человек. Не удается действительно ни верифицировать, ни узнать точное количество задержанных, потому что информация скрывается, плюс ко всему выясняется, что некоторые были задержаны еще в апреле месяце. Но то, что эти аресты произошли в Саратове, в Москве, Санкт-Петербурге, в Саранске, в Ингушетии, говорит о том, что эта акция готовилась, планировалась и реализовалась, кстати говоря, накануне праздника, мусульманского праздника.
0: Курбан-байрам, да. И как мусульманский? Какая общественность, община, как отреагировали на это? Я попыталась найти какие-то комментарии, ну, не знаю, может быть, каких-то публичных персон по этому поводу, но что-то ничего не увидела. Ни писем в поддержку этих муфтиев, ни высказываний руководства Северокавказских республик или Татарстана, которые вроде бы как бы продвигают вот идею поддержки мусульманства в России, распространения. Почему все воды набрали в рот?
6: Это вот уникальная ситуация, на самом деле. Раньше ведь кто-то из них, там, Кадыров, который мерил на себе эту тогу защитника мусульман, или же там, ну, очень так с хитрым прищуром Миниханов это делал, так по-простецки как-то так закручивал, да. Сейчас мы видим, что никто из них и никто из представителей мусульманского духовенства не сказал ни слова. Я внимательно смотрю, слежу, знаю очень многих, и они просто делают вид, что ничего не произошло. То ли действительно это решение принято на самом верху, им сказано не лезть, то ли уж они пытаются, имея в виду Равиль Гайнуддин и его окружение, каким-то образом договориться, чтобы, ну, как-то вот безболезненно, с наименьшими потерями они смогли выйти из этой истории. Потому что, очевидно, это удар, прежде всего, по Равилю Гайнутдинову и его организации. Потому что есть еще второй полюс, это так называемый ЦДУ, Центральное Духовное Управление Мусульман, который базируется в Уфе, возглавляет его такой одиозный деятель, как Талгат Таджуддин, в свое время объявлявший даже, что ЦДУ будет переименован в Духовное Управление Мусульман Святой Руси. Это еще вот до там, прихода Путина даже было. То есть он всегда вот двигался в фарватере того, что хочет власть. И они не пострадали никоим образом. Более того, я думаю, что они в какой-то степени даже потирают руки, потому что...
0: Бенефициары, да, этой ситуации?
6: Ну, в какой-то степени, да, потому что между ними было противостояние, это очевидное соперничество. Таджуддин хотел быть главным и безоговорочным. А Равиль Гайнутдин все-таки так тоже человек умудренный в этом смысле, да и актер по образованию, надо отметить. Он все прекрасно понимал и знал, как действовать. Другое дело, что вот эта вот мусульманская паства, если можно так говорить, она была поделена условно между тремя центрами власти. Это Равиль Гайнутдин, это Москва, крупные города, городские такие сообщества. Талгат Таджуддин – это татаро-башкирская часть, в основном сельская, ну и северокавказская. Угу. Там тоже есть муфтий, который возглавляет вот этот Координационный совет мусульман северокавказских республик. Ну вот как бы такой треугольничек. У каждого была своя поляна. Но сейчас мы видим, что здесь центр тяжести смещается, и удар нанесен, ну, в общем, так по наиболее, наверное, авторитетной и наиболее деятельной структуре под руководством Равиля Гайнутдина.
0: А этот удар именно по структуре, то есть это разборки где-то наверху, которые не коснутся обычных мусульман, жителей России, или это может все привести, вообще нету ли таких сигналов о том, что это может привести реально к антимусульманским действиям властей? Ну, раз уж они там говорят о скрепах, традиционных ценностях, причем они не могут определиться, это чьи традиции нужно соблюдать, да, языческие, мусульманские или христианские, чьи-то вообще все. Вот, но если вдруг они решат вот в этой своей парадигме двигаться дальше, не представляет ли это опасность в принципе для мусульманской части населения России?
6: Бесспорно представляет. Потому что помимо того, что это какие-то там административные разборки, это, конечно, и политический удар. Я думаю, что в какой-то момент... И Кремль, и ФСБ приняли решение, что мусульмане чрезмерно, ну, как бы отчуждены, да, то есть они самостоятельно, они не совсем вписываются в это прокрустово ложе русско-православного мира, ну, понятно почему. У них есть какие-то отдельные структуры, у них собственная инфраструктура, социальная жизнь какая-то, у них свои там учителя есть, какие-то учебные заведения, да, и они все равно вот не встраиваются, запихивать, ну вот не встраиваются все равно. Плюс ко всему есть автономность определенная. И это вызывает, конечно, определенное беспокойство силовиков, которые хотят всех просто загнать и всех сделать общее месиво. Поэтому вот те люди, которые были арестованы, они, кстати говоря, были очень такими деятельными. И половина из них это все-таки арабы, часть это палестинцы, кстати говоря, которые там учились или работали, там, кто врачом, кто преподавателем, получили гражданство в свое время. В отношении их давно уже так косо посматривали, ну, дескать, иностранцы же, понятно, там через них какое-то влияние идет обязательно, но как-то вот не трогали, потому что эти люди все равно... стояли подаль от политики, но что-то все равно комментировали. Все равно что-то комментировали. И поэтому, видимо, собирали-собирали компромат, ну, как компромат, папочку определенную, и решили в какой-то момент ударить. И, естественно, бумерангом-то прилетит всей мусульманской общественности. Потому что ведь очевидно, раз... трогают таких людей, то и в отношении простых мусульман будут какие-то действия. Здесь еще важно отметить, что Z-общественность, вот эта вот ура-патриотическая, она разгоняла такой тег, что они хотят здесь халилизировать пространство все, в смысле Равиль Гайнудин. И особенно давили на то, что вот они недовольны с решением властей о том, что согласно вот закону, который на тот момент Путин не подписал, но Равиль Гайнудин обратился, чтобы тот не подписал, по поводу того, что мусульмане не могут, согласно этому новому правилу, отправлять свои религиозные нужды вне стен мечетей. Ну, если объяснить...
0: Это тот самый закон о молельных домах, да? Или как-то так его называли?
6: Да, да. И он что означает? У мусульман есть определенные традиции, обряды. Ну, там, они есть у народов мусульманских, скажем, там, у татар, у башкортов, там, у кавказских. То есть, вот, например, кто-то умер. Вот собираются родственники, читают Коран, там, как-то вот общаются. Вот согласно этому закону, это уже нельзя будет делать, потому что это обряд. И нужно будет идти в мечеть.
0: А если мечети нет, тогда... Ну...
6: Тогда извиняйте, да. Ну, дальше, наверное, будут запрещать, я не знаю, праздники, например, тоже Курбан-Байрам уже. В некоторых местах запрещают проводить там, собираться. Вот о чем шла речь. О том, что для крупных городов, таких как Москва, где, ну, там разные оценки есть, ну, пусть 1,5-2 миллиона человек, мусульман, по скромным оценкам, а мечети всего 4. Ну, вот, и куда им деваться, спрашивается. Будут они собираться тайно, ну, пожалуйста, вот вам уголовная статья. А еще лучше...
0: Но эту статью, этот закон еще все-таки Путин не подписал, о котором вы говорите. Его очень проталкивали, в том числе и идеолог русской деструктологии, насколько я понимаю. Но его, да, его так и не протолкнули. А какого развития событий в кратчайшей, в ближайшей перспективе вы ожидаете?
6: Я, конечно, хочу надеяться, что у них все это дело развалится, и оно не будет иметь того размаха, который хотят достичь идеологи всего этого дела, этой компанейщины, но все-таки есть опасность того, что будут раскручивать, вовлекать туда все новых и новых людей, потому что, на мой взгляд, они взялись за них неспроста, именно для того, чтобы уничтожить последние какие-то островки, ростки вот там исламского просвещения. Они же были преподавателями, какие-то центры возглавляли, муфтиями были, и вокруг них люди какие-то структурировались, объединялись. Ну и вот, чтобы всему этому все это срезать на корню, я думаю, что они на это готовы пойти. Или же, например, договориться, что, дорогие друзья, мы вас депортируем, условно говоря, лишаем вас российского гражданства, вы освобождаетесь от преследования здесь, но при этом покидаете страну. И такой вариант вполне может быть демонстративный, показательный. И, с другой стороны, показать там мусульманскому миру, вот видите, мы не такие кровожадные. Потому что ведь и с Эрдоганом взаимодействовать надо, и с палестинцами взаимодействовать надо, и с эмиром Катара тоже вроде как не очень плохие отношения, да? А все-таки дело-то крайне резонансное. По мусульманскому миру обсуждение идет, хотя в России, как мы с вами вначале выяснили, тишь да глубоко.
0: Все молчат, в России помалкивают пока. И в заключение, на ваш взгляд, если решат разворачивать эту антимусульманскую кампанию в России, ну, прям вот в полной мере, насколько нынешнее российское общество, не мусульманское, его часть, готова будет пойти на поводу властей и поддерживать антимусульманские какие-то настроения, насколько они легко могут быть распространены сейчас в России в текущий момент?
6: К сожалению, уровень пропаганды и как бы страха людей настолько высоки, что люди могут, конечно, поддастся на вот эти вот ухищрения властей, и попытка показать мусульман как пятая колонна и все остальное, да, плюс ко всему мы знаем вот этот вот постоянно раскручивающийся вопрос трудовых мигрантов, которые виноваты во всем и вся, да, ну, естественно, там и мусульмане, они большей части, поэтому это тоже можно как-то связать в одну, в один узел. Но проблема в том, что мусульмане там которые проживают в Поволжье и на Кавказе, конечно, будут в этом смысле крайне недовольны, и это будет, я думаю, провоцировать протестное настроение.
0: В лучшем случае протестное настроение.
6: Да, это обязательно. Ну, относительно Кавказа, то точно.
0: Спасибо за ваше разъяснение. Политолог Руслан Айсин был на связи с программой «Человек имеет право». Взяли деньги у государства на открытие своего дела и получили дело уголовное. По всей России следователи массово предъявляют обвинения в мошенничестве участникам программы социального контракта. Людей обвиняют в хищении бюджетных средств из-за копеечных сумм, иногда буквально 50 рублей, на которые был превышен заявленный ими доход. Среди пострадавших мастера маникюра, владельцы кофеен и салонов красоты. Проблема затронула по меньшей мере десятки человек, а в региональных изданиях регулярно появляются сообщения о новых обвиняемых из-за соцконтракта. И выглядит все это уже не как набор отдельных историй, а как организованная кампания.
7: Вечер в хате, друзья. Меня зовут Лиза, и это вторая часть серии видео, в которых я делюсь, как из мастера по наращиванию ресниц я стала уголовницей.
8: Воронежская мастер по наращиванию ресниц Елизавета Пигуль стала, пожалуй, самой заметной героиней новой волны уголовных дел. В июне 24 года ей, как малоимущей, одобрили социальный контракт в 350 тысяч рублей на открытие профильного кабинета. Условие для получения этих денег было простым. Доход заявительницы за предыдущие 3 месяца не должен был превышать 13 440 рублей в месяц. Деньги дали, Елизавета вовремя отчитывалась, как и на что их тратят. Соцзащита приняла все документы и закрыла контракт без претензий.
7: Состоялся диалог с сотрудником социальной защиты, который говорит: Елизавета Александровна, все мы понимаем. У нас к вам нет никаких вопросов, никаких претензий, все мы проверили, вы за все отчитались, не пропустили ни одного отчета, все вы закупили, деятельность вы свою ведете чисто и прозрачно. Вопрос открытый. У кого все-таки есть ко мне претензии, ну, помимо Следственного комитета, и у кого есть рьяное желание доказать, что все-таки я мошенница, и мне, ну, как бы до конца своих дней, не знаю, многочисленных или нет, нужно все-таки жить со статьей 159.2, часть 3.
8: Спустя почти год пришли с обыском. Следствие установила, 3 месяца подряд доход Елизаветы превышал лимит на 56 рублей в месяц. Итого 168 рублей сокрытого дохода. В результате уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. По словам Елизаветы, в отделение на нее давили, угрожали возбудить дело по другой статье и изъяли телефон. Этой историей заинтересовался лично глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Затребовал доклад.
9: Государство дало мне 350 тысяч рублей, а потом пришло за ним с уголовным делом и статьей за мошенничество. Прошла все необходимые этапы. Подписала все бумаги, купила все оборудование, отчитывалась каждый месяц в течение года. В общем, все по правилам. А через год получилось так, что ко мне пришла полиция.
8: Подобных историй по всей стране уже сотни. В Саранске визажистку Татьяну обвинили в том, что она сокрыла доход. Деньги, которые ей переводили родители школьниц, за макияж на выпускной. О том, что случайные поступления на карту могут обернуться уголовным делом, ее никто не предупреждал. В итоге она признала вину, возместила ущерб и провела несколько месяцев под домашним арестом.
10: Меня сейчас судят за мошенничество. Я косметолог, у меня 2 детей. Я взяла социальный контракт официально. Я хотела выйти из сложной жизненной ситуации и начать развивать свое дело. А теперь это все мне приходится доказывать в суде. Честно, я до сих пор в шоке.
8: В Иркутске Светлана, тоже мастер по ресницам, в январе 26 года проснулась от грохота в дверь. 6 в бронежилетах перевернули квартиру, забрали телефоны, ее и мужа. В отделении Светлану держали более 10 часов без воды, требовали признаний. В это время маленький сын был дома с няней, оплаченный только до 4 вечера. Была на грани подписать все, что угодно, лишь бы к ребенку отпустили, рассказывает Светлана. Единственное основание дела – переводы на счет мужа, о которых она вообще не знала. Возврат долга от его знакомого. Превышение прожиточного минимума – 4 рубля в один месяц, 12 в другой. Сейчас у Светланы официальное обвинение – закрытый салон, арестованная машина и долги.
11: Одна мастер по бровям провела 42 дня в СИЗО за соцконтракт, полученный 3 года назад. В 2023 году соцконтракты раздавали почти всем, кто заявлялся. Никто не проверял доходы. А в 2026 АБЭП пришел проверять задним числом. Ее клиентам звонили и задавали вопросы, требовали отчитаться по каждому переводу. Кто-то честно говорил, что это услуги, кто-то пытался помочь и придумывал, мол, переводила на подарок, и эти показания не сходились с ее. А она в это время сидела и ничего не могла объяснить. Это не единичный случай, это новая реальность 2026 года.
8: Социальный контракт существует с 2013 года, но по-настоящему программа заработала с 2021. Схема простая. Если у заявителя доходы ниже прожиточного минимума, государство дает до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса, переобучение или выход из трудной ситуации. Взамен нужно потратить деньги строго по назначению. Каждый рубль подтвердить чеком, вести дело не меньше года и регулярно отчитываться перед соцзащитой. Чтобы получить контракт, нужно доказать, что 3 месяца до подачи заявления ты жил на сумму не выше прожиточного минимума, установленного в регионе. Вот этот период, 3 месяца до получения денег, и стал главной точкой отсчета для следователей. История с волной уголовных дел из-за соцконтрактов уже дошла до самого верха. Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова публично заявляла, что справедливость где-то потерялась, и обратилась в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой провести расследование с учетом разумности и соразмерности наказания. Бастрыкин затребовал доклад по делу Елизаветы Пигуль из Воронежа. В чатах пострадавших, которых уже сотни по всей стране, от Санкт-Петербурга до Красноярска, люди пишут одно и то же. Не берите у государства ничего. Программа, которая задумывалась как способ вытащить людей из бедности, для многих обернулась уголовным делом, закрытым бизнесом и долгами. Только теперь еще и судимостью. По плану на 2025 год программа должна была охватить около 230 тысяч контрактов и более 630 тысяч человек. Только за первые 2,5 месяца 2026 года соцконтракт оформили больше 28 тысяч человек. По официальной статистике, с его помощью 3/4 участников увеличили доходы. Почти половина вышла из бедности.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами экономический обозреватель, редактор сайта «Страна и мир» Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
12: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Насколько я понимаю, сейчас уже речь идет не о каких-то единичных случаях преследования людей в связи с тем, что они брали, заключали какие-то социальные контракты, а это прям волна, масштабная волна, региональная. С вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту текущую кампанию? Действительно решили проверить, не набезобразничал ли кто-то? Или денег хотят?
12: Мне кажется, причина тут совершенно прозрачная. Просто силовикам нужно отчитываться о раскрытии экономических преступлений, а людям, получившим вот эту субсидию государственную 350 тысяч рублей, вменяется мошенничество. Мошенничество изменяется ровно в силу того, что они не подходили под условия программы. У кого-то доход в предшествующие 3 месяца был там на 100 рублей выше, у кого-то анекдотический случай на 20 рублей выше, у кого-то, может быть, на 1000. Это преступление, которое очень легко раскрыть. И, соответственно, силовики ставят галочки в том, что они раскрыли преступление мошенничества. Конечно же, в нормальной ситуации они должны были бы приходить не к получателям этих денег, а к сотрудникам соцзащиты, которые принимали решение о выдаче субсидии, потому что если субсидия выдана человеку, который не подходит под условия программы, то силовики должны были бы прийти к сотруднику, который поставил свою подпись на том, что этот человек подходит для выдачи такой-то субсидии.
0: Либо должны доказать, что человек действительно имел умысел. Вот этот конкретный человек, когда шел в соцзащиту, он действительно укрывал свои какие-то дополнительные доходы, у него был умысел государства обмануть. И тогда, ну, по логике вещей можно какие-то предъявлять претензии. А сейчас получается, что просто очень легко нашли крайних, да? Причем вот эти суммы-то лишние, это, как правило, вдруг кому-то банковский перевод пришел небольшой, какие-то деньги прилетели, или продали какую-то вещь там на Авито.
12: Абсолютно. В одном из репортажей есть случай, когда просто матери нескольких детей и хозяйки небольшого кафе, ее бывший муж перевел алименты, которые он не платил в течение 3 месяцев, тут он перевел разом за 3 месяца. Это и создало превышение средних доходов домохозяйства над прожиточным минимумом. А спустя, соответственно, 1,5-2 года получательницы этой субсидии вменяют мошенничество. Мне кажется, что никакого мошенничества тут в принципе быть не может, потому что человек, претендуя на эту субсидию, честно показывает свои доходы по выпискам из банка. Да, то есть тут может быть не мошенничество, а техническая или еще какая-то ошибка со стороны органов соцзащиты. Что-то предъявить самому человеку можно было бы, если бы он в последующем периоде, вот когда в течение 36 месяцев получатели этих субсидий должны отчитываться, на что потрачены деньги, как идет бизнес, как он развивается, какие доходы он принес и так далее, и так далее. Если человек вот это не выполняет, да, то есть если он перестал отчитываться перед соцзащитой, либо если он потратил деньги нецелевым образом, взял на открытие маникюрного кабинета, а сам пропил. В нормальном суде, в нормальной правовой системе, конечно же, эти дела будут разваливались бы в судах. В наших судах они не разваливаются, поскольку суды делают то, что нужно стране обвинения. И, соответственно, ОБЭП, это отдел по борьбе с экономическими преступлениями, получает сотни легко раскрываемых экономических преступлений.
0: То есть вы считаете, что здесь главный бенефициар от всего происходящего – это именно следователи, да, и отдел по борьбе с экономическими преступлениями, что это их добрая воля, и нет никакого злого умысла со стороны чиновников или каких-то федеральных властей еще больше наказать этих несчастных малых-средних предпринимателей, которые, насколько я понимаю, и так сейчас.

0: в крупнейших городах сокращается число кафе, число баров, рюмочных и так далее. То есть вот этот весь микробизнес, развитый в Москве, Питере, крупных городах и так далее, он резко сокращается. Это видно по статистике DoubleGIS. В целом, по малому и микробизнесу тоже мы видим, что в разных отраслях регистрируется новых предприятий меньше, чем выбывает старых, тех, кто ликвидирует свой бизнес по тем или иным причинам. Но в первую очередь, естественно, бизнес ликвидируется, потому что предприниматель не может работать с необходимой его рентабельностью. Падает спрос, или растут налоги, или растут издержки, а спрос низкий и так далее. В общем, да, действительно, у бизнеса очень тяжелые времена. Я не думаю, что вот эти вот субсидии какую-то играли масштабную роль, если смотреть с точки зрения всего российского малого бизнеса. Все-таки эта программа ориентированная именно на поддержку бедных. Да, то есть, если кому-то удается таким образом открыть или развить свой микробизнес и дальше обеспечивать себя самому, замечательно. Но, в общем, это соцзащита.
1: А на ваш взгляд, как повлияют вот эти последние события, все эти уголовные дела? Волна целая идет в Инстаграме, люди записывают обращения, десятки обращений о том, что с ними делают, вообще, как их тут пытаются нагнуть из-за этого кредита. Как вся эта ситуация повлияет на отношение и доверие людей к региональным властям и господдержке, программам господдержки, которые государство щедро обещает, а потом еще и наказывает за эту свою помощь?
0: Я думаю, что какой-то сигнал силовикам по мере роста таких обращений, да, по мере того, как проблема становится более и более известен, будет какой-то сигнал, значит, да, ребята, остановитесь, потому что, ну, тут ситуация совершенно какая-то вопиющая, и всем очевидно, что происходящее крайне несправедливо. А люди, да, абсолютно точно, вы говорите, получают на своем опыте, учатся тому, что любое взаимодействие с государством крайне опасно, как в строчке из песни: «Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек», да, если ты имеешь дело с государством, то имей в виду, что тебя могут в любой момент посадить в первую очередь, конечно.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Борис Грозовский, редактор сайта «Страна и мир», был на связи с программой «Человек имеет право». Большое спасибо, Борис, всего доброго. Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
3: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
4: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
5: Очень настороженно.
6: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
7: Я не употребляю информацию.
8: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
10: Иностранные агенты – это наши друзья.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Радио Свобода, подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу.

0: финансовое издательство «Конфессиональное объединение». Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов Open Space и Кольта. В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
1: Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом чуть позже чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзание, слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов. Потом входили за старшими в наморщенную воду, в дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь будто утка, в июле утро.
2: Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
1: Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту крольчью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает, падает, падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом. Хорошо подготовленное падение. Но все равно падение. И ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
0: Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа.
1: У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
2: Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
1: Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения, и вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
2: Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
1: Да, конечно. Вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. И языковая структура, и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
2: К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена. Это плюсквамперфект, past perfect, или continuous tense, длящееся время. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
1: В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквальной языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии, или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
3: Для вашего осмысления мира нужны путешествия, нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
1: Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины, боли, этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Может быть, книжки на полках в туннеле, они на каком-то теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
2: Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги в Стамбуле, в Японии, в Польше – как им там живется, где им нравится больше всего?
1: Знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, ну, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. Ну, то есть, ну, вот по Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему, не совсем понятно, потому что соотношение с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали, и здесь совсем уже невозможно. Ну, то есть, ну, есть какие-то предположения, но у меня даже нет и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее, мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.

0: цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.

0: Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова. Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
1: Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много в сравнении с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами, там, образца 17-го или 30-какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну, или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И я тоже помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность, обязательная себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле, тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
2: В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
1: Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. Это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуацией, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этноса. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
0: Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
1: Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, которая принадлежит авторству, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство, то есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены в процессе жизни. Конечно, разговор о каштанах приводит и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», которая сводится к тому, что каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, заштопать дырку. Вот я думаю, инстинктивное, скорее, что-то в этом роде пытаюсь сделать.
2: Мария, в марте 22-го года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
1: Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить какие-то дружеские человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Это катастрофа, помимо того, что это злодеяние, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее положительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук, я хочу я этого или нет, я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
0: Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
1: Ой, нет ответа, не дает ответа.
2: Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
1: Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой, все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты. Потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими. Подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территорией непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построения каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
2: Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
1: Спасибо большое.
3: Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
1: Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.

0: Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
1: и Игорь Померанцев.
0: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: «Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
0: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
9: Здравствуйте. Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Дальнего Востока до Южной Америки. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
10: и Ярослав Шимов.
9: Герои былых времен. Как стоит и не стоит переоценивать историю? Почему история и ее интерпретации и оценки сейчас все чаще и почти повсеместно становятся черно-белыми? Свидетельствует ли все более частое стремление к переоценке собственной и мировой истории о том, что люди и целые народы находятся в сильном кризисе, из которого им хочется найти выход, и тогда все события прошлого, идеи и культурные нормы неизбежно радикально пересматриваются? Верно ли судить историю эмоционально, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и героям былых времен? Обо всем этом и пойдет речь в новом выпуске нашего «Атласа мира». Вероятно, это станет даже некой серией бесед на тему истории. И мы с Ярославом Шимовым вернемся к этим вопросам в наших следующих подкастах. Как обычно, мы советуем искать и слушать «Атлас мира» в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Используйте VPN и ищите все полезные советы на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Итак, Ярослав, я задал первый вопрос в самом начале нашего разговора. Почему история и оценки всего и вся сейчас часто становятся черно-белыми? Ну, исторический ревизионизм был всегда по разным причинам идеологическим, или просто находились новые, я бы сказал, сногсшибательные факты, проливающие вообще свет совершенно по-новому на какие-то давние события. Но почему такой всплеск сегодня?
10: Я думаю, это явление характерно для любых кризисных периодов, когда происходят перемены в мышлении, во взглядах на мир, в том, как люди ощущают себя и жизнь вокруг себя. Мне кажется, мы сейчас живем в таком периоде. Они не очень часто происходят. Предыдущий такой слом эпох был, наверное, в начале 20-го столетия, накануне Первой мировой войны и в результате нее. Потому что потом также была масса выдающихся и драматических событий, конечно, в 20 веке. Но вот что чтобы был, выражаясь словами Стефана Цвейга, вчерашний мир, который сменился каким-то таким сегодняшним, который вовсе не похож на то, что было вчера, ну, такое бывает нечасто. Вот французская революция принесла подобное. подобное. Изменение образа мысли и жизни одновременно. И мне кажется, сейчас мы примерно в таком же периоде, потому что мы живем в эпоху, когда многое, что казалось незыблемым еще лет 20-30 назад, и не только взгляд на какие-то события прошлого, но и вообще на жизнь как таковую, какие-то иерархии ценностей и так далее, сейчас все как-то сместилось, пошатнулось, изменилось, и это одно из проявлений этих перемен.
9: История до сих пор, и вы сейчас отметили, даже события исторические, они как-то в западном мире происходили. Был же то, что сейчас без конца называют глобальным югом, да и вообще гигантские цивилизации Ближнего Востока, там, Дальнего Востока, Южной Азии и так далее. Так вот, историю сейчас переоценивают и переписывают везде, даже там в Чили и в Новой Зеландии. Они флаги государственные меняют. Может быть, это еще связано с тем, что мир, он по-своему сузился, и если раньше между Японией и, скажем так, Францией лет 200 назад ничего общего, кроме нескольких торговых кораблей в год, и не было, то сейчас, по сути, мир — это такой один большой город, где все жители знают о том, что происходит в соседнем квартале, где все страшно завязаны социально, экономически, политически друг на друга. Поэтому история, она вот такая стала действительно всеобщей. Но при этом еще подход мультипликационный, обывательский к ней.
10: На самом деле что-то вроде мегаполиса, где могут быть самые разные кварталы. В одних из них живут богатые люди с очень налаженным бытом, другие победнее, а в третьи лучше вообще не заходить. А здесь какая-нибудь этническая культура цветет. Допустим, вот тут у нас Чайна-таун, а тут у нас итальянский квартал, скажем. Мир сузился, с этим я согласен. Но, с другой стороны, опроверглась теория того, что все в этой глобальной деревне будут жить одинаково. Теория так называемого конца истории, что вот человечество пришло к каким-то таким общим основаниям, на которых будет строить свою жизнь. И что в Китае, что в Уругвае, что в России, что, я не знаю, в Ботсване, примерно эти основания общественного бытия будут одни и те же. Оказалось, что это не так. Культуры сопротивляются, культуры разные. Даже те, которые что-то перенимают, вот вы Японию упомянули, это один из самых ярких примеров. Япония, которая после Второй мировой войны вдруг из брутальной военно-монархической диктатуры стала такой вполне себе либеральной демократией. На самом деле там осталось очень много черт, которые характерны только для нее, никуда не делись. И демократия там специфичная, и нравы, в общем, тоже вполне себе японские при всем западном влиянии массовой культуры и всех прочих атрибутов западного мира. Вот это только один пример.
9: Вы сами историк. Верный или неверный подход судить историю, я бы сказал, слишком эмоционально. То есть часто, я это встречаю очень часто, давать сегодняшние моральные оценки давним событиям и давним персонажам. Вот как будто дети смотрят мультфильм. Там обязательно должны быть наши и не наши. Силы зла и силы света и добра. Будь то крестовые походы или наполеоновские войны. То есть что важнее? Я-то думаю, что первое из того, что я сейчас скажу, понять суть вещей и развитие истории и человечества, или, что называется, заклеймить в сегодняшних интересах, будь то политических групп, социальных движений, и неизбежно это ведет к такой исторической аберрации видения.
10: Тут разные плоскости на самом деле, потому что история как наука, она не может быть построена, или, по крайней мере, не должна быть построена, ну, на вот таких размашистых черно-белых оценках, потому что в истории как таковой мало черно-белого. Но это как наука. Наукой занимаются, в общем, немногие. Это вещь, которая не может быть популярной на самом деле. А история как массовое представление о прошлом, она в любом случае в какой-то степени упрощается. Но тут важная, я считаю, вещь, которую вы упомянули, и она недопустима ни для научной истории, ни для такой популярной. Это вот этот смертный грех историка – анахронизм. То есть, когда мы рассуждаем о людях давно умерших или просто живших в прошлом – с позиции сегодняшнего дня. Ах, он был, допустим, расистом. Нет, это, конечно, плохо. И, понятное дело, тут уже нужны некие градации, потому что нынешний подход к расизму в развитых западных обществах – это одно. А подход, который существовал 200 или 300 лет назад, это другое. Но и здесь есть разные оттенки, потому что всегда, по крайней мере, в странах христианской культуры, унижать, убивать, тем более, относиться как-то очень мерзко к ближнему своему, вне зависимости от цвета его кожи, поскольку не есть ни эллина, ни иудея, как известно, было плохо. Но был такой патернализм со стороны образованных белых людей к другим расам, как таким, ну, почти что детям, они неразвитые, их нужно цивилизовать. Вот это, конечно, ушло в прошлое, но осуждать такой подход, рассуждая о событиях 200-летней давности, мы не можем. Одно дело поднимать на щит людей вроде Уильяма Уилберфорса, это человек, который посвятил свою жизнь кампании за отмену рабства и запрет работорговли. Это одна вещь, потому что и тогда, и сейчас это морально достойное деяние. Но осуждать людей, которые были воспитаны в других представлениях на этот вопрос, и которые при этом ничего плохого, жестокого, мерзкого по отношению к людям иной расы не делали, это уже не исторично, я бы так сказал. Вот в этом есть тонкая разница, которую многие сейчас, к сожалению, не видят.
11: Я недаром упомянул крестовые походы или, чтобы опять-таки не быть европоцентричным, ну, монгольское завоевательное нашествие. Говоря современным языком, и там в течение многих десятилетий совершались чудовищные преступления против человечности, геноцид, военные преступления. Но давайте вспомним о том, что и там люди, которые шли в эти завоевательно-освободительные, как они все считали, походы, были глубоко убеждены, что они жертвуют не только кем-то еще, самими собой, а действительно так в большинстве случаев и происходило. Они жертвуют собой, они попадут в рай ради исключительно благого дела и ради того, чтобы нести свет цивилизации. Потому что вот китайско-монгольская культура, двинувшаяся на Запад, считала варварами абсолютными все народы, которые тогда населяли сегодняшнюю Центральную Азию или Восточную Европу, или Ближний Восток.
10: Да, безусловно, это был подход всех крупных цивилизаций, которые считали себя, ну говоря грубо, пупом земли, а свое окружение соседи считали недоразвитыми варварскими народами. Понятное дело, что с современной точки зрения это полная ахинея. Но учитывать при оценках и анализе действий тех или иных деятелей прошлого то, что они размышляли вот именно так, это необходимо, иначе мы просто не поймем, почему они так действовали. Они нам будут казаться то ли идиотами, то ли абсолютно аморальными людьми, а часто они не были ни тем, ни другим.
11: Этого я и боюсь. Вы знаете, возникновение не новой исторической науки, скорее, и не развития истории, а просто того, что все сведется к созданию каких-то современных мифов, которые заместят просто мифы старые. То есть мы, возможно, можем прийти, говоря о целом мире, к совершенно новой исторической науке, которая, и опять-таки, это мое опасение, это не прогноз, может начать так, знаете, карикатурно изображать сложную человеческую реальность. А всех исторических деятелей, начиная от римских императоров и заканчивая Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, будут изображать либо кровавыми монстрами, либо сумасшедшими, либо, наоборот, такими отлакированными святыми символами, в зависимости от заданных целей.
10: В определенной степени это, как я уже сказал, неизбежно такое в массовом сознании, как бы упрощение сложных вещей в нашем прошлом. Я хотел бы вернуться немножко к тому, о чем мы вначале уже упомянули, к тому, что мир перестает быть западоцентричным, и это во многом хорошо, потому что на передний план в тех же исторических исследованиях выходят вещи, о которых раньше говорилось мало или не говорилось вообще. Истории дохристианских разного рода цивилизаций, истории аборигенов, коренных народов там, где потом они подверглись колонизации, история деколонизации, история разных социальных групп, которые раньше, ну, их голос был менее слышен. Это начиная от истории женщин и заканчивая историей, ну, разного рода меньшинств этнических, сексуальных, каких угодно. Это важно, потому что все голоса должны быть слышны. Но вопрос в другом, чтобы это не привело к выворачиванию наизнанку. То есть с тем, чтобы одна пирамида иерархии исчезла и была заменена другой, в которой просто этажи будут выглядеть иначе. И те, кто был раньше наверху, будут оттеснены вниз и наоборот.
11: Я обычно, я заметил в наших беседах последних месяцев, играю роль скорее скептика-пессимиста. От себя добавлю, что нас та же самая история учит тому, что 90%, по крайней мере, всех революций в итоге делались не за тем, чтобы ликвидировать какую бы то ни было социально-политическую пирамиду, а чтобы перевернуть ее кверху ногами.
9: Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
12: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам.
13: Как возраст влиял на поведение президента Байдена, так возраст сегодня и больше влияет на президента Трампа.
12: И о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
9: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о том, с какой, возможно, переписанной историей нам придется еще глубже входить в 21 век. Еще одно мое опасение, Ярослав, а вы постарайтесь его развенчать, если у вас получится. Возможно ли из-за того, что история сейчас, как и география, допустим, и прочие гуманитарные науки, считается самым нелюбимым предметом у школьников практически по всему миру, от Канады до Индии, и из-за растущей политической и исторической, проще говоря, малограмотности будущего населения Земли, вернутся опасные идеи и идеологии, которые уже были, как это было и в первой половине 20 века. Это будет, в первую очередь, возвращение старых идей. И что еще более опасно, начнется приход таких вождей-лжепророков, потому что если в умах людей место пусто для имеющихся лидеров и каких-то образцов, будь то культурно-социальных, которые какие-то им не то чтобы диктуют, но пропагандируют и демонстрируют культурные и поведенческие нормы, ну, значит, придет кто-то потемнее.
10: Зарекаться, конечно, трудно, это понятно совершенно, но это просто признак того, о чем я в самом начале сказал, признак вот этого слома эпох, потому что и то, что сейчас во многих странах не очень понятно, как преподавать историю детям или студентам, это тоже признак того, что осмысление не закончилось, потому что прежние иерархии, системы ценностей, вот эти вот такие стройные нарративы, когда в этом рассказе действуют великие деятели, которые переворачивают или дают совершенно иной ход событиям, это совсем давно ушло в прошлое. Потом был период, когда доминировали, наоборот, история, ну, что называется, масс, либо в марксистском подходе, где история классов и их взаимоотношений, их борьбы, либо в национальном подходе, либо в традиции, так сказать, которая экономические процессы выводила на передний план. Этот период тоже как-то ушел в тень. Сейчас история раздробилась на такие кусочки, когда принято изучать отдельные явления. Историю городов, историю торговли в том или ином регионе, историю стили одежды и так далее и тому подобное. То есть история распалась на детали, заниматься ими безумно интересно часто, я сам такие вещи очень люблю. Но если раньше не видели деревьев из-за леса, то сейчас не то что деревья, изучают дупло или веточку, а они видят ни дерево, ни леса в целом. Это проблема именно слома эпох, на мой взгляд. А то, что за счет этого объем исторических знаний уменьшается, а сами они ухудшаются, это да, об этом свидетельствуют очень многие опросы, и по большому счету очень часто мы в СМИ слышим, что вот опросили школьников где угодно, во Франции, в США, в России, по поводу того, кто с кем воевал во Второй мировой. И какой-то очередной огромный процент дал совершенно неправильные ответы о соотношении сил. Да что там говорить, если сейчас по одному французскому, кажется, опросу до 8% взрослого населения относится к плоскоземельцам, так называемым. Ну, что называется, дальше ехать некуда. С другой стороны, это не тупик, это не безнадега, потому что это люди ищут новые пути познания. Иногда некоторые в ходе этого поиска заходят в полный тупик. И да, это чревато на уровне политическом появлением таких фигур, которые будут вещать простые правды, и за ними очень удобно идти. Я не так давно читал одну книгу о французском средневековье. Там очень четко автор описывает психологию тогдашнего человека. Он пишет, что человеку средних веков нужен был отец. Роль большого отца играл Бог, а роль, так сказать, отцов поменьше, другие авторитеты, и очень часто авторитеты прошлого, потому что золотой век всегда был в прошлом, а потом что-то испортилось, и нужно вернуться к золотому веку. Эпоха просвещения все это перевернула, но эпоха просвещения, на мой взгляд, по многим параметрам как раз уходит в прошлое. А что ее сменит, вот это интересно.
11: идолы часто одни и те же, просто их трактуют по-другому. Вот далеко ходить не будем, 65% российских школьников никогда ничего не слышали о сталинских репрессиях и даже не знают таких слов, как ГУЛАГ или НКВД. Действительно, как вы выразились, тут уже дальше и комментировать нечего. А вот «Западный мир». Пару лет назад на обложке Newsweek издания был огромный заголовок «Теперь мы все социалисты». Да, и молодые люди по всему миру перечитывают заново Карла Маркса, трактуют они его как хотят. 40% преподавателей высших учебных заведений Соединенных Штатов тоже заявляют: «Я марксист». Причем каждый может трактовать это как угодно. На самом деле, что это за марксизм и что он там имеет в виду, надо разбираться в каждом конкретном случае. То есть сейчас ведь все позиции и представлений об идеальном современности, современных представлений, вот все, кому не лень, начинают вновь рассуждать о природе капитализма, социализма, коммунизма, какого-то крайнего национализма и так далее. Но пугает то, что вот как будто уроков прошлого не существует. По крайней мере, да, вот вы уже отметили, для большинства обывателей, которым нужны простые решения, им нужны простые объяснения, и ту же историю Второй мировой войны, кто там с кем воевал, желательно изложить в 10 твитах. Ну, а можно и в 5, это еще лучше.
10: Да, ну, массовое сознание вообще, оно, конечно, простое. Оно всегда ищет простых решений, но дело образованного слоя как раз объяснять. А очень часто как раз этот самый слой перестает исполнять эту свою функцию. Он хочет приказывать, он хочет вести за собой, он хочет выделять некие единственно верные теории, как это делали те самые радикальные марксисты, особенно большевики, если Россию брать, в свое время. И их оппоненты на крайне правом фланге. Истина одна, мы, так сказать, построимся и ровными шеренгами пойдем в светлое будущее. Ну, обычно будущее оказывалось совсем не светлым, но примитивизации это избежать, это как раз одна из самых главных, на мой взгляд, задач, которые нужно решать, и решаются они в наше время, ну, довольно плохо, если смотреть на то, как выглядит нынешний мир и куда он идет.
11: Ну так отсюда и культура отмены, отсюда вот это отрицание авторитетов. Вы говорите, образованные слои могли бы что-то сделать. Так сейчас образованные слои – это как раз во многих государствах некие такие враги всего прогрессивного, враги молодого поколения. Я очень много читал и слышал, что нам ваши ценности, идеи и представления о мире старых, белых мужчин, которые навязали всему миру некие свои рамки поведения, не нужны, мы свои собственные придумаем.
10: Это же на обоих флангах, так сказать, абсолютно так же, потому что если мы возьмем интеллектуальные так называемые элиты в авторитарных странах, в той же России, ну, наверное, в Китае, про Китай я поменьше знаю, ведь там наоборот, это установки традиционалистские, архаичные, за которые шаг влево, шаг вправо считается побегом. То есть поляризация происходит, да, и проблема как раз в том, что то пространство интеллектуальное, политическое, социальное, которое находится между полюсами и которое склонно не видеть мир в одних, так сказать, красках, красных, коричневых, каких угодно, но одних, оно сужается. И в этом самая большая беда. Да, конечно, культура отмены принимает часто уродливые формы. Не менее уродливые формы принимает культура реакции и скреп всевозможных. Мне тут выбрать трудно, что мне менее симпатично. Чумана, оба ваши дома.
11: Да не симпатично ни то, ни другое. Ни необольшевизм, ни неомракобесие какое-то. Но вот многослойность истории, ее сложность, ее противоречивость, вот эти 50 оттенков серо-коричневого, красно-белого, любого. Это вот, к сожалению, для ученых, для аналитиков, для таких кабинетных профессионалов. А абсолютная однозначность оценок, она характерна для публичной подачи истории и для таких мифов и нарративов об истории, которыми сейчас, заметьте, разные лидеры и правительства очень умело пользуются. И пример нынешней России, он самый ближайший. Вот это бесконечное разделение на наших и ваших. Вокруг все нацисты, империалисты, колонизаторы, фашисты, а мы вот такие, я бы сказал, православные интернационалисты. И тут же начавшаяся активно недавно, да не недавно, давно уже реабилитация Сталина. Вот это очень ловкий прием был.
10: Приемы на на каждом шагу, потому что проблема с историей в том, что она очень удобный инструмент для манипуляции общественным мнением и мобилизации этого общественного мнения на свою сторону. Политики всегда любили играть с историей, всегда любили иметь ее, что называется, на своей стороне. Вот другой пример, который меня, признаться, сильно огорчает, как человека, который занимался и занимается Центральной Европой и разными проблемами ее прошлого и настоящего. Посреди российской агрессии против Украины возникает очередной жуткий острый спор между Польшей и той самой Украиной, в центре которого Волынская резня. Я совершенно не преуменьшаю значение трагедии, которую в разгар Второй мировой войны пережило население Волыни, в первую очередь этнически польское население. Но, на мой взгляд, вот сейчас бадание вокруг будущего эксгумации трупов этой резни, вокруг извинений, неизвинений, разного рода, так сказать, формальных оценок этой истории 80-летней давности, они, мне кажется, абсолютно неуместными. Идет война, в которой Польша стоит на стороне Украины, приняла миллионы украинских беженцев. В общем, как бы все однозначно. И при этом польские лидеры считают нужным поднимать эту тему, а украинские лидеры считают возможным резко, насколько можно судить по отчетам прессы, на эту критику отвечать. Какие-то сигналы с Марса, в том смысле, что более неуместной полемики вот по времени и месту я уже давно не встречал.
11: Но сейчас это, по-моему, вообще стало нормальным, что каждое, ну, заметное государство, по крайней мере, оно выбирает своих героев и назначает своих таких врагов, выстраивает свои символы, свои мифы, традиции для подкрепления своей истории и создающегося ими в данный момент государства такого, каким они его хотят видеть. Это и школьных учебников касается, да и всегда так было. Вот примеры. Мне как-то в руки попали для смеха. Вот вам приведу такой пример. Учебники английский, исторический, детский такой, детская книга, и французский. А потом я поинтересовался, по-немецки я немецкого языка не знаю, читать не умею. Но то же самое. Британцы, французы и немцы освещают битву при Ватерлоо 1815 года. Но настолько по-разному. Каждая сторона подчеркивает невероятную важность вклада и как бы последствия этой битвы для всего развития человечества именно для своей страны. А остальные, ну, как бы так, второстепенные игроки там было. Причем не две даже, а три стороны. Ну, еще, я не знаю, возможно, в Нидерландах существуют и в Бельгии свои учебники. Там, может быть, еще как-то это интерпретируется. Или есть вот такая вещь, как вьетнамские и корейские войны 20 века. И, разумеется, полярно отличаются в учебниках стран-участниц США, Китая, Корея, Советского Союза когда-то, а теперь России, описание причин, хода, последствий вот этих войн в зависимости от конкретной стороны.
10: Поэтому, мне кажется, очень важным и хорошим опыт, он, правда, не очень богатый, но он есть в разных странах. Кстати, в той же Франции и Германии, насколько я знаю, он есть. Опыт написания совместных учебников историками разных стран, где подход вот этот вот национальный, что вот наши победили или наши тут сыграли главную роль, он уходит на задний план просто потому, что невозможно написать вместе книгу, когда кто-то один будет настаивать на том, что он главный. К сожалению, этот опыт, как я уже сказал, он не очень повсеместный, а хорошо бы, чтобы был. И еще хорошо, чтобы такие книги писались живым языком и на

0: показывает, насколько все это относительно и насколько смешон вот этот подход. Мы самые хорошие, а соседи, они какие-то либо злые, либо плохие.
1: На этом, Ярослав, давайте мы пообещаем обязательно друг другу и нашим слушателям, в первую очередь, что мы этот разговор продолжим. Я бы в следующий раз, знаете, о чем предложил поговорить? Об истории того, что сейчас называется глобальным югом, а когда-то это называлось, что некорректно, я никогда не любил это выражение, третьим миром, о постколониальном мире и о постколониальном мышлении. А так, это был подкаст «Атлас мира». Его всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, теперь и в новых каналах в YouTube и на нашем сайте свобода.org. Используйте VPN, ищите все полезные советы на сайте, в соцсетях, как обойти цензуру. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, на этом с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
0: До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: За что воюем? Власть не может объяснить необходимость продолжения войны.
14: Никто про стратегические атаки, про широкий фронт даже не думает и даже не говорит.
13: Идеологии нет, есть только деньги.
15: Будь эта война сугубо идеологической для россиян, естественно, не нужно было бы заманивать такими огромными военными деньгами.
13: Стране нужны воины. Школьников готовят к войне, а студентов заставляют подписать контракт.
16: Ситуация усиливается и вербуют всех.
13: Дети или законные военные цели? Атака на педагогический колледж в Старобельске.
17: Люди не прощают убийство детей. Так давайте сосредоточимся на этом.
13: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.